Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Ruin Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том первый. И это, так же, как и, собственно, предыдущий альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы, последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years», «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

«Любила я тебя», Сара Шук and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрака, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главный

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый фильм. В частности, вокалист Тони Миддлтон спел песню «Адам и Ева». А кто эту песню написал, вы не поверите. Мишель Легран.

Музыка Мишеля Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю — это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon». Elle avait...

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Марон, «Le Tourbillon» из фильма «Жюль Джим», 1962 год, Франсуа Трюфо.

Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 1958 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

«Марсиаль Соляль», «Ламор Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абу де Суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и в женской роли Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку. Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант. И в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа Polt Surfer. Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у Polt Surfer вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум». И из него мы послушаем трек под названием «Orient Express».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса. И прозвучит она в исполнении галисийского «Quarteto Caramujo» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно.

0: согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
2: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
6: Сбитый дрон упал на пляж.
7: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
6: Опыт Израиля против хаоса в России.
8: Играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
6: ЕГЭ не работает.
9: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
6: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
10: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
6: Война как движуха.
11: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
6: Чем заняться после СВО?
12: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
13: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
6: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Ай, все! Ай, небо!
1: Августа. Это не линия фронта, это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.

0: Ирочку сразу вызвали в Геленджик скорую, увезли на скорой. А там провели операцию четырехчасовую, достали через грудную клетку и доставали эти... Насквозь легкая была пробита осколки. Ну, зашили, немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
2: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прям так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, и взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через два дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипо-Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
3: Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
4: Просим вас сохранять спокойствие.
5: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
3: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
6: В
3: Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи. В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советуют брать отели с хорошей звукоизоляцией.
7: Так и приезжают в Сочи.
3: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 2026 года. При этом тревогу там объявляют часто.

0: Но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает: объявлена беспилотная ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в половине седьмого утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и три соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос: почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает:
1: по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, что через день сирены будем включать? Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
2: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
0: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
3: Крым – это территория, через которую идут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
0: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге трое погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам Wildberries в Котовске электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
4: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
0: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
5: Ну, попробуй открыть.
0: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей. Это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор.

0: Да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать. Ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности. Она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
1: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении «Командование тыла» есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
1: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
5: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений. А также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
5: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
5: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверхзапугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений.

0: если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет? Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
1: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
0: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещений, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль, когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
1: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
0: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, у кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лехаем», говоря, да, вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. Но в семьях, которые сидят в этих комнатах, мамад, наконец, дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят: конечно, война – это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства.

0: мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
2: У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, так сказать, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
3: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
1: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
3: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. В ГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов из пилотов.

0: Плотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
1: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшие учебные заведения, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг. Понятно, вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. В многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
0: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
2: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
0: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
3: В семье 11-классника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
4: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
5: Шансы есть.
4: Это вы.
3: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
4: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е.
6: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
4: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
5: Первый по-любому.
4: 360 раз в году получится.
6: Покажи мне эту цифру.
7: Но зато какое число, Илюха.
3: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
8: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
9: В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
10: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
3: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
11: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
3: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без...

0: Вступительных испытаний обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
1: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
0: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
2: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
0: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
3: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
0: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
4: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
0: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
4: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, значит, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
0: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
4: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все, не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
0: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
5: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте.
5: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
6: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы, на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить, и, соответственно...

0: Люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть годы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
1: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
0: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
1: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО их родственников – это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
0: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинает расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ из числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
0: Но если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
0: Ну, а безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их очистить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого

0: человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
0: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
2: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СЛО закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
3: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
4: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
5: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов. Fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
2: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины дети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СЛО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
6: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули – к сожалению, пуля сейчас

0: Вистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все, все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
2: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей, а возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже, я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
3: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой это Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война это источник смысла жизни?
3: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы и персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить.

0: закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
1: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает

0: того, каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее головная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровня, на региональном месте уровня, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
0: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
0: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну. Либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь.
0: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну.

0: И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф и Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
0: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не продвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. После 2022 года, после агрессии против Украины, Россия стала главной угрозой для своих соседей, в том числе для Латвии. Поэтому, конечно же, не было времени думать в категориях страха о том, что может произойти, если мы не будем готовы. Так что, конечно, самой важной задачей была подготовка совместно с нашими союзниками по НАТО и ЕС. Но при этом мы должны были проделать необходимую работу и на национальном уровне.
3: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
4: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важных

0: инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
1: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
0: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач — это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС — это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
1: Какова численность латвийских сил обороны?
0: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
1: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
0: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантии НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше.

0: военнослужащих НАТО. Однако самое главное – это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществимы. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип – гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них – быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
1: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+. Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
0: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует 5-я статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
1: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
0: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяют здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
1: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
0: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать Альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самый подходящее время для включения в состав Альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
1: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводится Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
0: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
1: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
0: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
0: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
3: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии

0: Andris Sprotz.
1: Yes, Sergey, many thanks. Thank you for having me.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война, накрутка этой угрозы или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
2: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. А другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть, да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, ну, это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны, ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации, ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Увалдский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
0: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, приветствую.
3: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы. Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей

0: вот этой вот Восточной Эстонии?
1: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то уже с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности, в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Но, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
0: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силуме, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
1: Я думаю, что силами Кохлы-Ярвы в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93 года, с референдума об автономии Нарвы, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что же это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее, его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
0: Ну, то есть, ну, это, либо, так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов? Нарвская
1: Народная
0: Республика.
1: Я думаю, что да, но между

0: московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространства там, социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что на этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде, было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно, это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что итальянский философ Джорджо Агамбен назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем так, сущность.
1: Принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некое вложенное внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это вот пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее.

0: И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например, да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не... не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но полно объявлений, по своему опыту, да. Я знаю, частичной жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет тебе брать Соловьева и что угодно.
0: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрит регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения.

0: Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 2022 года, в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 2022 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира, и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот это как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 2022 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальный, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
1: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лоббильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
0: Я буду говорить про Эстонию. За Эстонию после 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных и очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгению Чирикову, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые, ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле, да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной

0: имперской традиции.
1: Имперской угу. границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, ну, да. для исследования, для наблюдения. Потому что в конечном итоге, ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
0: Да.
1: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
0: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить безусловно. Об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
1: В русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном
0: да,
1: числе.
0: Да, да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор спасибо. Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, о. может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
0: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
0: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга, не буду его называть, он профессор, специалист по русской литературе, большой любитель России, тем не менее он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит час, два, сутки стоит, и никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен, готовы. Как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что ну, все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно. Но, например, если мы вспомним события там, 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия может попытаться, ну, не завоевать страны Балтии, на это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, ну, вы знаете, мы не будем умирать за панемуния, за за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что

0: Там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация. Вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
0: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, я хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил. И, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, эти России и Беларуси, разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки, поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО, очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям пятой статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия, агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2? Да, коалиции более решительных стран. Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там, 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому, что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно, ну, отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические.

силы. Например, есть партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, ну, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, ну, такие стандартная фраза, от географии не убежишь, в какой-то момент придется

0: будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но и против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны, потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий и рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком, еще когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина, длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет, после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
0: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на

0: провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило имена 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
1: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорила издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
2: Доброе утро.
1: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
3: Обвинениями в госизмене. Это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню, одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний. Зимой 23-го года в Начале держали семейную пару.

0: в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене и не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь, после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
1: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, 1,5 раза меньше, чем выносит за полгода.
0: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
1: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
0: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubits Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью, я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа. Методично, каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
1: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
0: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тюрьму.

0: тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили Россию. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить Россию, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России. Само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6, прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. А третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
1: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
0: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили. Просто не про все есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая, по версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти 2 года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух вообще-то граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, 3 братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. 3 брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили, троих братьев приговорили к 17 и 17 лет.

0: половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
1: Но вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов, но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
0: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащие, он там вроде как отвечал. И потом, вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Сергей Алалыкин, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение, за деньги пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробное исследование. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ Московского отделения. Потом

0: дали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. Вот на прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли если приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: там был особый порядок.
0: Какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по УДОСКО. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, которые потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваше пояснение. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. В последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурантобит за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы – но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
2: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики триколоры на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит, в кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года.

0: колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам, это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20 пункт 1 КОАП, неуважение к обществу, государству и органам власти. Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций провоенных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
2: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
1: Постельное часть... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
2: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором

0: котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала дала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
0: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищает непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек,

0: Вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел.
1: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть, в любом случае, мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, этого уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек. То есть, очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
0: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. На Дымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
3: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди.

0: Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао, горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
1: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
0: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
3: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в 5 стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия...

0: будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислять, но в любом случае большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там, лесоохрана и прочее?
0: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. К очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть, это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно, после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы этой картины не случилось, да, ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
0: отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило, ну или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке.

0: Хаос – это когда вот поколение наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли, да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте, да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большие территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И, ну, можно верить или не верить, изменение климата, оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение, вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды, люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями. А будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут, там вот сейчас Рейн и
1: Дунай.
0: Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 272-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой разумеется. Сегодняшние хедлайнеры, у нас сегодня забавные хедлайнеры, это саундтреки классических фильмов французской новой волны конца 50-х, начала 60-х годов. Послушаем музыку Мишеля Легри.

Грана, Поля Мисараки и так далее. Ну, а также голоса знаменитых певцов того времени, в частности, Саша Дистель, а также актрисы Жанны Маро. В общем, короче говоря, такая французская киноклассика. А начнем мы сегодняшнюю программу с выступления очень модной сейчас английской группы. Она называется Porridge Radio, овсяное радио, из прекрасного города Брайтона, о котором я уже много раз говорил. Говорил, в частности, что это мой любимый город, если не в мире, то, по крайней мере, в Британии. В 2015 году эти Porridge Radio зазвучали в Брайтоне. Главный человек там — это вокалистка, гитаристка, поэтесса по имени Дана Марголин. Прорыв у Porridge Radio состоялся в 2020 году с альбомом «Every Bad». Ну и теперь они вот являются одними из лидеров британской независимой музыки. Их последний альбом, пятый уже по счету, вышел недавно, называется «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky». То есть, ну, даже не буду переводить. Слушаем с него песню про ревность, «Jealousy».

Porridge Radio из английского Брайтона запевала Дана Марголин и их пятый альбом «Водное скольжение», «Доска для ныряния» и «Лестница в небо». «Доска для ныряния», по-моему, это называется то ли трамплин, то ли еще что-то в таком духе. В общем, откуда ныряют. Поехали дальше. Американская ретро-группа Ruin Brothers. Там два парня, действительно братья. Одного зовут Хенри, второго Руперт. Они из Лос-Анджелеса, играют в стиле, который сами называют «кантри-нуар». И их дебютный альбом «All My Shades of Blue», «Все мои оттенки голубого», продюсировал знаменитый Рик Рубин. Послушаем песню «Walk Like a Man», «Ходи как мужчина».

Ren Brothers из Калифорнии, альбом All My Shades of Blue. Финская группа Pepe Deluxe. В общем-то, известна хорошо, существует еще с конца 90-х годов. И это тот случай, когда группа за пределами Финляндии известна лучше, чем в самой Финляндии. Костяк группы — это два финских электронщика, ну и они нанимают различных инструменталистов, а главное — вокалистов и вокалисток для записи своих альбомов. Четвертый альбом у Pepe Deluxe вышел в 2012 году, и вот спустя 10 лет вышел пятый. Альбом называется «Phantom Cabinet Volume 1», «Фантомный кабинет», том 1, и это так же, как и, собственно, предыдущий

альбом группы, он такой концептуальный, что-то вроде то ли театральной постановки, то ли даже какой-то электронной оперы, что-то в таком духе. Так или иначе, слушаем песню «Big Fat Woodpecker», то есть «Большой жирный дятел».

Pepe Deluxe из Хельсинки, альбом Phantom Cabinet Volume 1. Теперь познакомимся с симпатичной американской певицей, которую я открыл как раз во время недавнего визита в Соединенные Штаты. Она из Северной Каролины, за пределами Америки абсолютно никак не известна. Зовут ее Сара Шук, были у нее разные группы. Последняя из них с 2013 года существует, называется The Disarmers, то есть «Разоружатели». И с ними она выпустила уже 3 альбома. Сначала послушаем песенку под названием «The Bottle Never Lets Me Down» со 2-го альбома Сары и «Разоружателей». Альбом называется «Years» — «Годы».

«Бутылка никогда меня не подводила». Алкогольный гимн в исполнении девушки по имени Сара Шук и ее группы Disarmers. Ну и последний альбом этого коллектива, стиль которого они сами называют «Country Twang». Третий альбом называется «Night Roamer», и с него песня «Been Loving You».

Любила я тебя, Сара Шук and the Disarmers, альбом Night Roamer. Ну, а теперь, собственно, то, что я обещал в самом начале программы. Почему я взялся за не вполне типичную для себя тему, а именно киномузыку, да еще к тому же старую киномузыку? Ну, потому что попался мне такой бокс из 5 альбомов, и мимо него я не мог пройти. Очень он меня привлек, я его приобрел. Называется он попросту «The French New Wave», «Французская новая волна», и представляет альбомы записей саундтреков 5 разных композиторов. Первый из них — это Поль Мисраки, известный французский композитор, который, в частности, написал музыку для знаменитого фильма «И Бог создал женщину». Фильм 1956 года, режиссера Роже Вадима. Кстати, настоящая фамилия Роже Вадима — Племянников. И в главной роли там, разумеется, Бриджит Бардо. До сих пор считается одной из самых известных, если не самой известной ролью Бриджит Бардо, которая, собственно, ее и прославила. Ну и из этого саундтрека, написанного, как я уже говорил, Полем Мизраки, я выбрал песню под названием «Quand je pense», «Когда я думаю об этом», в исполнении Саши Дистеля.

Саша Дистель, «Когда я думаю об этом», песня из кинофильма «И Бог создал женщину», 56-й год. Затем композитор Барни Вилен, который, в общем-то, скорее такой джазовый композитор, и написал он, в частности, да, кстати, у него есть саундтрек к фильму «Джаз на сцене», который тут тоже присутствует, но я выбрал другой фильм «Свидетель в городе» режиссера Эдуара Молинаро. В главной роли там Лино Вентура играет таксиста, свидетеля преступлений. И вот как раз главная тема из этого фильма «Свидетель в городе».

Барни Вилен, «Свидетель в городе», фильм 1959 года режиссера Эдуара Молинаро. Джозеф Лаузи уже не французский режиссер, но во Франции много чего снимал. В частности, знаменитый фильм «Эва» 1962 года. Ну и в главной роли там Жанна Маро, кстати говоря. Вот, но Лоузи привнес некоторый англосаксонский дух в этот самый

Музыка Мишели Леграна, вокал Тони Миддлтона, «Адам и Ева» из фильма Джозефа Лауси «Ева» 1962 года. Поехали дальше. Жорж Делерю – это уже очень известный французский композитор, автор, в частности, музыки к практически всем фильмам Франсуа Трюфо. Начиная с моего любимого его фильма «Жюли Джим», фильм 1962 года, и в нем тоже играет главная муза французской новой волны Жанна Моро, и это ее голос прозвучит сейчас в песне «Le Tourbillon». Hello.

Музыка Жорж Делерю, вокал Жанна Моро, «Ле Турбион» из фильма «Жюль Джим», 1962 год, Франсуа Трюфо. Ну и, наконец, закончим мы на самой высокой ноте. И это фильм «На последнем дыхании». Один из самых знаменитых фильмов вообще в истории французского кинематографа, да отчасти мирового тоже. Фильм 58 года Жана Люка Годара. Собственно, фильм, который Годар и создал. А также он создал еще одного человека, которого вы наверняка знаете и любите еще гораздо больше, чем недавно откинувшегося Жан-Люка Годара. Я имею в виду точно так же недавно усопшего Жан-Поля Бельмондо. Да, это его гениальная первая роль. Музыку к фильму сочинил джазовый пианист, очень известный французский джазовый пианист Мартиал Соляль. В общем-то, он не кинокомпозитор, но здесь он сильно постарался. В частности, создал вот эту пьесу, которую мы сейчас послушаем. Она называется «L'amour, la mort» — «Любовь, запятая, смерть».

«Марсиаль Соляль», «Ламур Ламорт», фильм Жан-Люка Годара «Абу де Суфле», «На последнем дыхании» играют Жан-Поль Бельмондо и женская роль Джин Себерг. Вот такие вот были замечательные фильмы с прекрасной музыкой. Конец 50-х, начало 60-х годов, Франция. Благословенное времечко. Ну, вернемся в наше время и, кстати говоря, тоже к саундтреку.

Дэниел Блумберг, вообще говоря, художник в первую очередь, но также и музыкант, и в последнее время живопись так немного отставил в сторону и стал больше заниматься музыкой, и при этом получил за это всяческие награды. Награду за 22-й год Айвор Новелла за лучший саундтрек английский получил как раз этот Дэниел Блумберг за фильм «The World to Come», «Мир, который придет». Саундтрек вышел на Mute Records, и я выбрал из него один из немногих вокальных треков. Поет тут известная американка Джозефин Фостер, такая мистическая бардесса. И это, собственно, песня под названием «The World to Come». Но я ее вынужден был сократить, поскольку она очень длинная.

Дэниел Блумберг, музыка, Жозефин Фостер, голос, The World to Come, название фильма и название песен. Кстати говоря, это совершенно удивительно, но на этом саундтреке опять же есть трек под названием «Любовь и смерть», точно так же, как то, что мы только что слышали из фильма «На последнем дыхании». Останемся в Великобритании, но перенесемся на север, в Шотландию, в город Эдинбург, группа Polt Surfer. Очень симпатичная группа Дугласа Макентайра, бывшего лидера «Нектарин номер 9» и других отличных шотландских проектов. Ну вот, у Polt Surfer вышло несколько мини-альбомов и эпишек и так далее, и они все объединены в альбоме под названием «Компендиум». И из него мы послушаем трек под названием «Orient Express».

«Восточный экспресс». Я смотрю, киношно-литературная тема нас не покидает. Пел тут Джеймс Кирк, постоянный партнер Дугласа Макентайра. Это была шотландская группа «Port Sulphur». И осталась у нас еще одна пьеса, и прозвучит она в исполнении галисийского «Quarteto Caramujo» из города Виго. Это, правда, не квартет. Их там то ли 6, то ли 7 человек. Существуют они 25 лет, но при этом не особо озабочиваются записями. Вышло за это время у них всего 3 альбома. Последний из них называется «Реви Раволтас». И с него послушаем отличнейший инструментальный трек под названием «Санта Порта». Да, лидер группы – аккордеонист Хуан Карлос Васкес. И на этом я, Артемий Троицкий, вас покидаю до следующей недели. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты. Счастливо, пока.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
2: Будущее России лучше, чем в Америке.
3: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
4: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
5: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете

0: контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая

0: судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
2: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
4: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
5: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
6: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
1: Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского – хутор Александры, но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв большого террора, чьи имена достоверно известны. 6241 имя.
3: Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
7: Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии,

0: еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
1: А откуда такая точность?
0: Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
1: А вот что, кстати, им официально отвечали?
0: Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД. Родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на

0: Соловка, была переписка, сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали, у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого Соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 1997 году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
1: А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чуфина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
0: В поиске Соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
2: А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
0: Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
2: А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
0: Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. стараются определить, есть провалы на местах захоронения, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте

0: месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Этот полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку, а я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу. И мы пошли. Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое мы сделали, шурф показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну, там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
1: А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
0: Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем — будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
2: Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
0: Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 1997 году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
1: Вы в тот момент уже знали, что там захоронено 6241 человек? Или вот эта точная цифра появилась позже?
0: На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев

0: Дмитриев выверил все списки. И вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказано все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
1: А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
0: Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбаутлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
2: Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
0: Псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Килин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И РВИО, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
2: А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирается.
0: Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют, как очень эффективный способ управления

0: страной. Это их доктрина. И она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России, у сегодняшней российской власти, другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
1: Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов России, о котором так много известно, но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
0: Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха являются ежегодные церемонии 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операции большого террора было приказано проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас и вот в этом году приезжали представители разных стран, это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф 20 века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
2: А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
0: Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам

0: государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
1: Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Говорит «Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Каким вам представляется будущее России?
15: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
16: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
17: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
18: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Начнем с разговора о победе на праймериз демократа в Мичигане левого прогрессистского кандидата в Сенат Абдулла Эль-Саеда. В Америке это стало главной новостью, и почему?
1: Это большая новость, потому что если есть какой-то политический интерес в этом году, это битва за Сенат. И вот это место, штат Мичиган, это то, что демократы должны были брать. Уже 20 лет республиканцы не были сенаторами от Мичигана, хотя этот штат голосовал за Трампа на предыдущих выборах. И кажется, что вот кандидат, которого демократы номинировали, он слишком левый, слишком прогрессивный, слишком непохожий на среднего избирателя в Мичигане, чтобы выиграть. То есть получается, что демократы сами проигрывают тот штат, который для того, чтобы взять Сенат, точно должны были бы удержать. Но и кроме того, вот сейчас будет интересный момент для тех, кто смотрит за политикой, потому что, может быть, у него есть шансы. Может быть, Абдулла Эль-Саед повторит то, что сделал Захар Мамдани в Нью-Йорке и выиграет, хотя, казалось бы, по тем признакам, которые у него есть, вот то, что у него арабское имя, то, что у него крайне прогрессистские взгляды –

0: может быть, это его каким-то образом, как бы, это ему должно помешать, это все должно ему помешать, но возможно, что не помешает.
1: Я такую справку, мини-справку приготовил. Значит, он очень молодой политик, ему 41 год, он родился в США, его родители эмигранты из Египта. Он мусульманин. У него впечатляющее медицинское образование. В Детройте какое-то время он был главой городского департамента здравоохранения. И вот он один из самых ярких новых прогрессистов. Но все сегодня говорят о том, что он выиграл очень немного у умеренной представительницы демократов Хейли Стивенс. Это что-то да означает, но что именно, я до конца не понимаю.
0: За него проголосовало меньше половины тех, кто пришел на праймериз Демократической партии. Он набрал 49% голосов, Хейли набрал 48%, и оставшаяся набрала снявшаяся третья соперница. Соответственно, он набрал чуть меньше половины. При этом, хотя он, правильно его называют, левым, но в то же время большинство людей из рабочего класса, людей без высшего образования, они проголосовали за его соперницу. Большинство чернокожих избирателей проголосовали за его соперницу, несмотря на то, что она не афроамериканка, тем не менее поддержали как раз ее. То есть он такой левый, но если бы мы сравнивали с кем-то другим, то и его соперницу, ту, кого он победил, Хейли Стивенс, ее тоже бы, вот, она тоже была бы классическим левым в том, что мы называем. То есть он такой человек, который, с одной стороны, говорит, как он, за рабочих, за рабочий класс, за бедных, но проголосовали за него студенческие анклавы в Мичигане, Ан-Арбор, те места, где много студентов в Мичиган Стейт, в Детройте тоже.
1: То, что он говорит сейчас, те позиции, которые он занимает, они узнаваемы. Единое государственное страхование он поддерживает, кстати, право на аборты. Он предлагает увеличить налогообложение миллиардеров и крупных корпораций для поддержки работающих людей и против влияния больших денег на политику. И во внешней политике, понятно, он критикует Израиль и требует прекратить...
0: Вот я бы сказал, что вот до последней точки, до критики Израиля, это было бы... Любой демократ так делает. То, что он говорит, это не сильно отличается. Он очень хороший... Эль-Саед очень хороший оратор, он очень красиво говорит, но это не то, чем он отличается от других представителей своей партии. А вот по части Израиля, опять-таки, он талантливый оратор и коммуникатор. И у него там довольно такая хитрая позиция. Он как бы всегда говорит теплые слова про евреев. И он также говорит, что там еврейский ребенок так же дорог, как и любой другой. И при этом он очень сильно против израильской политики по отношению к Палестине и в Газе. То есть он называет действия Израиля, израильской армии, геноцидом. И вот в этом он занимает радикальную позицию. Хотя, говорю так, если смотреть на его слова, у него всегда... Он всегда проводит разницу между евреями и политикой государства Израиль. Но евреи прекрасно знают, что очень часто антисемитизм он как раз маскируется под критику государства Израиль, поэтому к нему очень осторожное отношение во многих кругах.
1: Но тут надо отметить еще такую тонкость. Мало того, что эта позиция, по всей видимости, сейчас популярна, если не самая популярная в демократической партии, то, что он говорит, я слушал его, он всегда, когда вот на него начинают оказывать давление журналисты по его позиции на Израиль, он говорит, знаете что, у меня на самом деле простая позиция, деньги, которые налогоплательщиков, они не должны идти на то, чтобы какое-то другое государство бомбило кого-то, они должны идти на наших налогоплательщиков же. И это просто Америка прежде всего, движение, которое до сих пор мы ассоциировали с правыми.
0: А в то же время, вот если посмотреть, что было главной темой, разделившей двух демократических кандидатов в этом демократическом праймерис, эта тема была отношение к политике Израиля. Вот буквально что удивительно, что кажется, что кандидаты от демократической партии в Сенат от Мичигана, от Демократической партии, они во всем остальном сходятся, ну, там, может быть, в каких-то степенях различаются, но политика Израиля в Газе, вот она стала как раз тем, что людей, то, что кандидатов и их избирателей разделило. То есть, казалось бы, далекие вопросы не

0: важный. И почему это должен быть острый вопрос для мичиганцев? Тем не менее, вот так происходит.
1: В каком-то смысле то, что людям трудно живется, он соединяет с вопросом поддержки Израиля. И мы знаем, что это политически выигрышная, по крайней мере, в этом цикле позиция, да я думаю, и во всех циклах. С одной стороны, он вроде бы представляет себя как аутсайдера, то есть он шел против эстеблишмента, но сейчас он начал говорить о том, что он нормально с эстеблишментом демократической партии, с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером поговорил.
0: До того дня, как избиратели пришли на участки и проголосовали на демократических праймерис, конечно, Абдул Эль-Саед был абсолютно против эстеблишмента, против Чака Шумера, против Вашингтона. И даже Хейли Стивенс, которая действующий конгрессмен от одного из округов в Мичигане, она была вот этим образцом эстеблишмента, хотя совсем недавно она еще была той революцией, которая победила республиканца в ее округе. Но в тот момент, как только он стал номинантом от своей партии, все, ему теперь голоса тех, кто проголосовали за Стивенс, голоса тех, кому нравится Чак Шумер, голоса тех, кто поддерживает Израиль, они ему теперь также важны. И, соответственно, это абсолютно неудивительно, что вот утром, даже как вот, когда произносишь торжественную речь после победы на праймерис, кандидат начинает звучать по-другому. Ну вот интересно, что несмотря на то, что кампания была довольно жесткой, потрачено было много денег, буквально через час после того, как основные новостные агентства объявили о том, что Абдул Эль-Саед получил больше голосов, его соперница Хейли Стивенс очень четко, очень однозначно его поддержала, призвала всех своих сторонников голосовать за него, сказала, что единственное, что важно для Мичигана, это победа на выборах осенью над республиканцем.
1: Прогрессистская идея владеет воображением демократической партии?
0: Я бы сказал, что то, что произошло во вторник, ответа окончательного не дало, потому что и результаты Хейли Стивенс, они такие, что результат в сущности 50 на 50. Нельзя сказать, что прогрессисты контролируют демократическую партию даже в Мичигане, штате с такими левыми прогрессистскими традициями в демократической партии. То есть нельзя сказать, что однозначно за прогрессистами будущее. И сейчас будет новый тест. Потому что если в ноябре Эль-Саед проиграет Майку Роджерсу, который тоже опытный политик, и в предыдущие, 2 года назад на предыдущих выборах проиграл совсем немного своей сопернице, то будут, конечно, говорить, что вот посмотрите, вы выдвигаете экстремиста, вы получаете проигрыш. Это будет сильный аргумент в пользу того, что демократам нужно держаться своих центристов и фигур из истеблишмента. Если же Эль-Саед победит в ноябре, ну, тогда будет говорить, что не надо бояться, надо просто ставить на новое поколение. Ну и, конечно, тогда мичиганская делегация, 2 сенатора демократических, если Эль-Саед победит, будет выглядеть довольно интересно. Впервые будет делегация от штата из сенаторов, которые могут между собой поговорить по-арабски, потому что Элиса Слоткин, конечно, еврейка, но она бывшая сотрудница ЦРУ, и она говорит по-арабски, поэтому будет интересная пара сенаторов от Мичигана.
1: Дискуссия о ковиде. Он вернулся, не ковид вернулся, слава богу, но обсуждение этой темы. Связано это, видимо, так фактологически с тем, что дневник доктора Фаучи был найден в недрах Министерства здравоохранения, Департамента здравоохранения, и был опубликован, и в Конгрессе были назначены слушания, где его допрашивали. Я вдруг понял, что вот эта дискуссия, которую мы вели на протяжении нескольких лет во времена ковида, насколько оправдана была жесткость тех мер, особенно не медикаментозных, то есть до того, как появились вакцины. Мы сейчас лучше понимаем, насколько правильно действовали власти тогда.
0: Мы сейчас хорошо понимаем, что, во всяком случае, политэкономисты хорошо понимают, что это было очень травматическое событие, и последствия вот этой травматического опыта для многих людей, вот то люди как переживали, то, во что это воплотилось.

0: Ну, потому что, например, когда человек сейчас говорит, что требовать надевать маски, это было там фашизмом или что-то, и так многие люди думают, ну, конечно, дело не в том, что это фашизм надевать маску, ничего страшного нет, если на кого-то надеть маску, но те страхи, которые ассоциируются с тем периодом, те страхи, которые ассоциируются, может быть, с каким-то воображаемым будущим, страхи за свою семью и за своих близких, за работу там, и за страну, они все вот так трансформировались в то, что, несмотря на то, что мы сейчас знаем много о последствиях пандемии, мы много знаем об ответных мерах, о том, к чему привели, что мы знаем, что вакцинации помогли, перед этим очень решительная программа по разработке вакцин, предпринятая американским правительством, она тоже очень сильно помогла. Мы прекрасно знаем, какой хорошей оказалась помощь, которую администрация Трампа вместе с Конгрессом быстро провели весной 2020 года. Это все известно, да, но тем не менее так выглядит, что значительная часть людей, во всяком случае политически, они эту информацию они не хотят слушать. Они хотят как бы работать со своим травматическим опытом. То есть для них доктор Фаучи — это символ всего плохого, что было в 2020 году. Люди забывают, что он был советником президента Трампа. То есть вот там трамписты, республиканский фланг, они выплескивают, там, канализируют, выплескивают эту ненависть прямо, я не знаю, все по отношению к доктору Фаучи, совершенно забывая, что его должность была советник их любимого президента, и все, что делалось, все меры, которые предпринимались, все действия, которые делались, они делались президентом, а, конечно, не его советником.
1: В некоторых местах локдауны были очень долгие. В некоторых местах школы закрыты были очень долго. И я вижу сейчас вполне умеренных людей, которые говорят, многие меры были неоправданы. То есть размен того, что там, что удалось, сколько жизней удалось сберечь этим путем против того, какой вред был нанесен, и, может быть, другие жизни, скажем, лечение других болезней было отложено, и тоже люди гибли. То есть я хочу сказать, внезапно это перешло в такой режим, когда ты должен взвешивать на одной стороне это, на другой стороне у вас...
0: Просто вот этой дискуссии, откровенно говоря, никто не ведет. И я вот уверен, что там наши слушатели и наши читатели, они там в наших словах, они уловят то, что вот их, как бы у них уже прошито в том, что есть, а аргументы, мне кажется, особенно никто не слушает. Никто там не обращает внимания, например, на то, что когда в каких-то обстоятельствах принимаются разные меры в режиме реального времени, то, конечно, значительная часть этих мер оказывается потом неправильной, ненужной. Это вообще как бы часть жизни, часть публичной политики. Точно так же, как вот я уже говорил, что ответственность волшебным образом перенесена с президента, который отвечал за все действия, на его советника, который как бы работает, пока президент не скажет, что нужен другой советник, является его подчиненным во всех отношениях, что не говоря о том, что подавляющее большинство локдаунов, мандатов на ношение масок, чего угодно, находилась на уровне штатов или даже ниже, чем уровень штатов, и, соответственно, не имеет отношения к приказам, которые отдавала федеральная администрация. Мы знаем, что вакцины сильно помогли. Мы видели, как вакцины были разработаны очень быстро. Вот это революционное решение администрации Трампа финансировать разработки параллельных, как бы давая награды не тем, кто разработал вакцину, а тем, кто просто над ней работал, даже если этим параллельные исследования не приведут никаким успехам. Вот это было правильно. Принятие огромного пакета социальной помощи очень рано было правильным, и Америка не случайно прошла COVID экономически лучше, чем все остальные развитые страны. Точно так же, как мы знаем, что есть большая корреляция между политикой ограничений и смертностью. Вот, например, в республиканских штатах было больше свободы и гораздо выше смерти, гораздо меньше вакцинированных после начала вакцинации, больше смертей в тех местах, где было меньше вакцинации. Это все, собственно, хорошо известно. Просто, мне кажется, людей, пытающихся, ну, вот, вылить свою ненависть к доктору

0: Руфаучи, их это как-то мало интересует.
1: За этим стоит политический вопрос, до которого я хочу добраться, потому что забудем про доктора Фаучи, тем более, что Байден подписал ему...
0: амнистию.
1: Помилование еще до того, как ему кто-то, его кто-то в чем-то обвинил.
0: Между прочим, вот эти байденовские амнистии, это было плохо, то, что Байден сделал. Эти амнистии, трамповские амнистии были первые плохими, второй срок вообще, как бы говорить про это. Байденовские амнистии были плохими, в частности, потому что, возможно, было бы лучше, уж во всяком случае лучше было бы для Америки, для людей, если бы была возможность завести уголовное дело против доктора Фаучи, очевидно бы, что оно развалилось бы в суде, очевидно, что в итоге пришлось бы тем, кто его инициировать, платить большие компенсации. Тут у меня нет никаких сомнений. Но вот из-за того, что президент Байден, пытаясь защитить, вот дал такую большую амнистию, это, мне кажется, еще вот оставило возможность для таких шумных представлений для такого цирка, как вот сейчас республиканцы устроили в Сенате. У меня сомнение, что вот слушание про доктора Фаучи помогает обсуждать, какие конкретные меры были правильными, какие конкретные меры были неправильными. Мы там знаем, скажем, например, что про влияние масок ужасно сложно провести хоть какой-то эксперимент. То есть про вакцинации вот более-менее достоверно известно, что вакцины помогали там, где люди меньше вакцинировались, при прочих равных люди умирали больше, умерли больше, то есть это было глупо не вакцинироваться. Про маски, например, понятно, гораздо-гораздо меньше. Понятно, гораздо больше про школы, что, видимо, закрытие школ было гораздо более жестким, чем это нужно было бы, и ущерб, нанесенный этим, был значительным. Вот если вы, я не знаю, если вдруг кому-то придет посмотреть то, что я, например, говорил в 2020 году и про Россию, и про Америку, что ясно, что вот эти закрытия школ – это большой удар по более бедным семьям, что им там потери будут в образовании больше.
1: Но я видел исследование, что до сих пор хвост того, что тогда дети недополучили, не говоря уже о ментальных проблемах, вызванных тем, что они вынуждены были сидеть месяцами дома, но до сих пор виден хвост того, что их хуже научили в математике. И мне кажется, это общепризнано.
0: В этом нет сомнений. Сомнения правильно. Но ведь вопрос же не в том, какие были издержки понесены. Вопрос о том, как эти издержки сравниваются с, возможно, например, дополнительными смертями. Вот такого исследования я не видел. То, что потери в образовательные большие, то, что это потери там, у целого поколения, нет сомнений. Вопрос в том, как бы эти потери, каковы были выигрыши от этих потерь, подозрения, что действительно маленькие. Правильно ли мы закрыли школы в марте 2020-го? Нужно ли было открыть, например, младшие школы осенью 2020-го? Нужно ли было полностью открыть все классы в 2021-м? В 2021-м еще не все классы были открыты. Это важные вопросы, но они как раз, вот дискуссия вокруг доктора Фаучи, она как раз это совершенно этому не помогает. Она помогает другому вопросу. Она могла бы, в принципе, помогать вопросу о том, вот как финансируются научные исследования, потому что там есть вопрос к доктору Фаучи, какие исследования американское правительство субсидировало в Юханьском институте, в котором, возможно, зародился ковид. Вот это вот хороший вопрос.
1: Есть экспертное сообщество, есть наука, которая дает рекомендации, и есть общество, которое, по крайней мере, часть общества, которое говорит, вы ограничиваете нашу свободу, это нам решать, не вам, каким-то экспертам непонятным, а нам решать, у нас есть выбранные представители, выбранная власть, и она будет принимать решения. И даже если эта власть идет против решения, мнения экспертов, это наше дело. И мне кажется, что квинтэссенцией этого подхода стал нынешний глава Департамента здравоохранения Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший. Это удивительная довольно фигура, потому что, с одной стороны, он за здоровый образ жизни, с другой стороны, сам он известен какими-то странными историями.
0: когда он там нашел сбитого оленя, отрезал, или сбитого лося, отрезал ему хер.
1: Потом эта история, что якобы у него червь-паразит завелся в голове, съел часть мозга и умер. Или история, что он отрезал голову кита, найденного на берегу.
0: И вез домой.
1: Да, это очень странный шлейф истории для человека, который проповедует здоровый образ жизни. Но мне кажется, что COVID породил такое движение недоверия к экспертному сообществу, к научному сообществу. Кеннеди, который со скепсисом относится к любым вещам, включая, например, прививки, сейчас выглядит так, что проголосовали в лице Кеннеди за то, что не доверять экспертам.
0: Он в жизни защищал много разных тем, но в какой-то момент, когда наступила пандемия, он вот оседлал вот эту тему, он стал каким-то, я не знаю, знаменем, каналом вот этого всего недоверия к врачам, что вам все время врут. Ну, в нашей эре многие политики делают, не знаю, карьеру на том, что все выглядит не так, как вам говорят. Все это не так. Но вот он, вот эта вот конспирология в области медицины, и он свой 1 или 2% избирателей его поддерживали. Но вот эти 1 или 2% он донес, не расплескав в коалицию президента Трампа. Президент Трамп его за эти 1-2% ценят. Сейчас он ведет титаническую войну с наукой по ответственному области. Это все не так-то просто, потому что институты сильные и наука сильна. Тем не менее, впервые за десятилетия умерли дети от кори. Нет прямой связи между его деятельностью, но он боролся с обязательными прививками против кори, снизилось количество прививок, резко возросло количество заболеваний, и несколько детей уже умерло. Но вот сегодня была новость, и это тоже может быть какой-то знак того, в какую эру мы живем, что сегодня Сенат одобрил нового начальника Центра по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями CDC, и она сторонница детских прививок. Это стало новостью. Прямо breaking news было в «Нью-Йорк Таймс», что сторонница детских прививок назначена директором центра, который отвечает за прививки.
1: Это такой эксперимент, что давайте попробуем жить без экспертов. В результате это приходит к тому, что общество начинает это отвергать, и действительно явно происходит движение в сторону прививок. Люди вспоминают, зачем нужны были прививки, почему многие болезни исчезли. И, кстати, Эль Саед, который занимался эпидемиологией, он обещает, он в первом интервью CNN говорил, что если его изберут сенатором, он будет допрашивать, ну, не допрашивать, но устроит слушание и будет подвергать нелицеприятным вопросам Кеннеди-младшего.
0: Я согласен, что вот восхождение Кеннеди – это, не знаю, некоторая канализация фрустрации, что действительно ковид был очень большой травмой, 1 миллион человек умерло от ковида. В США все люди потеряли близких, тем более у многих людей люди находились на грани жизни и смерти. Это был очень тяжелый опыт. И, как всегда, в таких ситуациях возникает дополнительное недоверие к врачам, к экспертам, к людям, отвечающим за здравоохранение, потому что они вот такие эксперты, им там платят столько много денег, они выступают по телевизору, а люди все равно умирают, люди все равно оказываются в опасных ситуациях. И вот в Кеннеди воплотилось вот это чувство недоверия к экспертам. Это не то, что даже, мне кажется, что люди не то, что не верят в экспертов, а люди как-то начинают верить, что я такой же умный, как эксперт, что экспертизы вообще нет. И Кеннеди, и президент Трамп, они как бы дали, я не знаю, вот они дали политический голос вот этим людям, которые существование экспертизы не признают. Надо надеяться, что это как-то поменяется. Можно все, что угодно говорить о политике, но есть же реальные факты, и экспертиза есть реально. Это правильно, что экспертиза должна подвергаться сомнению, и я абсолютно согласен с тем, что вот любая прививка, которая делается, любая публичная мера, которая принимается, локдаун, маски, это должно подвергаться сомнению. Должны быть механизмы вызвать этих людей и расспросить, почему это нужно. Но также нужно и в какой-то момент уметь отличить правильный ответ от просто неправильного ответа. Мы живем в мире, в котором человек отвечает за очень большое количество

0: Но то, как вы описывали, человек делает выбор, потом происходит ответная реакция среды, и человек говорит: «А, выберу по-другому», это и есть описание демократии.
1: Ну да, да.
0: На этой прекрасной ноте давайте на сегодня закончим.
1: Хорошо.
0: Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сунин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
2: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Леса в огне, природа под ударом. Что война делает с экологией? ФСБ плодит врагов. Дела о госбезопасности в России поставили на поток. Опасный коврик в виде флага. Как устроена система наказаний за обиды российского государства?
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева.

0: дело о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
1: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основаны на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
2: Тюменец Сергей Ланге жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорило издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидание, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
3: Доброе утро.
2: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинство из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79

0: 6 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
2: Обвинениями в госизмене — это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась, я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать какие-то секретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот. И с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ. И все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
1: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в полтора раза меньше, чем выносит за полгода.
2: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 1997, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статьи о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
1: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать?

0: давать какие-то подробности об этих делах, ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
1: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, датасета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации, там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubius Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты мемориала, сайты медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью, я также в открытых источниках, про каждого из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа методично. Каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
0: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
1: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили России. Но это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить России, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта. И это позволило, сам факт получения вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России, само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного, и в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что вменяют людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокации со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
0: Да, но у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно...

0: возмутили.
1: Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили, просто не про все, есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти два года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух, вообще-то, граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично, и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, трех братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала «Медиазона», вела репортажи с их судов. Три брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили, троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
0: Ну вот эти две истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про не случайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов. Но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
1: Например, с чего начинается текст, история Сергея Ланге. Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на плюс 380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через два дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащий, он там вроде как отвечал. И потом, вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И Его осудили в результате на 14

0: на 15 лет тоже, и он писал в суде, в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который, и таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, и тебе там 3-5 тысяч переведем. Ну, кто-то не разбирается, кто-то, молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия, ответственность за это, и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который, ну, тоже описан, Илья Алалыкин, прошу прощения, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробные исследования. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации, о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговоры, и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: там был особый порядок.
0: Какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте, люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по ОДОСКО. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми, еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом легли в основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения.

0: мнение. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. В последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурант-обид за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
1: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики триколоры на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит. В кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации. До года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП «Неуважение к обществу, государству и органам власти». Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций про военных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается вдвойне.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием? Это я вот к вопросу.

0: вопросу о коврике в виде флага и надругательством над государственными символами?
1: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражают, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног, это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
0: Постельное сейчас... белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
1: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
0: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
1: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то

0: это нарушение миграционного учета. Если основанием были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, а за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства. И оно такое государство, это оно такое обидчивое, защищает честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях. Каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме. И вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
0: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 25-м году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть в любом случае мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, это уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек, то есть очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые

0: бояться любой критики.
1: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленности комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 23 года. На Дымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский накрыло дымом.
3: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5-месячной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
4: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
2: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации.

0: купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через два дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. Два огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчешникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
2: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в пятерку стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае, большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
1: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы, горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
2: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу, на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается, просто немножко разные проявления. То есть где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то

0: это наводнение там, где воды достаточно, да, а где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее, вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно, и люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее, вот, очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть, это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно после, ну, скажем, 2050-2060 года на улице люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезонные скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы эта картина не случилась, да? Ее смягчить.
1: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
0: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар теперь, вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколения наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли. Да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да, начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все больше территории будут превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать. Это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И ну, можно верить или не верить, изменение климата оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас,

обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение. Вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды. Люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями. А будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засуха.

0: это роль государства. Сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого, сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники, люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков, публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший Комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
5: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которую я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и ему часто аспиранты привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: «Пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости». То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук, и от него я увидел, что работа – это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное, и когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии. Я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична, у нее был очень высокий планка отношений с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, это обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них Наверное, я не стал бы, я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там,

0: замечательным или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
1: Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас? Ну вот о заветах матери вы сказали. Что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения? Давайте ограничимся пока что школой.
0: Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно болезнен, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик, физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
1: Назовите, пожалуйста, как его звали.
0: Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции. Полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра, в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо, а у нас был стенный шкаф в толстой стене, и мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой-близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые 3 года моей жизни это было чтение взахлеб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность, и поэтому, конечно, очень во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
1: Школа.
0: Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и ходил заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, после, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так как мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я все-таки потом пошел в секцию легкой атлетики, сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен. Он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. Я, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медалью, как и моя сестра. Запомнил ли я уроки? Ну, я помню имена, там, помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ, там, Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
1: Какова судьба вашего деда?
0: Дед, с ним, к счастью, все хорошо было, то есть, хотя двоюродный брат

0: нашей мамы, Кори Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаг ГУЛАГ, есть о нем упоминание. Но это как раз для того, чтобы вернуться. У меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был невропатолог, очень крупный невропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
1: Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните. Я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
0: Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
1: Так называемая Бериевская оттепель первая.
0: Я думаю, да, да. Можно так сказать, да. Но его, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армию он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там, но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту напротив Сталина, поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об этом, об нем много данных, я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской, так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в БУЛАГе, что он написал Лизе Корнеевне письмо, я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, вот сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я-то думаю, что, наверное, не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли, поэтому у меня есть некоторые соображения, вот, потому почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что написано кое-где.
1: На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2

1605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой, но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 50-го года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чан Кайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским. До войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника». Знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани, после же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Буркомаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 50-м году, куда собрали оставшихся подельников по 45-му году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского

вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на прем-блюдо, и эта деталь делает сомнительной версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корневне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части ЗК Давиденкову. Устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному 10-летнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели 1,5 месяца в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил: «На свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил: применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни? «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что 2 его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех 3 – Давиденкова, Польского, Земцова – смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Ну, тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову, расстрел. Польскому — 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу, а что я мог, чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще 2 дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. Писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере Краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения.
Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына

0: обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауде, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чё ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. По скриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник Леонид Петрович Романков.
1: Отец ваш.
2: Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию. И хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт. Там с мамой познакомился, которая тоже училась, и свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал член-корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призванием было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
1: Мама кто по профессии?
2: Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию. Так что она занималась детскими анализами.
1: Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
2: Ну, мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично всякие, придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. Это пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья, чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята – которые знали поэзию, знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
0: Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомню, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
2: Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаевой, и Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением или демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лизию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
0: Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
2: Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще раз хочу повторить, что Лизия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает себе урок мужества, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, «Мы Замятина», а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть был такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомый, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читала, пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди, там, типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был. И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
0: Кто был тогда прокурором?
2: Фамилия, у меня, кстати, осталась эта бумага, сейчас Копылов. Я потом его встречал, потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили, помню фамилию. Меня сохранились, так сказать, там и протоколы допроса, и бумага.
0: А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
2: Протокол обыска.
0: Это да.
2: А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне, все, что меня спрашивали и так далее. Да?
0: Не препятствовали записи, нет?
2: Нет, я дома по памяти.
0: А.
2: Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
0: Альбрехта этого, да?

0: Это было, по-моему, Есенина Волькина, по-моему. А одна была еще и Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, он всегда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взял с собой детектив и читал его. И читал, что потом он поднимает голову, говорю, сейчас, одну минуту. Вот. Но не могу сказать, что это все, что я был такой герой, но когда, вот, да, по такому допросу, когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса, сделал копию и отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. И этот протокол у меня есть, допрос, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
1: Да.
0: Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академию наук, а я был еще допусков, соответственно, да. Но это была открытая работа, и в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в ВНИИ телевидения и научился, стал диссертацию защитил, там, стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником, и думал, что я только это умею хорошо делать. А когда я перешел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров, аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова, там, правда, третьей степени, но неважно, все равно.
1: Сергея Вавилова, конечно.
0: Да, конечно, да, да. Но у меня есть премия, да. И значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы, то есть, как бы вот жизнь толкалась в разные сферы, и оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
2: На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого.
1: У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление,
0: да,
1: когда пришли перемены, да, что
0: да,
1: главное мы прочли.
0: Совершенно верно.
1: И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
0: Я
1: вот
0: потом,
1: через эту кровеносную систему.
0: Я потом привозил
1: систему
0: из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
1: Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
0: Да.
1: Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
0: Ну, на самом деле, у меня есть небольшое воспоминание, называется «Штрихи к портрету», который я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Кобзона, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала 2 повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
1: Софья Петровна,
0: да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой, вот ее письмо в защиту Сахарова, да, письмо Солженицыну, помните этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все вернули литературе ее громовое звучание, так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хороший писатель, написавшая о Анне Ахматовой и его, о своем отце и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти 2 повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня. Что-то очень такого таинственного, как говорила Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
1: Это она Солженицыну сказала, да?
0: Да, при стихе его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее

0: стихов, когда она их читает, я как-то стал по-новому звучать. Вот голос оттуда тут же звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика – это письмо Шолохова, это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
1: В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым?
0: Да, значит, это было после, значит, ну, сразу почти. Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
1: Конечно, декабрь 73-го года.
0: Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной поэтому мы всегда... Был такой обряд, да, значит, вот с наших встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, вот, говорила, вот зоология. Это, значит, «Бодался теленок с дубом», да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него такой, значит, набор, сколько она подозревала, что прослушивает, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать, там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их, масштаб их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
1: Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было из-за отношения? Какая была дружба?
0: Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда приводило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была... его дочка, Илико – это его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальной, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше, Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как-то больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться и остался без документов. Так его 2 раза арестовывали в полиции. Как он чудом, только божьим чудом, сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому... как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лидии Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лидия Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... еще такая была замечательная женщина, тоже сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лидии Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Вольфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я заявил о его дочери, он мне свою дочь, как бы, завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочерью довольно долго ухаживал, пока она не умерла.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого. Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
1: Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал в Академии наук, и там еще продолжалось постоянное самиздат и так далее, то мне сказали, вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я истратил $500, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 наксерых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, часов и так далее. Вот, и как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили. И был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще 2 раза был выбран депутатом, то есть еще 2 каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. И это было, особенно первый год, это было лучшее время. Это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого. И много полезного сделали. Надо было весь законодательный корпус приводить в порядок. Его же не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал или учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. И это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
0: Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такое вообще не поверят.
1: Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка 2 вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, только так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
0: Почему народ такой податливый на эти помои?
1: Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти, Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано. Не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать, да. Делали бандиты, те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да. Или те, у кого были связи наверху, да. А вот люди, которые могли бы... Сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
0: Чем наполнены ваши дни сейчас?
1: Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член союза писателей, немножко пописываю, член союза ученых, правда, меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы, и мне присылают эти заявки, я должен сказать, давать ли деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. И довольно давно этим уже занимаюсь. И дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер. Потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует. Не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Вот даже в Москву ездил на гастроли. Это такое чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25, по одной штуке каждый год. В том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Здесь довольно весело и забавно. Да, даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
0: И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научи жить». Какие вы ему три совета дадите?
1: Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий бы совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос: есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным?

0: И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
5: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
6: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
7: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
9: Программа «Архив».

0: Диалогия. Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Каким вам представляется?

0: России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
2: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргерит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
3: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть-чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли Пеллегрино, вышла Бесет, конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством Тургенев в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
2: Какая была первая книга, которую вы перевели?
3: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. Два разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
2: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
3: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграфы использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла, я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так,

0: так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
0: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Элен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лимонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними со всеми познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
0: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
1: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
0: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
1: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
0: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
1: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле. И сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже. Хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному и еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами или это просто вот так случайно вышло?
0: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога», и там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет «Люк Дитрих», такой

0: Автор тоже забытый, но очень примечательный. Книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России, у меня было несколько предложений, я отказывался, но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
1: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
0: Да.
1: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
0: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете. И уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Мы, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, ну, слушай, ну, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщин при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, ну что? Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, ну, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
0: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой перевод

0: Чик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее. Он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Иммиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы. Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать, это ни у кого вопросов не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесет, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, ну, как у каждого беженца, да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире. Вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
0: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще, прежде всего, их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
0: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность, то есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах, сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически физически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
0: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том

0: В том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях. Все мне говорят, я еще не успевал задать им вопроса и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монд» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
17: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
18: Мне все нравится, у меня все есть.
19: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
20: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии.

0: Почему? Страна завоевать.
1: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
2: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
5: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения войны. И объясняю, почему это различие важно. С вами Александра Вагнер. В ноябре правозащитная украинская организация Truth Hounds, занимающаяся документацией и расследованием военных преступлений в Украине, опубликовала отчет о подробном расследовании российского обстрела Краматорска 27 июня прошлого года. Тогда была полностью разрушена пиццерия «Риа Лаунж», где 13 человек погибли и 65 человек были ранены. Поскольку атака была совершена двумя ракетами, то раненых было больше. В поселке городского типа Беленькое, куда попала вторая ракета, ранения получили еще 5 человек. Ответственность за этот обстрел, по мнению Truth Hounds, несут полковник армии Российской Федерации Виталий Бобырь и военнослужащие 47-й ракетной бригады 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Атака произошла в вечернее время, когда в пиццерии был большой наплыв посетителей. Среди погибших оказались, например, сестры 14 и 17 лет, мирные жители Украины, а также иностранцы, граждане Колумбии, участники инициативы «Держись, Украина». Это депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Катарина Гомес и гражданин США Ян Фрэнк Торторичи, боец Интернационального легиона в составе ВСУ. Также среди погибших была украинская писательница Виктория Амелина, которая помогала Truth Hounds документировать военные преступления на освобожденных территориях Украины. Именно эта организация провела подробное расследование обстоятельств удара и пришла к выводу, что речь может идти о военном преступлении. После публикации собранных доказательств Truth Hounds начала сотрудничество со следственными органами, чтобы привлечь к ответственности виновных, полковника и военнослужащих российской армии. 47-я ракетная бригада, по мнению расследователей, причастна к гибели по меньшей мере 13 человек. Марина Слободянюк, руководитель отдела расследований Truth Hounds, рассказывает о том, почему расследователи сосредоточили свое внимание именно на обстреле Краматорска 27 июня прошлого года. Ведь с начала войны, к сожалению, было очень много обстрелов, когда погибало гражданское население.
6: Звісно, обстрели є і продовжуються щодня і в великих кількостях.
7: Да, действительно, обстрелов было уже много, и они, к сожалению, продолжаются ежедневно. Поэтому мы в своей работе обращаем внимание на те атаки, когда пострадало большое количество гражданского населения или когда имеют место масштабные разрушения. В контексте международного гуманитарного права не каждый обстрел можно считать военным преступлением. Приступать к расследованию имеет смысл, когда очевидно, что правила ведения войны нарушены. Обстрел Краматорска имел все явные характеристики военного преступления. Был разрушен объект гражданской инфраструктуры, и это произошло в час пик, когда в ресторане было больше всего посетителей. Даже этот один факт указывает на то, что с большой долей вероятности такую атаку можно считать военным преступлением. Кроме того, мы почти сразу после обстрела узнали о том, что в результате этой атаки была тяжело ранена, а впоследствии в больнице умерла наша коллега, занимавшаяся документированием военных преступлений, известная украинская писательница Виктория Амелина. Поэтому в определенной степени это было наше

0: нашим моральным обязательством выяснить все обстоятельства ее гибели, провести подробное расследование и понять, кто к нему причастен. Мы также хотели почтить память нашей погибшей коллеги.
1: Я бы хотела спросить у вас, конечно же, о том, какое было использовано оружие, потому что вы пришли к выводу, что использовалась ракета «Искандер-К». Каким образом вы выяснили это? Какие доказательства вы нашли того, что именно это оружие использовалось?
0: Речь идет о крылатой ракете наземного запуска оперативно-тактического уровня «Искандер-К». Мы выяснили это при помощи разнообразных факторов. В первую очередь опросив 30 свидетелей, которые в момент удара находились как непосредственно в пиццерии, так и в других местах города. Практически все, кто имел возможность увидеть ракету перед ударом, сказали, что они видели, как она летела, и слышали характерный самолетный звук. Это был гул реактивного двигателя. Именно он отличает крылатые ракеты от баллистических, оснащенных твердотопливным двигателем. К тому же баллистическая ракета является сверхзвуковой, то есть ее невозможно наблюдать невооруженным глазом. Свидетели, с которыми мы общались, ракету видели и могли наблюдать ее полет. Также мы исследовали характер поражения, форму кратера, а он оказался характерным для этого типа ракеты. Мы сравнивали с доказательствами, собранными после других обстрелов Украины, которых было к тому времени уже немало. Кроме этого, местные журналисты из поселка Беленькое предоставили нам фотографию, сделанную сразу после удара. На фотографии был хвостовой элемент ракеты, по которому мы уже однозначно определили ее тип. Это такая конструкторская часть, которая не оставляет других вариантов при определении вида ракеты. Мы дополнительно исключили гипотезу о применении крылатых ракет воздушного и морского базирования. В момент атаки в воздушном пространстве России не были зафиксированы стратегические бомбардировщики. Также не было угрозы применения тактической авиации России, а все корабли, оснащенные ракетами «Калибр», находились у причалов. Вообще, определение типа оружия в таких случаях очень важно, потому что тактико-технические характеристики нужны для определения места запуска. Это позволяет сузить радиус поиска и установить наиболее вероятных исполнителей – войсковое подразделение, которое несет ответственность за нападение. Определение типа оружия позволяет нам также понять, идет ли речь о военном преступлении, насколько ракета высокоточная, каков радиус ее действия, предполагает ли он сопутствующий ущерб гражданскому населению и гражданским объектам инфраструктуры. Все ракеты созданы для того, чтобы наносить ущерб военным, а не гражданским объектам, живой силе, бронированной и небронированной технике, складам с оружием и так далее.
2: Бронированные, неброненные, такие иные.
1: Вы выявили в первую очередь, какое конкретно подразделение российской армии обстреливало Краматорск. Не могли бы вы подробно рассказать, каким образом вам удалось это выяснить, и что конкретно это за подразделение, какую информацию вы о нем нашли?
0: Это 47-я ракетная бригада 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Мы это выяснили, двигаясь по обычному пути при такого рода комплексных расследованиях, которые мы проводим. Сначала нужно было изучить все обстоятельства, все версии, и только потом выбрать наиболее вероятную. Для того, чтобы определить исполнителей, мы изучили состав и передвижение вооружений, а также дислокацию войсковых ракетных бригад Российской армии, на вооружении у которых находится ОТРК «Искандер», ракета которого и использовалась при российской атаке на Краматорск. В данном случае мы исключили вероятное участие ракетных бригад, входящих в состав других армий и других военных формирований, осуществляющих воздушные атаки на Украину. Мы установили, что на вооружении у 47-й бригады есть комплексы «Искандер», и подтвердили, что бригада действительно запускает такой вид ракет по Украине на Донецком направлении. Донецкое направление – зона ответственности 47-й ракетной бригады. Помимо этого, при помощи спутниковых снимков мы изучили места постоянной дислокации бригады и подтвердили – это видно из космоса. А снимки представлены в нашем отчете, что 47-я бригада располагает оперативно-тактическими комплексами «Искандер» и заряжающими машинами. Оказалось, что на территории военной базы, где размещалась бригада, в те даты, когда произошел обстрел Краматорска, были замечены не просто ОТРК «Искандер», а их передвижение. Это дает нам дополнительное основание считать, что эти комплексы используются упомянутой бригадой. Мы также нашли дополнительные свидетельства того, что комплексы «Искандер» длительное время находятся на вооружении 47-й бригады. Раньше они принимали участие в различных выставках, которые проводились неподалеку от места базирования в Ростовской области. Мы также делали математические расчеты в качестве доказательства, принимали во внимание скорость полета ракеты, расстояние до места атаки, время начала и окончания воздушных тревог в день обстрела. И это дало нам дополнительные доказательства того, что ракета

0: Это была запущена с территории Российской Федерации, из той области, где дислоцируется 47-я бригада. Помимо этого, мы установили, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году с установленного нами направления осуществлялись обстрелы территории Украины. Есть и видео, оно есть в нашем отчете.
1: Вы указываете и ответственного, то есть командира этой бригады, это Виталий Бобер. Можно ли его назвать непосредственно ответственным за конкретно этот обстрел Краматорска? И что это вообще за человек?
0: Мы подробно не изучали его жизненный путь или этапы его военной карьеры. Нам достаточно было знать, что он командует 47-й ракетной бригадой и живет непосредственно на территории воинской части, где дислоцируется подразделение, которым он командует. Все указывает на его причастность к обстрелу в момент запуска ракеты по Краматорску. Мы, к сожалению, не можем точно определить место его нахождения в день атаки или доказать, что именно он в тот день отдавал приказ, и с этой проблемой сталкиваются многие из тех, кто занимается расследованиями по открытым источникам. У нас нет возможности установить слежку. Тем не менее, даже если в тот день Виталий Бобырь и не был на рабочем месте, он не мог не знать об обстреле и его целях. Поэтому мы считаем, что он может быть причастным непосредственно к обстрелу Краматорска на основании принципа ответственности командиров, который закреплен в международном гуманитарном праве и который мы можем применить в данном случае.
1: В случае военного преступления необходимо доказать, что подобный обстрел не имел законной военной цели. Вот я хотела бы спросить у вас, каким образом вы конкретно доказываете это в своем расследовании?
0: Действительно, отсутствие военной цели является одним из определяющих факторов военного преступления. Сторона, которая совершает атаку, обязана четко разделять гражданские и военные объекты. Но помимо такого разделения, которое есть в международном гуманитарном праве, необходимо помнить о принципе пропорциональности. Несмотря на то, что цель могла быть военным объектом, военные обязаны оценивать, достигнуто ли военное преимущество во время реализации атаки, является ли оно пропорциональным сопутствующему ущербу, нанесенному гражданскому населению вследствие нападения. В случае обстрела Краматорска 27 июня мы считаем, что этот принцип учтен не был. Как установили наши сотрудники, в ресторане в момент удара находились военные украинской армии, но там также было много обычных посетителей. Далее. Является ли целесообразным в данном случае использовать такое оружие, как УТРК «Искандер», имеющее большой и крайне разрушительный радиус действия? Мы считаем, что это было нецелесообразным, потому что речь идет об управляемой ракете, и масса ее боевой части составляет почти 0,5 тонны. Это очень много. Такая ракета может нанести ощутимый сопутствующий ущерб неизбирательного действия гражданскому населению. Кроме того, ракета, которая использовалась для нападения, сама по себе не является столь быстрой, чтобы можно было точно рассчитать, что в момент прилета она попадет именно в военную цель. То есть, что военные останутся на месте в момент удара. Это не мост или склад. Здесь мы по-новому трактуем международное гуманитарное право, используя такое положение, как контроль цели. То есть нападающая сторона обязана контролировать цель, и выбирая оружие, она должна знать, что именно это оружие эффективно и точно поразит выбранную цель. В данном случае ракета находилась в полете довольно долго, то есть больше 5-9 минут. Мы подсчитали, что она могла лететь как минимум 15 минут, а за это время, поскольку сработала воздушная тревога, бойцы подразделения, которые, очевидно, были целью обстрела, могли бы успеть спрятаться в другом месте, то есть покинуть заведение. Зная об этом, командиры российской армии должны были отказаться от этой атаки, но этого не произошло. Они даже запустили две ракеты. Одна из них упала в пригороде Краматорска, в поселке Беленькое. Там было сильно повреждено здание местного санатория, где, по предварительным данным, находились украинские военные. Обращая внимание на массивные разрушения и количество погибших и раненых, мы можем считать, что, отдавая приказ, фактором риска для гражданского населения по меньшей мере пренебрегли, что дает возможность квалифицировать обстрел как военное преступление.
2: Можем квалифицировать эту атаку как военный злочин.
1: Вы упомянули о том, что в месте, где произошла эта атака, находились и военные. Вы говорите о том, что были убиты и ранены очень большое количество населения, а пропорционально военные составляют меньшую часть, да, среди этих жертв?
2: Та меншу частину насправді так і є серед загиблих.
0: Да, воєнні в меншинстві. В Беленькому не було погибших. Там було ранено 5 чоловік, всі мирні жителі. В піцерії Ріа Лонж погибли 13 чоловік, із них тільки двоє воєнні. Більше 60 чоловік були ранені, більшість громадянське населення. Об этом говориться не тільки в офіційних сообщеннях, об этом говорять і свідчили, які приїхали на місце удара сразу після того, як произошел обстріл. Стоїть відмітити, що воєнні знаходились в підвальному приміщенні ресторану.

0: тарана, которая вообще не пострадала, даже несмотря на то, что речь идет о прямом попадании.
1: Было прямое излучение.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, какие обстрелы можно считать военным преступлением, а какие только способ ведения боевых действий. И объясняю, почему это различие важно. Какие дальнейшие действия? Как будут происходить наказания виновных? Планируете ли вы подавать иск судебный и так далее?
1: Мы зараз дуже тісно співпрацюємо з Донецькою прокуратурою.
0: Мы сейчас очень тесно сотрудничаем с Донецкой прокуратурой и службой безопасности Украины, которые ведут официальное расследование предполагаемого военного преступления. Собранные нами материалы и доказательства мы уже передали в прокуратуру, а одного из наших сотрудников привлекли к следствию как эксперта. Мы нацелены на то, чтобы и в дальнейшем существенно помогать следствию. Мы очень надеемся, что это поможет ускорить по меньшей мере процесс объявления подозреваемых по итогам досудебного расследования по этому делу. Поскольку Виталий Бобырь сейчас находится в России, то очень мал шанс увидеть его в зале суда в скором времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют срока давности. Сложно сейчас спрогнозировать, какая ситуация будет в России через 5 или 10 лет. Возможно, будущие российские власти выдадут подозреваемых в военных преступлениях в Украине или суду в Гааге в обмен на шанс вернуться в семью цивилизованных народов. В украинских судах в случае наличия подозрения в совершении военного преступления приходится использовать правило in absentia, то есть рассматривать дело в суде в отсутствии подозреваемого. И я думаю, что когда дело дойдет до рассмотрения дела Бобыря, это будет происходить в его отсутствие. Одновременно после публикации результатов нашего расследования у нас была встреча с представителем Международного уголовного суда, то есть это дело может рассматриваться также на уровне Международного судопроизводства.
1: Криминального судочинства и залучать и Международный криминальный суд до этого.
2: Я еще хотела бы вас спросить по поводу ответственности непосредственно в Украине, потому что я записывала интервью с Анной Нейстат, которая занимается расследованием тоже преступлений военных в Украине, и они сейчас подали в немецкую прокуратуру большой иск. Там ответственны больше 20 командиров российских различных подразделений. И она мне сказала в интервью о том, что в украинском законодательстве не существует механизма ответственности для командиров, что необходимо по украинскому законодательству доказать непосредственно вот участников, да, которые непосредственно делали запуск и так далее. Вы говорите, что вы все-таки подаете документы и иск подаете в украинскую прокуратуру. Расскажите, пожалуйста, каким образом, возможно, украинское законодательство меняется, да, или вот каким образом этот юридический механизм происходит?
1: Мы, власне, не подаем цей позов.
0: Дело в том, что мы не подаем иск. Дело было открыто украинской прокуратурой по факту гибели людей в результате обстрела Краматорска. Мы просто помогаем следствию, дополняя материалы дела, собранными нами доказательствами. При этом я могу подтвердить слова Анны Нейстат. К слову, Трусхаунс занималась расследованием одного из эпизодов в рамках дела об ответственности 21 командира армии России, поданного в немецкую прокуратуру. И мы действительно при обращении в Германию руководствовались принципом не то чтобы отсутствие командной ответственности в украинском законодательстве, а скорее недостаточной практики, отсутствие рекомендаций правовых процедур рассмотрения дела, связанных с нормами международного права. Поэтому действительно в Украине сложно подготавливать доказательную базу, которая давала бы возможность привлекать к ответственности командиров, а не исполнителей. Стоит отметить, что это довольно сложная задача, если речь заходит об обстреле, потому что, в отличие от пыток или военных преступлений, связанных с внесудебными казнями, свидетели не видят, кто именно нажал на кнопку при запуске ракеты. По этой причине поиск непосредственных исполнителей, особенно дистанционно, это всегда сложная, даже подчас невозможная задача. Поэтому мы стараемся установить связи командной ответственности. Я считаю, что дела, подобные тому доказательству, которому мы собирали, могут быть первой ласточкой в случае украинского законодательства для того, чтобы найти исполнителей низшего звена. Это во-первых. А во-вторых, наши доказательства мы также можем передать для предъявления обвинений в других юрисдикциях, не обязательно в Украине, потому что вследствие атаки на Краматорск погибли или были ранены в том числе иностранные граждане. Это позволяет нам использовать возможности универсальной юрисдикции.
2: Я бы хотела вас еще спросить по поводу вот этого отдела вашего расследования, которое касается российской пропаганды. Вы посвятили довольно большое внимание тому, каким образом российская пропаганда подавала обстрел Краматорска и гибель большого количества мирного населения. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили на этом сосредоточить внимание? Имеет ли это какое-то значение для именно юридического рассмотрения дела?
1: це був дуже такий яскравий зразок того, як діє російська пропаганда.
0: Это был яркий пример того, как действует российская пропаганда. Она всегда стремится обелить Россию и перенести ответственность за произошедшее на пострадавшую сторону. Мы же прекрасно знаем, что все началось с того, что Россия вторглась на территорию Украины, совершила акт агрессии. И, в принципе, ответственность за все обстрелы, ранения и смерти лежат на ней. Нарративы российской пропаганды всегда таковы, что если бы рядом не было украинских солдат, люди остались бы живы. Таким образом, на насаждается враждебность в украинском обществе, раскол между гражданским населением и военными. При этом, если бы Россия не напала, нам бы не пришлось в большом количестве размещать военных вблизи гражданских объектов. Помимо этого, мы хотели обратить внимание на то, что россияне часто осуществляют атаки, абсолютно пренебрегая присутствием мирных жителей на той территории, по которой они наносят удары. И делается это с циничной дерзостью, как это произошло, например, в селе Гроза в Харьковской области, где удар был нанесен во время похорон военного, а жертвами были только мирные жители. Это позволяет сделать вывод, что фактором присутствия гражданского населения не то чтобы пренебрегают, а, возможно, именно мирные жители в таких случаях и являются целью ударов. А близость военных объектов или непосредственно бойцов украинской армии используется пропагандой и российскими военными для оправдания атак, в результате которых погибает огромное количество гражданского населения.
2: Марина Слободенюк, руководитель отдела расследований Трусхаунс, рассказывала о том, какие свидетельства удалось собрать, чтобы доказать совершение военного преступления в случае атаки на пиццерию «Риа Лаунж» в Краматорске 27 июня 2023 года. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к трем делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут проходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Сотрудники фонда, которые основали сам голливудский актер и его супруга, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин Клуни, собрали необходимые доказательства, расследовав три преступления, совершенные во время войны России в Украине. В первом случае речь идет о неизбирательном ракетном обстреле курорта в Одесской области, в результате которого летом 2022 года погибли 22 мирных жителя и 40 получили тяжелые ранения. Обвинение основывается на свидетельствах и показаниях 11 семей погибших и раненых. Второе дело в отношении командиров сухопутных войск армии Российской Федерации касается незаконного задержания, пыток и казней четверых мужчин в Харьковской области во время оккупации одного из районов с марта по сентябрь 2022 года. В данном случае юристы фонда представляют интересы семей трех из четырех жертв. Третье дело связано с подозрениями в совершении военных преступлений несколькими подразделениями российской армии. В их действиях во время оккупации Киевской области в марте 2022 года усматривается закономерность, так как на территориях, где они действовали в оккупации, совершались казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения. Обвинения основываются на показаниях выжившего после пыток, а также членов семьи человека, убитого российскими войсками во время оккупации. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом доказательств. Она рассказывает о том, как и почему право может помочь найти виновных в совершении военных преступлений и почему не только в Украине, но и в других странах можно рассматривать дела, связанные с агрессией России в Украине.
3: Универсальная юрисдикция – это достаточно устоявшийся принцип международного права, который появился после Второй мировой войны. И, если говорить простыми неюридическими словами, это означает о том, что самые серьезные преступления, такие как военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии, такие преступления могут расследоваться и виновные привлекаться к ответственности вне зависимости от того, где они были совершены. То есть любая страна может по таким серьезным преступлениям

0: ним открывать и вести дела. В идеале это должно работать. На самом деле это работает не совсем так. В большом количестве стран этот принцип включен в законодательство и действует, но во многих странах существуют достаточно существенные ограничения. Например, требования, чтобы подозреваемый физически находился в этой стране. Например, во Франции мы ведем одно дело по одному из людей в Демократической Республике Конго, где получилось так, что он приехал во Францию на лечение и там был задержан. Мы поэтому можем вести какое-либо дело. Вот. Но Германия относится к числу стран, у которых действительно действует так называемая абсолютная универсальная юрисдикция, то есть действует именно вот так, как я сказала в самом начале, что никаких дополнительных требований нет. То есть если преступления достаточно серьезно попадают под эти категории международных преступлений, германская прокуратура может открыть такие дела. Такие страны есть еще, но в частности мы выбрали для первого нашим делом Германию, потому что в Германии есть опыт ведения подобных дел, у них есть специальный отдел прокуратуры, который этим занимается, и достаточно неплохие результаты. В недавнем прошлом им удалось привлечь к ответственности достаточно высокопоставленных членов ИГИЛ, например, по геноциду против единиц, или чилийских командиров. Было довольно известное дело в городе Кобленс, где несколько чилийских командиров предстали перед судом и были осуждены за преступления против человечности в отношении преступлений, которые они совершили в Сирии. Поэтому выбор Германии был довольно очевидным. Дальнейшие наши дела мы, возможно, будем подавать и в других странах, таких как Австрия, возможно, Словакия, Польша и так далее, Аргентина. То есть каждый раз мы выбираем страну в зависимости от того, насколько развито ее законодательство, да, насколько оно позволяет это сделать, и насколько в стране есть возможности для его подведения таких дел. Что касается того, что может произойти с такими делами, значит, почему не в Украине, ну, как я уже объяснила, Украина ведет огромное количество своих расследований, своих дел, но учитывая ограничения украинского уголовного законодательства, а именно отсутствие в нем принципа командной ответственности, привлечь командиров именно в Украине очень сложно, потому что необходимо либо доказательство прямого приказа, либо другой непосредственный, в частности, к совершенному преступлению. Привлечь командиров просто потому, что они были командирами подразделений, которые совершали все эти преступления, в Украине практически невозможно.
1: А почему вот такой акцент делается именно на командирах? Недостаточно, получается, привлечь к ответственности только исполнителей, да, я правильно понимаю?
0: Ну, конечно, недостаточно, потому что, в конце концов, командиры отвечают за то, что делают их подчиненные. И, опять же, к сожалению, у нас для привлечения к ответственности командиров есть только вот эта вот система универсальной юрисдикции. Но мне кажется, что было бы совершенно неправильно, если бы к ответственности были привлечены только исполнители.
2: Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывает о расследовании фонда Джорджа Клуни за справедливость, который выдвинул обвинения в отношении 21 командира высшего и среднего звена Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в агрессии России на территории Украины. Это был первый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск о том, почему командиры несут больше ответственности за обстрелы, чем рядовые. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Каким вам представляется будущее России?
7: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
8: Будущее России лучше, чем в Америке.
9: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.

0: вообще?
1: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
2: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.

0: Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Русская идея», посвященная Сергею Булгакову и его пониманию Маркса и марксизма. Эфир 7 января 1990 года. Ведущий Борис Парамонов.

0: «Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – Сергей Булгаков о Марксе и марксизме.

Процесс восстановления исторической и культурной памяти в Советском Союзе не может пройти мимо Сергея Николаевича, отца Сергия Булгакова. Уже появились кое-какие материалы о нем, пока что, скажем откровенно, малопредставительные, а то и искажающие, стилизующие облик этого замечательного мыслителя. Исключение составляет подборка булгаковских текстов в 10-м номере журнала «Новый мир», сопровождаемая вступительной статьей Инны Роднянской. Но этот жанр, предисловие к публикации, настолько ограничен в своих возможностях, что не может дать ничего, кроме самого общего и в силу этого нечеткого, расплывающегося изображения портретируемого персонажа. Естественно, что какие-либо подробности невозможно выделить и осветить при таком подходе. Между тем, как раз в случае Булгакова мы встречаемся с крайне интересными подробностями духовной эволюции. Эволюция Булгакова как мыслителя была, если не типичной для России, то в высшей степени перспективной. Она обозначена им самим в четкой формуле «от марксизма к идеализму». Так называется сборник статей Булгакова, вышедший в 1903 году. Эта эволюция поражает своей внутренней логикой, продуманностью ее последовательных шагов. Здесь нельзя говорить о каком-либо резком разрыве, объясняемом в эмоциональном порядке. Но тем более она, эта эволюция, значима, и было бы крайне полезно воспроизвести сейчас, даже в самом кратком варианте, ее ход, чтобы убедиться в аргументированнейшей обоснованности булгаковского отхода от марксизма. Увидеть, что продуманный всерьез марксизм не может сохранить свои власти над умами и над сердцами. Здесь, возможно, такое возражение. А кому вообще это нужно? Сейчас нужно. Марксизм поистине изжит в многотрудной советской истории. Возникает впечатление, что с ним не полемизируют всерьез, просто потому, что не считают это нужным, что это никому не интересно. Марксизм не замечают сейчас, как в хорошем обществе не замечают какой-нибудь нечаянно сделанной неприличности. Американец Фукуяма написал недавно, что марксизм сохраняет кредит только в трех местах – Пхеньяне, Манагуа и Гарвардском университете. Как видим, Москва в число этих заповедников не входит. Тем не менее, в историческом плане, в целях характеристики развития русской философской мысли и, я бы сказал, русской идеи вообще – интеллектуальный роман Булгакова с марксизмом, в целом эпизод так называемого легального марксизма, одним из деятелей которого был Булгаков, крайне интересен. Тут имел место парадокс, отмеченный чуть ли не всеми писавшими об этом. Именно Маркс и марксизм толкнули русскую мысль и в лице самых одаренных ее представителей в сторону религиозной философии. Сам Сергей Николаевич Булгаков с предельной ясностью объясняет внешние механизмы и внутренние мотивы этого парадоксального движения. Очень внятно говорится об этом прежде всего в авторском предисловии к упомянутому сборнику «От марксизма к идеализму». Марксизм привлек ищущую русскую мысль сочетанием необыкновенно широкой, можно сказать, захватывающей историософской перспективы бесклассовое общество, уничтожение эксплуатации человека,

0: века торжества царства свободы с видимостью строго научного обоснования таковой. Движение человечества приобрело в марксизме характер естественно-исторического процесса. В марксизме прозвучала претензия на открытие и формулировку «железных законов исторического развития». Самый высокий идеализм, понимая этот термин в смысле исповедания нравственного идеала, и самая строгая научная методология, против этого трудно было устоять, а марксизм воспринимался вначале именно в таком обаятельном сочетании. Потом началась критика, ревизионизм, как это тогда называли, и в этой критике марксизма русские мыслители были далеко не последними. Струве, Бердяев, Франк, сам Булгаков сделали для критического осмысления марксизма ничуть не меньше, чем Бернштейн, Штамлер или Рикерт. Как бы ни были велики заслуги немцев, особенно последнего из здесь перечисленных, неокантианца Генриха Рикерта, автора основополагающего методологического исследования границы естественно-научного образования понятий. Прямого отношения к критике марксизма эта работа не имела, однако послужила вязчему осознанию проблем, вокруг которых выстраивался марксизм. Рикерт провел строгое различение так называемых «наук о природе» и «наук о духе», доказав, что последние, к числу которых относится история, имеют дело не с повторяющимися, а с единичными фактами, и что именно поэтому в этой сфере «наук о духе» нельзя обнаружить связи и закономерностей, позволяющих предсказывать грядущие события. После Рикерта рушилась всякая претензия на построение общественных наук по схемам наук естественных. Это было намного основательнее, чем критика марксизма изнутри социал-демократом Бернштейном. Впрочем, формулировку Булгаковым «берштейнианской ревизии марксизма» стоит, пожалуй, здесь привести.
1: Бернштейн вогнал клин в самую сердцевину марксизма и расколол его на две неравные части – различной прочности и различного значения. Критикуя тактику германской социал-демократии, призывая ее к более внимательному и менее доктринерскому отношению к запросам действительной жизни, так сказать, к большей практичности, Бернштейн неизбежно должен был совершить нападение и на те утопические элементы, которые составляли поэзию марксизма, сообщали ему черты религиозного верования. Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной политики. Нельзя не видеть, что оно убивает самую душу марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?
0: Вот на этот вопрос и начали искать ответ русские критические марксисты, когда выяснилось, не без их прямого участия, что упомянутые историосовские перспективы марксизма, придававшие ему черты целостного мировоззрения, проникли в него, как сказал сам Булгаков, метафизической контрабандой, что никакой связи с научными элементами марксовой социологии эти идеальные представления о грядущем обществе не имеют, и что вообще наука не обладает методологией, делающей возможным какое-либо историческое предсказание. Каковым предсказанием и была, по крайней мере, на 50% марксистская теория. Социальный идеал, даже если он оставался в принципе социалистическим идеалом, потребовал для себя не научного, а метафизического, а в дальнейшем и религиозного обоснования. Вот как написал об этом Булгаков в упомянутом предисловии к сборнику «От марксизма к идеализму».
1: Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Есть ли это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека? Или же оно есть объективное и мощное начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда? Или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы живем и движемся и существуем? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит господин Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли вместе с тем и правда мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли добро? Есть ли

0: авда. Другими словами, это значит «есть ли Бог?».
1: Итак, сама широта постановки мировоззренческих вопросов в марксизме приводила, подталкивала, можно сказать, провоцировала вдумчивого мыслителя к углублению в метафизическую и религиозную проблематику. Когда выяснялось, что ни квазинаучные построения самого Маркса, ни наука как таковая не могут адекватно ответить на поставленный вопрос об объективном источнике идеально ориентированной человеческой деятельности. Нужно сказать, что этот вопрос вообще стал основным во всей философской работе Булгакова, приведя его в дальнейшем к разработке так называемой «софиологической концепции». Что же касается его отношения к марксизму, то указанный вопрос принял у Булгакова форму исследования религиозной ориентации самого Маркса.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея», тема которой сегодня Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Необходимо подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Следует различать отношение Булгакова к марксистской формуле социализма и к социализму вообще. Это для него отнюдь не тождественные понятия. Разочарование Булгакова в марксизме отнюдь не повлекло за собой мгновенного отхода от социализма, не означало одновременного разочарования в социалистическом идеале. Это нужно помнить именно тогда, когда речь заходит о критике марксизма у Булгакова. Она, эта критика, вполне объективна и не носит никаких следов иконоборчества, столь свойственного всякого рода апостатам. Работа «Карл Маркс как религиозный тип» написана Булгаковым в 1906 году, когда, разорвав с марксизмом, он отнюдь не отбросил социалистические симпатии. В этой работе он, в частности, говорит, что историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом, принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Но здесь мы опять встречаемся с характерным для зрелого Булгакова религиозным углублением любой социально-культурной и философской тематики, конкретно с попыткой обнаружить и квалифицировать религиозное сознание самого Маркса, вернее сказать, с попыткой определить характер религиозных реакций у Маркса.
1: «Для христианского понимания жизни и истории, — пишет Булгаков, — несомненно, что человеческой душой владеют и истории движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сего. И при размышлении о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе. Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?
0: Булгаков начинает поиск ответа на эти вопросы с характеристики Маркса как личности и выделяет как главную в нем черту крайнее неуважение к людям, конкретным человеческим индивидуальностям, будь это оппоненты или даже единомышленники, и связанное с этим стремление к господству, к лидерству, вождизм именно как психологическое качество. Низкая оценка окружающих, естественно, ведет за собой преувеличенное представление о собственной личности. Маркс носит на себе черты диктатора, и это сказывается на самом складе его мысли. Мысль эта обретает характер социологического схематизма, абстрагированного от живых индивидуумов и от их конкретных свойств.
1: «Маркс – мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу человеку, – пишет Булгаков, – растворил индивидуальность в социологии до конца, то есть не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно

0: совершенно нерастворимо. И эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит. И это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность, есть основная черта марксизма. И она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы.
1: Тут, кстати сказать, Булгаковым походе разрешается одно и самое заметное противоречие марксистского учения, причем разрешается на самом глубоком, психологическом уровне. Это много раз отмеченное противоречие между детерминистским характером основной социологической и историосовской доктрины Маркса и волюнтаристическим активизмом его революционной теории. Примирение противоречия происходит в личности самого вероучителя, в диктаторских наклонностях самого Маркса. Видение мира как поле действия безличных сил определяется гипертрофированным активизмом, жесткой волевой установкой теоретика. Теория здесь неизбежно становится практикой, объяснение мира обращается в его переделку. Ибо повышение градуса активной воли на одном полюсе, в сознании теоретика, автоматически понижает самодеятельность противостоящего ему объективного бытия. По существу, в типе сознания и психики, явленном самим Карлом Марксом, запрограммирован так называемый культ личности, фюреризм марксистских революционных деятелей. Культ личности оказывается антропологической тайной марксизма. Вернемся, однако, к непосредственной характеристике Маркса, даваемой Булгаковым. Он говорит, что пренебрежительное отношение к человеческой личности, столь заметное у Маркса и в марксизме, дает ключ к религиозному самоопределению Маркса. Ведь внимание к личности, сознание ее как эмпирической, так и метафизической ценности, есть основное переживание и основная мысль религии, по крайней мере, христианской религии. «Религиозная проблема есть прежде всего проблема индивидуального», — говорит Булгаков. Нечувствие Марксом этой проблемы, естественно, делает его атеистом. Но атеизм Марксова толка — это воинствующий, богоборческий атеизм, видящий в устранении религии столбовой путь к человеческому освобождению. Здесь интимный центр учения Маркса, да и всей его целостной личности. Именно здесь обнаруживается Маркс как религиозный тип.
0: В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле истинный, хотя и сокровенный, практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религией и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. На языке Маркса человеческая эмансипация значит именно освобождение от религии, пишет Булгаков.
1: Выделение у Маркса атеистического мотива как системообразующего элемента его учения связано у Булгакова с необычным пониманием генеалогии Маркса. Он резко отвергает сложившееся представление о преемственности марксизма и немецкой классической философии и, со своей стороны, утверждает происхождение его, марксизма, от Фейербаха. «Маркс — это фейербахианец, лишь несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя», — говорит Булгаков. «Марксизм — лишь частный случай фейербахианства, его специальная социологическая формула». Здесь нужно вспомнить основное задание философии Фейербаха, выраженное полнее всего в книге «Сущность христианства». Фейербах ставил своей целью не столько отменить религию, сколько изменить ее характер. В его терминах — религию теологическую превратить в религию антропологическую. Булгаков называет это превращением религии Бога-человека, Христа, в религию человека-бога, антихриста, потому что человек, усвояя здесь себе цель пересоздания мира, узурпирует божественную творческую мощь. Феномен религии, по Фейербаху, это отчуждение человеческой сущности, проекция ее на небо. Задача в том, чтобы свести небо на землю, а с

0: Слоев неба, по слову Гейне, ангелам и воробьям. Это задание Маркс социологизирует, решает не философских, а социологических терминах, когда оказывается, что обретение человеком его истинной сущности предполагает трансформацию его в так называемое родовое существо. Вспомним формулу Маркса. Сущность человека есть совокупность его общественных отношений. Освобождение человека, по Марксу, наступит лишь тогда, когда он свои собственные силы узнает и организует как силы общественные. Эти весьма туманные слова Булгаков проясняет в следующем комментарии.
1: Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.
0: Резюмируем еще раз этот сюжет. Борьба с религией есть основное задание философии Фейербаха Маркса, поскольку в преодолении религии эта философия видит путь к освобождению человека. Логика этого построения держится на том, что религия понимается как извращенная форма самосознания человечества. Свою родовую, именно родовую, а не индивидуальную мощь, человек проецирует на небо в образе фантастического существа, Бога. На самом деле Бог есть вот эта самая родовая мощь человечества, совокупная его сила, которой неизбежно подчинена любая человеческая индивидуальность. Иллюзорное господство Бога сменяется у Маркса реальным господством объединенного человеческого коллектива. И в этом господстве он готов видеть освобождение человека. Таков основной мотив марксизма в отношении его к религии. Это не просто холодный индифферентный атеизм, а богоборчество, попытка подмены Бога, узурпации его мощи и власти над человеком. Но эта мистическая супранатуральная власть приобретает у Маркса черты реальной тоталитарной тирании.

0: Говорит Радио Свобода из Нью-Йорка. Вы слушаете очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной теме «Сергей Булгаков о Марксе и марксизме». Переходим к заключительной части нашей передачи. Мы говорили уже, что критика марксизма у Булгакова нацелена не на социалистическую идеологию, не на социалистический идеал как таковые, а на тот вариант социализма, который именно у Маркса приобрел своеобразные черты воинствующего богоборческого атеизма, придавшего совершенно особый оттенок марксистскому социалистическому проекту. Таким образом, отказ от марксизма не означает, в принципе, разрыв с социалистическим мировоззрением или, по крайней мере, социалистическими симпатиями. Но тогда и оказывается, что интерес и внимание к социализму непременно требуют ревизии его в антимарксистском смысле. Собственно, это и произошло на Западе. Там были услышаны критические суждения о марксистском варианте социализма, подобные, скажем, вот такому резюмирующему высказыванию Сергея Николаевича Булгакова.
1: Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях. Но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот. Одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель. Однако есть тонкое, почти невозможное,

0: уловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую, это святое чувство превращается в совсем не святое. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземленить, придать более прозаический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.
1: К сожалению, именно в России не были услышаны эти и подобные этим слова, и наиболее адекватное свое воплощение марксистский социализм получил именно в этой стране. Результаты этого воплощения известны. Почти полное развоплощение русской, советской жизни. Вражда к Богу, основной марксистский мотив, обернулась враждой к самому бытию, ибо Бог и есть начало и основа бытия. Но такое воплощение, по слову Сергея Николаевича Булгакова, может быть только последним. Новые опыты в этом направлении более невозможны. Да и сама Россия начала изживать этот соблазн. Соответствующий процесс разворачивается на глазах всего мира. Можно надеяться, что в этом случае от марксизма очищается не только социализм, но и сама Россия, русская идея.

этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Эфир 17 августа 1995 года. Ведущий Владимир Тольц.
9: Говорит Радио «Свобода».

0: «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вместе со мной в студии находятся сейчас мои коллеги Петр Вайль и Марио Корти. Оба, так же как и я, принимали участие в закончившемся недавно в Варшаве 4-м Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. 5 лет назад, после 4-го Всемирного конгресса по изучению Советского Союза и Восточной Европы, тогда в 90-м еще существовал Советский Союз, и никто из участников конгресса в британском городе Харрогейт не мог предсказать его последующей скорой кончины. Так вот, тогда, 5 лет назад, после Харрогейтского конгресса, я помню, сделал итоговую передачу по его материалам, и она называлась «Смерть советологии». Было нечто в атмосфере харрогейтских дискуссий, докладов, выступлений, что позволило мне столь определенно высказаться тогда уже, в 90-м, о предстоящей кончине этой столь же немолодой, как советская власть, в сфере знания. Наукой я ее назвать остерегусь. Это нечто было прежде всего небывалое тогда массовое появление на Конгрессе советских делегатов, докладчиков, дискутантов, научных туристов и тому подобное. Объект исследования заговорил и немедленно стал поучать исследователя. Причем заговорили на языке, политическом языке, которого от них не ожидали люди из Советского Союза. И вот прошло 5 лет, и сегодняшнюю передачу по итогам Конгресса, который теперь уже называется несколько иначе, я хотел бы назвать, может быть, несколько вызывающе, «Жизнь после смерти». Нет больше советологии, нет больше советологов, хотя те же самые люди в значительной части, которые были на конгрессе в Харрогейте, присутствовали и здесь, в Варшаве. И вот о их работе там, о том, что дали эти 5 лет не только для России, но и для политологов в их понимании процессов в России, я и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Когда-то Ленин написал статью, которая название всем известно школьникам, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами сегодня о бывшей советологии и других сферах знаний в области славистики, как о зеркале процессов в России за эти 5 лет. Петр Вайль, прошу.
1: Ну, прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы, то есть изучать предмет, на основании которого, на основании этого изучения, можно предсказывать некоторые события. Советология или, если угодно, теперь россиология такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражение, вот, как вы сказали, зеркало русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов конгресса.
0: Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
1: Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь. Но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
0: Марио, может быть, у вас есть ответ?
2: Нет, ответа, конечно, нет. Но я бы хотел вернуться, так сказать, на вопрос о зеркале. И действительно, этот конгресс отразил изменения, которые произошли за эти 5 лет в этой геополитической зоне мира. И какие-то даже терминологические сдвиги произошли. Вот, например, так, этот конгресс о Центральной и Восточной Европе. Вот 5 лет тому назад. Вот, к Центральной Европе, к Восточной Европе относились такие страны, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Теперь этих стран стали называть странами Центральной Европы, а Восточная Европа стала уже Россия. Вот, например, какое изменение произошло уже в терминологии.
0: Ну, я позволю себе возразить Петру Вайлю. Я не рискну называть советологию, а ее, как считают все бывшие советологи, уже нет наукой. Дело в том, что в отличие от науки у этой сферы знания так не были до конца разработаны методы исследования. Прогнозы, которые делали советологи, ну, если грубо говорить, яйца выеденного не стоили. Не было настоящей научной традиции тоже. Что до того, что есть теперь Россия-логия, так ее нет. Вот для меня один из важнейших результатов наблюдений на конгрессе в Варшаве состоял в следующем. Политологи, бывшие советологи, экономисты и так далее, решили теперь, что все, коммунизма в России нет. Россия, в принципе, если говорить о макросхемах, будет развиваться теперь. Я говорю, в общем, о одном из доминировавших там представлений. Россия будет развиваться теперь по законам рынка. Нет смысла изучать специфику страны, если говорить о политологах. Так, я не разделяю этого мнения, но я его слышал многократно в Варшаве. Экономисты должны изучать законы рынка, слависты по-прежнему изучать язык, изучать литературу и так далее. И вот якобы и все. Надо сказать, что интерес действительно к этой сфере знания, бывшей советологии, вот по моим наблюдениям в Варшаве, он сильно снизился.
1: Вы хотите сказать, что если Россия, грубо говоря, идет по пути Америки, Франции и Германии, так чего тогда выделять ее специфику? Такое мнение, да, возобладало?
0: Да, хотя вообще надо сказать, что в структуре мирового знания существует довольно четкая ячейка, которая иногда по-русски называется страноведение. И есть специалисты по странам в любой сфере знания. Японисты – это не только специалисты по языку и литературе, это специалисты по специфически, скажем, японской экономике. То здесь вот несколько раз мне пришлось слышать от вполне значительных специалистов по бывшему Советскому Союзу, что нет специфики России как таковой. Есть, может быть, остаточная специфика бывшего пространства

0: Советского Союза. Но что, дескать, и это продемонстрировали мне просто на примере нескольких молодых исследователей, они не знают даже и русского языка, они занимаются изучением российской экономики. Что для этого языка не надо?
1: Я вот думаю, это, конечно, глубочайшее заблуждение не видеть российской специфики. И что касается сферы, в которой я лучше ориентируюсь, а именно в культурологии, на этом Варшавском конгрессе я не увидел такой тенденции. Я бы сказал, что скорее, может быть, наоборот. Если общий интерес несколько, как вы абсолютно точно сказали, понизился, то советскую цивилизацию стали изучать очень интенсивно и необычайно интересно. Сейчас, например, в Бостоне готовится к выходу многотомная энциклопедия советской цивилизации, и сюда включаются не только политические явления, но и социальные, и материальная культура. Я не знаю, баня, например, какая-нибудь русская баня как социальный феномен. И это, конечно, необычайно интересно. Правда, тут надо отметить, что это взгляд ретроспективный. Советская цивилизация изучается как законченный период.
0: Да, то, что было основным предметом советологии, теперь в Варшаве стало предметом специалистов по истории новейшего времени. А в том, что вы говорите, что мнение на отрицание специфики российской в современности – неосновательно, я с вами совершенно согласен. Но, Марио, ваши наблюдения на сей счет?
2: Ну, я бы хотел просто комментировать немного то, что говорил Петр Вайль. Ну, например, изучение бани в Советском Союзе, это относится... Но есть такие, были такие модные, что ли, подходы к истории это, или к социологии. Это, мне кажется, что это... Вот они сейчас прилагаются вот к этому миру, который находится в стадии распада. Это скорее можно называть микроисторией, что ли, или микросоциологией. Я бы хотел говорить еще об одном феномене. Значит, раньше, конечно, язык всех советологов, lingua franca, как так сказать, был русский язык. И вот теперь что я наблюдал на этом конгрессе? Вот. Какая лингва франка? Ну, непонятно. Значит, я не был в Харрогейте, да, но мне говорили, что вот те, кто там были, что вот присутствие специалистов из бывшего советского блока вызывало огромное любопытство со стороны западных ученых. Теперь это уже стало привычным делом. Но вот что происходит. Значит, отражение реальности, раздробленности, что ли, распада Советской империи. Там присутствовало много представителей бывших советских республик. Так, один из этих представителей, из одной бывшей советской республики, чтобы лишь бы не говорить по-русски, говорил на очень плохом немецком языке. И было для публики было это не очень понятно, то, что он говорил. Ну, я не знаю, как это в будущем будет, но, например, когда произошел распад Великой Британской империи, вот этого феномена, мне кажется, не было. Ирландцы до сих пор говорят совершенно нормально по-английски. Индийцы говорят по-английски, не стесняются, понимаете. А тут вдруг приезжают представители бывших советских республик, на своем языке, конечно, эстонском, латышском говорить не решаются, поскольку никто их не поймет. А вот говорят на плохом немецком.
1: Это замечательно интересно, то, что вы говорите, потому что совершенно точно языком межнационального общения на Словийском конгрессе был английский язык. И это, конечно, отражение всеобщей тенденции, существующей в мире. И это подчеркивает тезис, высказанный Владимиром Тольцем в начале нашего разговора, о том переходе вот этого интереса от обостренного, ну, условно говоря, академическому. Ну, все более-менее изучают друг друга, пользуясь общепринятым языком общения. А общепринятый язык общения так уж случилось в мире английский.
0: Я напомню нашим слушателям в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведет Владимир Тольц. Они слушают беседу с участниками недавнего конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Варшаве. Эти участники – Петр Вайль и Марио Корти. Но вот я хотел бы, чтобы

0: бы вы немножко сказали в нашей передаче о заседаниях тех сессий, в которых вы принимали участие. Прошу вас, Марио.
1: Ну, я мог бы коротко рассказать об этом, о моем семинаре. Это был семинар о цензуре, на котором я был оппонентом. Правда, я собираюсь об этом подробно рассказать в специальной программе, но я так в общих чертах могу это объяснить. На нем участвовали профессор Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин, известного специалиста, автора книг о цензуре в России и в СССР. Она выступила с докладом об интеллектуальной свободе в посткоммунистической России. Напомню, что она в прошлом придумала термин «всецензура» для определения цензуры в СССР, а сегодня она уже говорит о децензуризации. Вот такие неологизмы появляются. Участвовал еще, и это было очень интересно, тоже профессор Иллинойского университета, литературовед Морис Фридберг, который говорил о цензуре на примере, это был интересный разрез того, что происходило в Одессе в последние годы советской власти. Он, например, рассказывал очень о том, как там цензурировались визитные карточки. Вот. Например, визитная карточка не может быть написана на обороте, как это сейчас происходит, латиницей, а то будет человека подозревать в том, что, что он общается с иностранцами. Вот такие были моменты. Он, кстати, автор книги об Одессе, это совсем бабелевское название, «Как это делалось в Одессе». Ну и очень интересный был доклад заведующей сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей государственной библиотеки имени Ленина Валерии Стельмах. Она выступила с докладом о чтении в условиях цензуры. Особенно интересно, она рассказала об альтернативных средствах информации, как самиздат и томиздат. Вот, пожалуй, вкратце, о чем говорили на семинаре о цензуре.
2: Марио, но, насколько я понимаю, из того, что вы перечислили, это опять все исторический взгляд. А о современности там шла у вас речь или нет? Или
1: шла что-то? Речь, конечно, о современности. Особенно вот Марианна Такс-Чолдин рассказала о том, что происходит в течение последних 5 лет, то есть после августовского переворота 91-го года. Но заключение такое, что есть такая происходит информационная анархия. Пишут обо всем и пишут все, что хотят. Правда, не во всем, то есть элементы цензуры еще сохраняются, но вот такое впечатление, что вот никакого уже контроля нет. Правда, высказалось мнение, что лучше так, чем вернуться к цензуре и к какому-то контролю того, о чем люди пишут и печатают.
2: Ну, не сказать, что очень глубокий был вывод, откровенно говоря.
0: Да. Тут я должен заметить, это мое личное мнение, вообще и довольно как бы печальное. Оно отчасти сближается вот с тем выводом, который сделал Петр Вайль. Заседания по тематике своей по накалу стали менее политизированы. Многие, кстати, российские участники видят в этом большой плюс. Но меня поражает, что этот конгресс все больше начинает походить на конгресс историков и литературоведов. Я вот по одной теме готов показать, это даже не связанный с Россией. Все-таки на Балканах идет война. Я с большим интересом просмотрел несколько раз программу Конгресса. Вы знаете, как отражена Балканская война? Ну, казалось бы, важнейшее явление сейчас в Европе. Только на одной из секций запланировано было обсуждение развития сербской прозы в новых условиях. Вот так это было сформулировано. Все. И вот этот уход от актуальных тем, актуальных политических, это, на мой взгляд, в общем, какой-то шаг назад для всемирных конгрессов по изучению Восточной и Центральной Европы.
2: Но вы знаете, а вот как раз в культурологии, которая широко традиционно на таких конгрессах представлена, я уже не в первом принимаю участие, в культурологии как раз актуализация даже некоторая есть. Видимо, это связано с общим падением интереса к литературе и искусству в России. И исследователи волей-неволей, может быть, даже подсознательно, стремятся

0: социализировать свой предмет с тем, чтобы вызвать к нему больше интереса. В частности, я участвовал в двух секциях по обсуждению творчества Иосифа Бродского, и он рассматривался не только и не столько, может быть, даже как поэт и литератор, сколько как явление вот такого знак распада империи. Мотивы довольно сильные у Бродского. Видите, получается интересное встречное движение. Традиционно аполитичные сферы несколько политизируются, а сферы сугубо политические, социологические переводятся в нейтральный академический уровень.
1: Я хотел бы тут подчеркнуть, кстати, два момента. Значит, наблюдается какое-то падение интереса, например, к литературе. Так? По-моему, тут есть две причины. Одна причина чисто экономическая как раз. Ну, нет денег. Это не финансируется больше центрально и так далее. Это уже неприбыльное дело. Это одно. А второе, это как раз связано с семинаром, на котором я участвовал. Интерес, центральность литературы в России особенно, оно было вызвано еще и тем, что существовала цензура. Вот. Но если литература имела большое значение, в литературе видели, искали какую-то правду, что ли, видели какой-то между строк какой-то особый смысл и так далее. Значит, все обращались к литературе. Теперь в условиях децензуризации, как это, вот происходит падение интереса к литературе.
0: Ну и кроме того, приток сил. Молодой человек, у которого было плохо с физикой и химией, раньше шел на гуманитарный факультет, а сейчас он идет в бизнес. Слава богу, можно зарабатывать большие деньги. Понятно, что гуманитарные дисциплины от этого страшно страдают.
2: Друзья мои, время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Через 5 лет новый конгресс Всемирный по изучению Центральной и Восточной Европы состоится в Тампере. И вот, воспользовавшись утверждением Петра Вайля, давнего участника этих конгрессов, о том, что советологи бывшие и вообще участники этих конгрессов могут делать прогнозы, я спрашиваю вас, сделайте прогноз, что же произойдет с бывшими советологами за ближайшие 5 лет?
0: В Харагейте было 2000 человек, в Варшаве 1400. Хорошо, если в Тампере приедет человек 800.
1: Но я не люблю делать прогнозы, но будет зависеть от того, как будут эти страны развиваться. Если бывшие советские республики соберутся вместе, то соберутся вместе советологи опять.
2: Спасибо. К темам, к обсуждению работы Варшавского конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы мы еще не раз вернемся. В наших программах в этой передаче приняли участие Петр Вайль и Марио Корти. Спасибо большое.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: Бывшего московского депутата Кетыван Хараидзе приговорили к 4 годам колонии по делу о мошенничестве и освободили от наказания, засчитав время, которое она провела под арестом. Дело против Хараидзе возбудили еще в 2021 году. Следствие утверждало, что она вымогала у представителя компании-застройщика 15 миллионов рублей, чтобы урегулировать конфликт с жителями. В 2022 году ее приговорили к 4 годам колонии, но тот приговор отменили, и дело направили на новое рассмотрение. Кетыван Хараидзе вину отрицает. По ее мнению, дело сфальсифицировано. Преследование началось после того, как она объявила о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. К 18 годам колонии суд в Белгороде приговорил основателя частной военной компании «Ястреб» Алексея Марущенко. Его признали виновным в организации убийства, превышении полномочий с применением пыток, вымогательстве, похищении людей, мошенничестве, незаконном обороте оружия и нарушении неприкосновенности жилища. ЧВК «Ястреб» была основана в 2018 году. К Минобороны России она не имеет отношения. По версии следствия, Марущенко вымогал деньги почти у сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК вместо Минобороны и лучшие условия. Кроме этого, его обвинили в убийстве рядового Рашида Аджиева, организации похищения военкора Романа Семенова и избиении 4 военнослужащих. Марущенко признал вину. По данным «Коммерсанта», он может избежать наказания, так как заключил контракт о службе в морской пехоте. Суд в Томске арестовал радиоведущего Александра Лунева по делу о финансировании экстремизма из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ему вменяют 7 переводов ФБК по 1000 рублей. Летом 2021 года российские власти объявили проекты Навального экстремистскими. Лунев известен тем, что выкупил у муниципальных властей водонапорную башню, которую переделал в дом. С 2022 года журналист жил в Праге. Заключенную Антонину Зимину, отбывающую наказание за госизмену, оштрафовали на 5000 рублей за драку с другой осужденной. Решение вынес мировой судья в Костроме. Зимина признала участие в драке, но, по ее мнению, в колонии против нее намеренно устраивают провокации из-за политического мотива ее уголовного дела. В 2020 году ее вместе с мужем Константином Антонцом осудили за госизмену. Зимина получила 13 лет колонии, Антонец – 12,5. Зимина вину не признала. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» включил ее в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации. Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий срок за мошенничество, рассказал о пытках в следственном изоляторе номер 1 Твери. По его словам, 27 июля сотрудник СИЗО Петр Решетов ввалился с группой других работников изолятора в его камеру. Они растоптали продукты, документы, одежду, лекарства и книги, угрожали Шестуну убийством, душили шнурком от нательного креста и били. Это не первый раз, когда Александр Шестун жалуется на пытки со стороны сотрудников СИЗО. В Тверском изоляторе он оказался весной. Туда его этапировали из колонии для следственных действий. В 2020 году Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за мошенничество, взяточничество и незаконную предпринимательскую деятельность. Позже этот срок увеличили до 17 лет, после приговора по второму делу о нападении на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Сам Шестун и правозащитники считают его преследование политически мотивированным.
0: В России за преступления против государственной безопасности ежегодно задерживают сотни россиян. Только за первые 6 месяцев 2026 года по таким делам приговорили 312 человек. Как будто немного, но так можно подумать, только если не знать, что это больше, чем за все 25 довоенных лет. И большинство дел основано на провокациях спецслужб. Бывали случаи, когда люди сами приходили в отделение ФСБ и рассказывали, что им пишут мошенники с украинских номеров, но задерживали после этого не мошенников, а тех, кто обращался за помощью. Об этом пишет издание «Верстка», которое провело собственное расследование и установило именно 1497 человек, обвиненных в госизмене или шпионаже, начиная с 2022 года.
2: Тюменец Сергей Лангер.

0: Жил на даче, работал таксистом и подкармливал несколько десятков бездомных кошек. В начале 2024 года ему написал некий человек с украинского номера и предложил за деньги сфотографировать воинскую часть. Ланге решил, что столкнулся с мошенниками и сам пришел в отделение ФСБ, чтобы сообщить об этом. По его словам, сотрудники ведомства посоветовали продолжить переписку. Через несколько месяцев задержали уже самого Ланге. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам адвоката проекта «Первый отдел» Евгения Смирнова, с которым поговорила издание «Верстка», после 2023 года многие дела о госизмене стали возбуждать после провокаций. Как говорит Смирнов, сотрудники ФСБ создают фальшивые сайты, телеграм-ботов и аккаунты, которые выдают себя за представителей украинских структур или Легиона Свободы России, а затем используют переписку как основание для уголовного преследования. Так у жительницы Самарской области Полины Евтушенко появился некий знакомый по фамилии Комаров. Он приглашал ее на свидания, во время которых задавал вопросы про Легион Свободы России. Как оказалось позже, Комаров сотрудничал с ФСБ и записывал все беседы. Против Евтушенко возбудили уголовное дело, обвинив ее в том, что она якобы склоняла своего знакомого воевать на стороне Украины. Девушка настаивает, часть разговоров была вырвана из контекста и смонтирована. Ее приговорили к 14 годам колонии. На свободе Евтушенко ждет 7-летняя дочь.
1: Доброе утро.
0: Журналисты «Верстки» подсчитали. 592 человека, а это почти треть всех обвиняемых по статьям о шпионаже и госизмене с начала войны, случайные люди самых разных профессий и возрастов, которые не имели отношения к секретной информации. Еще 15 обвиняемых – ученые, большинству из которых во время ареста было больше 60 лет. Так Валерий Звягинцев занимался изучением гиперзвука в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук. Его отправили под домашний арест в возрасте 79 лет, а позже приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Это для него фактически смертный приговор», — говорил коллега осужденного. Подробности обвинения засекречены. Изменников Родины и шпионов якобы выявляют и среди несовершеннолетних. Осенью 2024 года у 17-летней жительницы Самары Владиславы Загородневой прошел обыск, после которого ее увезли на допрос в ФСБ, а затем с мешком на голове этапировали в московский следственный изолятор, даже не предупредив о задержании родителей. Владиславу обвинили в участии в деятельности террористической группы, госизмене и подготовке теракта. Во время обыска у нее якобы нашли некие баллоны и оружие. Адвокат Загородневой отмечает, что этих вещей у Владиславы не было. При этом, как говорят собеседники «Верстки», защитников все чаще не допускают к подзащитным. За адвокатами устанавливают слежку, а некоторые сами становятся обвиняемыми. В результате многие юристы отказываются вести дела о государственной измене, опасаясь преследования. За 4,5 года после начала полномасштабной войны с Украиной уголовные дела о государственной измене и шпионаже в России превратились из исключения в массовую практику. Только в 2026 году суды вынесут более 600 приговоров. Это станет новым рекордом. Для сравнения, в 2025 году были осуждены 514 человек. Средний срок наказания за государственную измену за 4 года вырос с 12 до 16 лет. По меньшей мере 10 человек получили пожизненные сроки. Не менее 30 умерли в заключении.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондентка издания «Верстка» Юлия Селихова. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вам пришло в голову заняться таким масштабным, не побоюсь этого слова, исследованием и выяснить поименно, кого же в России после начала полномасштабной войны с Украиной привлекают по статьям о государственной измене, что это за люди, где их берут и что с ними делают?
3: Обвинениями в госизмене – это такая громкая, тяжелая статья, сразу привлекающая к себе внимание. Я заинтересовалась, собственно, когда такие дела стали попадать в паблик после начала российского вторжения в Украину. Я помню одно из первых таких, по крайней мере, громких публичных задержаний зимой 23-го года. Значит, задержали семейную пару в Нижнем Тагиле. Это были сотрудники Уралвагонзавода, муж и жена довольно молодые. И тогда на видео из их задержания и допроса какого-то, где они говорили, как бы признавались на видео, что они там что-то передали украинской стороне за деньги, там были заблюрены их лица. И еще тогда я сразу, наша редакция, в которой я тогда работала, заинтересовалась. Я тогда нашла их настоящие имена, поговорила с коллегами с Уралвагонзавода, и тогда уже мне сказали, что эти двое молодых людей не могли иметь доступ к госизмене, не могли передать...
2: Гостайне.

0: конкретные данные. Гостайне, да, прошу прощения, заговорилась. Вот, и с тех пор сообщения о задержаниях все больше и больше, в том числе и о том, что дела заводятся из-за провокаций со стороны ФСБ, и все это никогда не оставляло меня, скажем так, равнодушной, потому что это очень тяжелые статьи. По делам о госизмене чаще всего больше 10 лет назначают, бывает вплоть до пожизненного теперь после очередных поправок. И в связи с этим я и захотела собрать всю полную статистику за 4,5 года после 22-го и поговорить с экспертами, понять, почему так много дел, как бы, как этот механизм налажен, грубо говоря, в России.
1: Меня очень впечатлила одна из цифр. Это то, что вот за все время до начала полномасштабного вторжения с 1997 по 2022 год начала, да, в России было возбуждено уголовных дел, связанных с госизменой, преступлением против госбезопасности, в полтора раза меньше, чем выносит за полгода.
0: За 25 лет, действительно, вы правильно сказали, с 97-го, когда в целом приняли новый уголовный кодекс и статья о госизмене и шпионаже появились, было 223 фигуранта таких дел, а после 24 февраля 1904 фигуранта, и мы установили 1497 имен и фамилий. То есть еще в районе 400 скрыты фамилии, но как бы хотелось бы, мне бы очень хотелось установить все имена и все фамилии.
1: Насколько сложно было как раз устанавливать эти имена и фамилии и узнавать какие-то подробности об этих делах? Ведь, насколько я понимаю, они все сейчас в подавляющем большинстве проходят за закрытыми дверями, туда не допускают ни прессу, ни родственников. И совершенно непонятно часто бывает, за что конкретно человека судят, что конкретно ему предъявляют, какие обвинения. Как вы раскапывали эту информацию?
0: Наша вот эта большая картотека всех фигурантов построена на основе, во-первых, дата-сета, который был опубликован правозащитным проектом «Первый отдел» в конце 2025 года. И благодаря той публикации там больше 1000 строк, то есть дел, да, о госизмене, удалось найти информацию о многих делах, которые после этого уже скрыли. Вот это основная таблица. Потом я также обратилась отдельно к Parubius Analytics, чтобы они для нас, для верстки, создали отдельный датасет. Там тоже было чуть больше 1100 строк. И также я обратилась в волонтерский проект «Если б не было войны». Это волонтеры, которые также собирают информацию не только по госизмене и шпионажу, а в целом про политически преследуемых людей. И они мне тоже прислали свою таблицу. У них было больше 1800 строк. И я сопоставляла эти данные, также смотрела сайты российских судов, открытые данные, то есть сайты Мемориала, сайты Медиазоны, которые собирают информацию, а также чаты волонтеров, которые переписываются с политическими заключенными. И сопоставляя, вот получила эту цифру. Это было действительно сложно. Больше 2 месяцев я работала над этим исследованием. Кроме того, чтобы выяснить, в каком суде, какого числа вынесли приговор фамилиями человека, статью, я также в открытых источниках про каждого, из которых удалось найти, про каждого человека, искала, а кем работал этот человек, относится он к случайному человеку, или был госслужащим, или военнослужащим, или работал на заводе, то есть мог теоретически иметь доступ к гостайне. Вот так велась эта работа методично. Каждый день в таблице по 10 часов я проводила.
1: И какие подробности вам открылись во время вашего исследования? Какие истории вы узнали?
0: Больше всего поражает цифра, да, само понимание масштабов, как много людей судят теперь, вменяют такую страшную тяжелую статью. Потом второй слой – это то, что почти треть – это граждане Украины, которые якобы изменили России. Ну, это само по себе абсурдное обвинение. Они не могут изменить России, потому что они вообще-то не давали никакой присяги России. И то, что некоторые получили паспорта после принудительной паспортизации после 22 года, да, когда провели так называемые референдумы на оккупированных территориях, заставляли буквально людей брать российские паспорта – и это позволило сам факт

0: получение вот этого российского паспорта позволил, по сути, для нас, для россиян, иностранных граждан судить, как будто они граждане России, само по себе это, во-первых, цинично, во-вторых, это позволило им назначать большие сроки. То есть если бы их судили как иностранных граждан, например, как граждан Белоруссии, там, Таджикистана, Великобритании и так далее, то таким людям могли бы назначить, если это мужчина, максимум 20 лет приговор. Сейчас же, если это мужчина, которого принудительно заставили взять российский паспорт, но это человек из Украины, ему могут назначить до пожизненного. И в том числе и назначают. Я нашла как минимум 6 человек, которые реальный срок такой получили. 4 заочно, но 6 прям, которые сейчас действительно отбывают срок. Это второе, что меня поразило. Третье, это и показало описание, что меняет людям, и разговор с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым. То, что большинство всех... Большинство, чуть ли не там каждое второе, а может быть даже больше, из всех этих дел появились из-за провокаций со стороны ФСБ. То есть люди ничего на самом деле не делали, даже не думали, даже не пытались, а их спровоцировали и потом посадили там на 20, на 18, на 14 лет. И там есть и студенты, и школьники даже, и пенсионеры, и женщины, и мужчины, и вообще никого не жалеют в этом смысле сотрудники ФСБ.
1: Да, ну у нас был довольно подробный разговор об этом как раз с Евгением Смирновым. Желающие могут посмотреть и на сайте Радио Свобода, на YouTube-канале нашем. Расскажите, пожалуйста, о конкретных историях. Все равно всегда не хватает подробностей. И вы в своей статье, большой в своем исследовании приводите конкретные истории конкретных людей. Можете сейчас рассказать те, которые вас особенно возмутили?
0: Mm-hmm. Вообще таких, конечно, я себе пока работала, выписывала в отдельный блокнот истории, которые хотела потом в будущем включить в текст, но я и половину не смогла, потому что меня поразило, ну, штук 50, наверное, таких дел. Конечно, все в материал не войдут. Ну, и в целом сложно говорить, что какие-то меня менее поразили. Просто не про все есть достаточно много деталей, чтобы они как-то хорошо были описаны. Одно из дел, которое я очень хорошо запомнила, это Юлия Масяш, если я правильно произношу фамилию, гражданка Украины из Мелитополя, которая... По версии обвинения, сейчас, когда ей вынесли приговор, ей 51 год, а задержали ее, по-моему, в 24-м году, когда ей было, соответственно, 49. Так вот, еще в 22-м году, по версии обвинения, она спрятала у себя в квартире или в доме двух военнослужащих ВСУ, чтобы они не попались российским военным. И почти 2 года укрывала у себя дома. Потом они выехали и попробовали пересечь границу, чтобы на подконтрольную Украине территорию попасть, их поймали, и якобы они ее сдали. И ее за это обвинили в государственной измене России, как будто она Россию предала, таким образом укрывая двух вообще-то граждан своей родной страны, которых она хотела защитить. И, если я не путаю, ее приговорили к 15 годам лишения свободы в российской колонии теперь. Хотя, это настолько абсурдно и цинично, и неправомерно, что даже как-то особо и слов нету. Какие еще дела меня поразили сильно? Это дела, например, 3 братьев Ащеуловых, о которых подробно рассказывала Медиазона, вела репортажи с их судов. 3 брата, они не согласились с решением Владимира Путина о вторжении войск в Украину, договорились, что они захотели вступить в Легион Свободы России, чтобы воевать на стороне Украины. И когда их поймали на границе, они не отрицали своего желания, что действительно вот это те люди, которые хотели воевать на стороне Украины, потому что они не согласны с государством. И на суде, на судебных заседаниях они стойко отстаивали свою точку зрения и говорили, что они не считают это государственной изменой, потому что никакой присяги Путину и его решениям они не давали, и они имеют право поступать в соответствии со своей совестью и со своими ценностями. Их приговорили, троих братьев приговорили к 17 и 17,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, и они еще будут отбывать все, вернее, уже отбывают срок все в разных местах.
1: Ну вот эти 2 истории, которые вы рассказали, они все-таки как бы не совсем про неслучайных людей. Ну, то есть одни целенаправленно ехали, другая целенаправленно укрывала. В общем, есть претензии, конечно, и к тому, и к другому, к позициям следственных органов, но вы обращаете внимание на то, что очень много случайных людей попало вот в этот репрессивный аппарат.
0: Например, с чего

0: начинается текст «История Сергея Ланге». Простой обычный мужчина, который сначала работал что-то типа сисадмином, потом уволился, переехал на дачу, начал работать таксистом и курьером, чтобы просто ему... Он был один, ему хватало на жизнь, он подкармливал кошек, писал там в письмах волонтерам, я сама видела эти письма, что у него было 30 подопечных кошек, которых он подкармливал. И в какой-то день ему в Телеграм пришло сообщение с незнакомого номера, не его контакта, которое начиналось на +380, то есть с украинского номера телефона. И в аватарке было написано «Хочу жить». Это проект, который помогает российским военнослужащим сдаваться в украинский плен. И там, как он сам описывает, он сначала не ответил, через 2 дня ответил, завязался какой-то диалог, там что-то спрашивали, а вы военнослужащие, он там вроде как отвечал. И потом вскоре уже, вот как только начался диалог, ему написали, а сфоткай нам военную часть в своем городе, в центре Тюмени, а мы тебе деньги заплатим, можем криптовалюты перевести, можем как-то, ну, как скажешь, там как-то передать. И он, решив, что это какие-то диверсанты, преступники, вообще недобрые люди, поехал в ФСБ своего города, в Тюмень, показал телефон, вот, говорит, смотрите, у меня хотят, чтобы я фотографировал военную часть, это нарушение, поймайте их, вот, вот телефон, вот их номер, ловите. Он говорит, что у него все там переписали с телефона, всю информацию сказали, тяни время, оставайся с ними на связи, с тобой свяжутся специалисты, ты там пока с ними общайся. И в результате через 4 месяца после его обращения в ФСБ задержали его же, его обвинили в госизмене за то, что он якобы отправлял какие-то фотографии этим мошенникам, кто это был. И его осудили в результате на 14 или на 15 лет тоже. И он писал в письмах, что в качестве обвинения вменяли то, что он сам рассказал, когда пришел первый раз пришел в ФСБ. Он сам пришел, показал свой телефон, и ему это вменили, что вот он якобы хотел передать информацию представителям спецслужб Украины, и это могло нанести ущерб Российской Федерации. Абсолютно, ну, как бы провокационное дело, и, скорее всего, это писал сам по себе сотрудник спецслужб, сотрудник ФСБ, который... И таких дел довольно много, когда просят за какое-то вознаграждение небольшое что-то сфотографировать, не объясняя зачем, просто сфотографируем, мы тебе там 3-5 тысяч переведем. Но кто-то не разбирается, кто-то... Молодые люди, там, подростки, не до конца понимают свои действия и ответственность за это и могут действительно сфотографировать. Есть случай, который тоже описан, Илья Алалыкин, ему тоже прислали подобное сообщение за деньги, пришли на фотографию. Он с интернета скачал какую-то фотографию, отправил фотографию воинской части или завода, я не помню, и его за это приговорили тоже к большому сроку, больше 10 лет, за то, что он скачанную из интернета фотографию кому-то непонятному отправил. И таких дел очень много, и понятно, что в правовом государстве таких, ну, как бы, тел, во-первых, не должно быть, во-вторых, если бы они поступали в суд, то суд должен был бы оправдать таких людей. Даже не оправдать, может быть, как разрушить дело, сказать, что нет вообще состава преступления.
1: Но этого не происходит в современной России. У нас совсем немного времени остается. Я вам в заключение хочу задать вопрос, потому что все желающие, вообще-то мы ссылку разместим под этим видео, все желающие могут почитать довольно подробные исследования. Как вы пришли к выводу, вы его делаете в своей публикации о том, что вот это преследование по делам, по обвинениям в нарушении государственной безопасности, оно уже стало, превратилось в такой конвейер. Почему, вы думаете, это стало возможным? Почему так произошло?
0: Механика такова, что после 22 года, в конце 22 года полномочия по раскрытию подобных дел, по возбуждению и раскрытию передали в регионы. То есть если раньше, когда вот, собственно, до 22 года всего было 223 дела за 25 лет. Эти дела рассматривали ФСБ, сотрудники ФСБ московского отделения. Потом передали в регионы, и теперь каждый регион чуть ли не соревнуется, у кого больше. И в том числе из-за этого много провокаций, потому что каждому региону нужно какую-то показать, видимо, свой успех, так называемый, в этом деле. И почему еще видно, что это перешло в конвейер, это то, как суды рассматривают. Некоторые дела рассматриваются менее месяца, хотя тяжелая статья, по идее, должны были быть серьезные судебные разбирательства. Нет. Бывает, я смотрела в моей таблице, когда дата поступления дела в суд,

0: и дата приговора. Там 2 недели между этими. Было там, допустим, 2 заседания, и все, вынесли приговор. На прошлой неделе было громкое дело журналистки Дарьи Шипачевой, да, которой тоже за 2 заседания вынесли приговор и тоже такой серьезный срок, хотя непонятно, может быть,
1: ну, там был особый порядок.
0: Какие-то деньги.
1: Там был особый порядок, это когда вину признают и говорят, да-да-да, давайте люди наивно надеются, что им дадут, может быть, маленький срок за сотрудничество со следствием, как их убеждают, что, может быть, и вот сейчас они выйдут уже после приговора по УДОСКО. Нет, это не работает, так не бывает.
0: Ну, еще же на них и давят, и применяют пытки, чтобы они согласились и подписали эти признательные показания.
1: Да, об этом вы тоже пишете в своем исследовании. Всем рекомендую прочитать. Но вообще, конечно, жить после этого страшно, особенно в России. И общаться с кем-то, с незнакомыми людьми еще страшнее становится.
0: Если позволите, я напоследок скажу зрителям, что я прошу их почитать не потому, что это мой материал, и мне хочется, чтобы его больше людей прочитало, хотя это действительно так. Но для того, чтобы обезопасить себя и своих родственников в первую очередь, чтобы знать, с чем могут столкнуться люди, что ни в коем случае нельзя отвечать на какие-то незнакомые номера в Телеграме или там, если позвонят. Даже описан случай знакомства девушки в интернете, просто во ВКонтакте они познакомились, ходили на свидание. Оказалось, что это провокатор, который специально ей вопросы задавал, который потом ледливо основу обвинения. То есть много разных примеров описано в материале, и мне бы хотелось, чтобы зрители защищали себя, не подставляли сами себя.
1: Да, спасибо большое за вашу работу и за ваши пояснения. Юлия Селихова, корреспондентка издания «Верстки», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое, Юль. В последние годы в России, кажется, появился настоящий прейскурант обид за президента. 30 тысяч рублей за картинку про Путина в Инстаграме, 50 за пьяную смс-ку коллеги, которые упомянули президента не так, как положено, 90 тысяч за комментарии про Путина в Телеграме. Через суды за неуважение к власти прошли уже сотни людей – бывшие депутаты, студенты, пенсионеры и школьные уборщицы. Но обидеть власти можно не только нелестными словами про Путина. Для наказания вообще не обязательно что-то говорить или писать. В Нижегородской области, например, женщину выдворяют из страны за то, что у нее дома в прихожей лежал коврик в виде российского флага с гербом. Чем опасен такой коврик и как вообще устроена система наказаний за обиды российского государства, расскажем в нашем сюжете.
2: Представьте, к вам домой врывается спецназ не из-за наркотиков, не из-за оружия и даже не из-за подозрений в экстремизме, а из-за коврика. Правда, коврика необычного, с российским флагом и гербом. И лежал он там, где обычно лежат все коврики, в прихожей под ногами. Именно так началась история гражданки Узбекистана, которая жила в Нижегородской области. По ее словам, она нашла коврик на улице, принесла домой и собиралась постирать. Но во время рейда его заметили силовики. После этого женщину едва не привлекли по статье о надругательстве над государственным флагом, которая предусматривает до года лишения свободы. В итоге уголовное дело возбуждать не стали. Вместо этого женщину решили просто выдворить из России. Такие коврики – не редкость и не диверсия. Их продавали все крупные маркетплейсы – AliExpress, Ozon, Wildberries. Полные страницы выдачи. Коврики триколоры на любой вкус. Покупай и стели. Но стоило выйти новости, и коврики с маркетплейсов исчезли. Все и разом. Правда, интернет помнит, в кэше поисковиков карточки товаров прекрасно сохранились. Единственное, что сохранилось в продаже – коврик с флагом Российской империи. Вот об него, видимо, ноги вытирать пока можно. Обидеть российское государство можно по-разному, и на каждый случай своя статья. Если флаг сжечь, порвать или потоптать публично – это надругательство. Статья 329 Уголовного кодекса Российской Федерации – до года колонии. Если надругательства нет, но символику использовали не по правилам – это уже административка, штраф до 3000 рублей. Разница между 3000 и годом колонии в том, посчитает ли конкретный полицейский ваше неуважение демонстративным. Если обидеть не флаг, а представителя власти, статья 319 Уголовного кодекса, штраф до 40 тысяч или исправительные работы. Ну а если обидеть власть в интернете, это часть 3 статьи 20.1 КоАП «Неуважение к обществу государства».

0: государству и органам власти. Можно заработать штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а если повторно, то до 200 тысяч рублей или 15 суток. Для сравнения, штраф за побои от 5 до 30 тысяч рублей. Ударить человека в России дешевле, чем обидеть начальство. Наказание за оскорбление власти – не редкость в России. В июле этого года, например, суд в Новороссийске оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей. Это почти максимум по статье о неуважении к власти. Он оставил неуважительный комментарий про Путина в телеграм-канале «На Западном фронте без перемен», который специализируется на разборе публикаций провоенных авторов и зет-блогеров. Что именно он написал, суд не раскрыл. Но мужчина вину признал и объяснил все сильным эмоциональным состоянием. Прежде всплеск подобных дел наблюдался в 2019-м, когда статью о неуважении к власти только приняли, и полиция начала штрафовать всех подряд. Еще тогда телеканал «Дождь» сообщал, что администрация президента сама попросила МВД остановиться. Ведь каждый такой штраф – это новость. И каждая новость – напоминание всей стране, что президента, оказывается, есть за что не уважать. Обидно получается. Вдвойне.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией юристка Мария Новикова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, для начала поясните, пожалуйста, где вообще проходит разница между каким-то бытовым небрежным обращением с предметом и надругательством, то есть уголовно наказуемым деянием. Это я вот к вопросу о коврики в виде флага и надругательством над государственными символами.
2: Во-первых, я хочу заметить эмоциональность сообщений государственных и негосударственных патриотических медиа относительно этой ситуации, потому что просто меня поражает, мигранты использовали российский флаг как коврик для грязных ног. Это сразу уже и обвинение, и мотив, и практически готовый приговор им написали. Но, естественно, первый вопрос, который возникает у юриста и возникает, наверное, у большинства людей с критическим мышлением, что перед нами вообще, да, государственный флаг или коврик с изображением флага? На самом деле здесь тоже проходит большая разница, и для этого нужно сначала разобраться. И вообще в целом мы сейчас можем везде увидеть и наш флаг, и в сувенирной продукции, и на футболках, каких-то кружках, автомобильных аксессуарах очень это популярно. Вот, и, к сожалению...
1: Постельное белье есть такое, выпускают полотенца и пляжные обычные. Все что угодно.
2: Вау. Ну, такое я еще не видела, но, наверное, я мало сижу на маркетплейсах. Я думаю, что как раз там это и можно найти. Собственно, государство не запрещает коммерциализацию этой символики, и поэтому возникает такой юридический парадокс, что если изображение флага можно свободно наносить практически на любой предмет, то вот как раз где проходит эта граница между допустимым использованием и действительно уголовным, уголовно наказуемым надругательством. И в уголовном праве вот есть такое значение, что у нас есть статья 329 Уголовного кодекса, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственным флагом и государственным гербом Российской Федерации. На практике, конечно, надругательство обычно связывают именно с демонстративными действиями, то есть, опять же, сожжение, какое-то разрывание, топтание, то же самое, флага, только когда человек использует этот флаг, чтобы выразить презрение к государству или к, собственно, символу, когда это происходит публично. Если речь идет о каком-то бытовом коврике, то возникают другие вопросы, потому что был ли здесь вообще умысел, и какие были, действительно, было ли это публичным действием. Если у нас есть коврик в частном жилом помещении, на котором производителем, да, не женщиной, а производителем, был изображен российский флаг или герб, тогда вот нужно понять, совершила ли конкретная вот эта женщина все действия, которые образуют конкретный состав преступления, предусмотренный статьей 329. Если она не выставляла коврик на показ, например, не публиковала фотографии с этим ковриком, не звала соседей, приглашала, посмотрите на мой коврик, как я вытираю об него ноги. Или, например, не сопровождала сопровождала вытирание ног какими-то высказываниями против России, то тогда мне интересно узнать, откуда следствие выводит намерение публично выразить публично унизить государственный символ. И здесь как раз очень удобно становится все для обвинителя, потому что можно начать подменять доказательства умысла самим расположением предмета. У нас коврик лежит на полу, а где ему еще лежать? Значит, женщина проявляла презрение, раз он на полу. Но это порочная логика абсолютно. Положение предмета как раз доказывает его способ использования, а не какую-то внутреннюю цель человека, намерение кого-то оскорбить. Статья сама по себе очень размытая, поэтому я даже не буду вдаваться в подробности, что слово «надругательство» вообще не имеет какого-то фактического под собой значения, потому что это оценочное суждение. И, в общем, у нас нет, и как обычно, перечня запрещенных действий. И, естественно, это так на руку нашим правоприменителям, что когда захотят, так это и используют.
1: Но, с другой стороны, ну вот в этой истории конкретной, там все-таки не стали заморачиваться, не пошли в суд, не предъявляли уголовное какое-то обвинение. Эту женщину несчастную просто выслали из России. Она была мигрантка, работала тут, очевидно, по патенту временно. Ее просто выслали из страны. Сейчас это очень легко и просто с мигрантами делать. Но, в принципе, если захотят отчитаться, попасть под это может кто угодно, вот, судя по вашим словам и по расплывчатым формулировкам.
2: Ну, что касается миграционного законодательства, тут очевидно, что нельзя выдворить человека за коврик, очевидно, что здесь, там, не знаю, потом оформить задним числом, что были какие-то нарушения миграционного учета. Если основанием как бы, были проблемы с документами, необходимо установить, что в них конкретно было не так, когда были допущены и какой нормой предусмотрена ответственность, это немножко другая история. Ну, то есть государство все равно обязано доказать, вот, назвать основание выдворения. Очевидно, что Уголовный кодекс в данном случае, это статья 329, не предусматривает такой нормы наказания, как выдворение, поэтому это две абсолютно разные нормы, которые использует правоприменитель. И вообще, на самом деле, мне кажется, что эта история хорошо подчеркивает вот процесс ужесточения миграционной политики и какой-то публичной риторики в отношении выходцев из Центральной Азии, потому что формально, конечно, могут за нарушение режима, а общественности будут сообщать, что вот потому что не любил родину, не любил страну, которая тебе столько всего дала, как у нас любят обычно говорить государственные СМИ. Я не думаю, что это может коснуться вот прям любого человека, когда, знаете, вот юристы говорят, был бы человек, статья найдется. То есть всегда можно найти у человека что-то, что приведет к административному или уголовному преследованию. Поэтому если у вас есть какие-то символы дома, я надеюсь, что у вас их нет, но если вдруг, ну, лучше их не использовать, уже не могу сказать не по назначению, потому что коврик используется по назначению в данном случае. Поэтому мне кажется, что сейчас настолько абсурдно выглядит наше законодательство, что это как раз приводит к правовой неопределенности, когда человек не знает, за что сегодня или завтра его смогут привлечь к ответственности. Это, конечно, большая проблема всех авторитарных режимов.
1: Но вы знаете, у меня такое ощущение, что, в принципе, есть такая общая установка на то, чтобы защищать, я не знаю, честь государства, и оно такое государство это, оно такое обидчивое, защищают честь Путина, который, за которого все время обижаются, потому что как-то не так его назвали в комментариях, каких-то чиновников защищают честь. Защищают непонятно, если честно, чью честь, когда дети, подростки где-то не там станцуют или споют и выложат это в Инстаграме, и вот это тоже оказывается какое-то страшное преступление и деяние. С вашей точки зрения, юридическая основа есть у этого всего? И вообще человек, вы отчасти сказали об этом, но все-таки, чтобы понимать, живущий в России может понимать, чего не делать, чтобы тебя не наказали за то, что ты кого-то там не уважаешь или и обидел?
2: Не выходи из комнаты, не совершай ошибку и не сиди в интернете. Просто полная изоляция. Вот тогда я надеюсь, что не будет никаких оснований. К сожалению, не могу сказать, что вот вы конкретно это не делаете, и все будет отлично. Такое не существует ровно потому, что сегодня

0: такого законодательства нет, завтра такое законодательство есть. Сегодня нет какой-то практики и кажется, что это можно, завтра кого-то привлекли за какую-то фотографию, за какой-то, не знаю, мем в интернете, и уже ты знаешь, окей, значит, теперь этот мем запрещен. В 2025 году была административная ответственность у парня, который не встал, когда звучал гимн на соревнованиях. Ну, то есть, в любом случае, мы сталкиваемся с тем, что государство нас заставляет постоянно доказывать ему свое почтение. Что если ты просто не обижаешь, это уже недостаточно. Надо прям уважать государство. К сожалению, так. И заранее узнать, что можно делать, что нельзя, мы, к сожалению, не можем. Если разграничивать две разные статьи, вот, например, оскорбление власти и оскорбление символов, тоже есть разница, потому что символы — это конкретно флаг и герб. Да, и в некоторых случаях может быть вот гимн, если мы говорим про административную статью, и у нас есть оскорбление власти с конкретно чиновниками, да, с людьми, которых нельзя ни в коем случае никак называть, и, к сожалению, нельзя даже судить об их деятельности, потому что, конечно, в европейской практике тут бы даже вопросов не было, ЕСПЧ настаивает на том, что политик должен терпеть большую критику, чем какой-либо другой человек, то есть очевидно, человек добровольно пошел заниматься публичной деятельностью, и он должен, как представитель власти, терпеть критику в отношении себя. В нашем случае у нас почему-то очень нежные представители власти, которые боятся любой критики.
1: Да. Спасибо большое за ваше разъяснение, Мария. Мария Новикова, юристка, была на связи с программой «Человек имеет право». Природа становится жертвой военных и экономических целей. Ослабление экологической политики на фоне климатического кризиса и экспансия сельского хозяйства лишают природные системы России устойчивости. Одновременно растет число лесных пожаров, а вырубки чаще затрагивают малонарушенные дикие леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом после начала войны с Украиной до 40% российского бюджета уходит на нужды военно-промышленного комплекса, а финансирование ряда природоохранных направлений урезали некоторые вдвое. Об этом пишут авторы доклада «Империя ископаемого топлива», опубликованного Greenpeace International. Авторы доклада отмечают, что такая модель угрожает не только будущему самой России, но и мировой стабильности, так как ускоряет климатический кризис и способствует утрате биоразнообразия.
2: Ямало-Ненецкий автономный округ буквально в кольце пожаров. По данным на 5 августа, количество действующих природных пожаров в регионе выросло до 195, а их общая площадь за сутки увеличилась на 19% и превысила 45 тысяч гектаров. Это худшая ситуация с 2023 года. На Дымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Огонь подобрался к аэропорту Надыма и к поселкам. Новый Уренгой, Тарка, Сале, Губкинский накрыло дымом.
3: Достаточно сильно горим сегодня. На конец следующей недели есть метеопрогноз по улучшению ситуации, по охлаждению температуры, по приходу осадков. Но, опять-таки, прогнозы в этом году очень нестабильные.
2: Причина пожаров в погоде. На Ямале стоит аномальная жара. Уже более 3 недель ни капли дождя. И над сухим лесом гремят так называемые сухие грозы. Это когда молнии есть, а осадков нет. Молния бьет в пересохшую тайгу, и пожар начался. С пожарами на несколько десятков тысяч гектаров сейчас борется примерно 800 человек. Техника туда не проходит, дорог нет, поэтому люди работают лопатами, бензопилами и ранцевыми огнетушителями. 5 августа в регион направили 16 воздушных судов, включая вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Но действительно помочь могут дожди. Синоптики обещают их к концу недели. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации введен в 7 субъектах Российской Федерации. Помимо Янао горит Красноярский край, Томская область, Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Республика Коми. В 52 субъектах установлен особый противопожарный режим. Пока одни горят, другие тонут. Река Тура устроила аномальный летний паводок в Тюмени, какого не помнят коренные жители. За июнь выпало 2,5 месяца.

0: обычной нормы осадков. Затопило села, дачи, стройки. А с берега реки собрали тонну мертвой рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Наводнение сопровождается зловонием по всему городу. В реке массово погибла рыба, кислорода в воде стало почти в 10 раз меньше. И вся эта гниль пошла в водозабор. Из кранов у людей течет вонючая вода, мыться невозможно, пить ее тем более нельзя. При этом чиновники и Роспотребнадзор 3 недели повторяют одно и то же. Вода безопасна, она просто пахнет. Люди не поверили и правильно сделали. Местные журналисты отнесли воду из-под крана в лабораторию, а экспертиза показала превышение железа и марганца. И жители настолько не доверяют официальным проверкам, что скинулись и собрали 60 тысяч рублей и отправили воду на независимую экспертизу в другой город. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело за оказание услуг, опасных для жизни и здоровья. Бастрыкин лично затребовал доклад. Правда, спустя 2 недели у дела ни подозреваемых, ни обвиняемых. Паводок медленно идет на спад, но вода в кранах лучше не стала. В Подмосковье экология напрямую встретилась с последствиями войны. 20 июля беспилотники ударили по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедове. Склады горели, их тушили пеной, и вся эта химия вместе с тем, что вытекло со складов, ушла в речку Гнилушу и окрестные пруды.
1: Опять экологическая катастрофа. Ночью запах невыносимый тоже бывает.
0: А теперь речка и пруды вокруг выглядят страшно. Вода затянута мутной пленкой, по ней плавает пена, и вдоль берегов тонны мертвой рыбы. Ее который день собирают местные жители, волонтеры и даже чиновники из администрации. Купаться и ловить рыбу запретили. Чтобы как-то очистить воду, в нее запускают специальные бактерии. Они должны съесть всю эту химию. Но зараза расползается. Жалобы идут уже из соседнего Раменского района. Там люди боятся, что отрава дойдет до колодцев. А у Тамани 30 июля беспилотники атаковали порт. Горел танкер, повреждены причалы и суда. И через 2 дня спутники сняли то, что после этого осталось в море. 2 огромных нефтяных пятна у Бугасской косы в сумме 170 квадратных километров. Экологи также сообщают, что у берегов Тамани с конца мая дрейфует танкер, подбитый дронами. И все это время он потихоньку травит море нефтью. Официальных комментариев по пятнам, кстати, нет. Про них известно только благодаря спутникам и экологам.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тройчашникова. На видеосвязи с нашей студией эколог Владимир Сливяк. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот в относительно недавнем докладе Greenpeace, который назывался «Империя ископаемого топлива», и в нем речь идет об охране окружающей среды в России и влиянии российского режима на глобальную экологическую безопасность после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там утверждается, что война, авторитаризм и, прям цитирую, сырьевая экономика влияют и на природу, и на общество. Это все несет вообще угрозу глобальную всей экологической ситуации в мире, а не только в России. Почему?
3: Дело в том, что Россия огромная страна, она действительно влияет, ну, например, на климат. Это один из крупнейших загрязнителей мировых, входит в 5 стран, которые больше всего загрязняют атмосферу. И вследствие этих выбросов меняется климат. Потепление климата происходит. Россия здесь играет ключевую роль. И, конечно, война в Украине приводит к тому, что выбросов парниковых газов становится существенно больше, чем это было раньше. Да? При этом Россия совершенно не занимается, не участвует в глобальных усилиях по снижению выбросов парниковых газов. Или, например, возьмем утечки нефтепродуктов, которые являются прямым следствием войны, которую начала Россия в Украине. В этом году было уже несколько крупных утечек. В 2024 году была крупнейшая в истории утечка нефтепродуктов в Черном море. Черное море – это несколько стран, не только Россия. Ну и понятно, что если вредить этому морю, то последствия будут ощущать на себе все страны, которые там на берегу находятся. Да? Вот. И есть много других примеров, которые можно очень долго перечислить. Но в любом случае, большая индустриально развитая страна с вот таким режимом авторитарным, а с моей точки зрения диктаторский режим и, в общем-то, даже фашистский, ну, к сожалению, мир вот так устроен, что если так, в такой стране президент сходит с ума, то с экологической точки зрения это очень-очень плохо, ну и не только с экологической, конечно, тоже.
2: Но, с другой стороны, вот говорят, климат меняется.

0: кажется, виновата война, виновата Россия напрямую или косвенно, поэтому волны жары, поэтому сухие грозы горят леса. Но разве раньше-то до войны леса не горели? По-моему, регулярно горели. И чуть ли не каждый год говорили, что пожары, в этом году пожаров больше, чем было. Тут как будто бы и война ни при чем. Тогда с чем связаны эти пожары? И если бы не было войны, могли бы лучше это контролировать российские природоохранные органы, там лесоохрана и прочее?
1: Ну, процесс изменения климата на планете начался не сегодня. И он начался не вследствие того, что Россия развязала войну в Украине, безусловно. Он идет давно. Вы совершенно правы в том, что пожары, наводнения, засухи и прочие стихийные бедствия, они существовали и раньше. Да, еще в те времена, когда никто не говорил ни про какое изменение климата. Что происходит в связи с тем, что этот процесс, то есть изменение климата на планете ускоряется? Происходит большее количество этих стихийных явлений. Ну, условно говоря, в 2010 году была волна жары, когда горели леса вокруг Москвы, все было затянуто дымом, да, и тогда климатологи говорили, что волны жары приходят где-то раз в среднем в 10 лет. Сейчас, если мы посмотрим на Европу на последние 4 года, 3 из них это были рекордные температуры летом, 3 из этих 4 лет это большие волны жары, которые обходят каждая в сотни миллиардов евро для европейской экономики. И так, в общем-то, не только в Европе или в России это ощущается. Это по всему миру ощущается просто немножко разные проявления. То есть, где-то это засухи, и, как правило, там, где воды и так не хватает. А где-то это наводнение там, где воды достаточно. Да? А где-то новые инфекционные заболевания распространяются, потому что возбудители этих заболеваний перебираются все севернее. Вот раньше им было слишком холодно, этим возбудителям в каких-то регионах, а теперь средняя температура на планете поднялась до такой степени, что им там комфортно. И люди на севере начинают сталкиваться с заболеваниями, которые были только где-то на юге, там, в Африке и так далее. Вот. К очень большому сожалению, прогноз по изменению климата, он очень негативный. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Мы можем адаптироваться, и мы можем сокращать выбросы парниковых газов для того, чтобы в будущем климат не стал еще более катастрофическим. То есть, это скорее забота уже о будущих поколениях. Но вот если совсем утрировать, мы говорим о том, что если мы сегодня будем заниматься снижением выбросов парниковых газов, а это происходит, я имею в виду выбросы вследствие сжигания ископаемого топлива, то есть угля, нефти и газа, то, условно говоря, во второй половине нынешнего века, наверное, людям все еще не надо будет надевать защитный костюм для того, чтобы выйти на улицу, и климат все еще будет таков, что людям будет относительно комфортно жить. Да? Или же альтернатива в том, что там, условно после, ну, скажем, 2050-2060 года на улицу люди просто так выходить не смогут, им нужно будет, я не знаю, какие-нибудь комбинезоны, скафандры надевать, потому что снаружи абсолютно враждебная окружающая среда, в которой невозможно выжить. Да? Прибавьте к этому голод, недостаток пресной воды, питьевой воды, да? Прибавьте к этому эпидемии. Ну, это страшная картина, и надо постараться сделать все для того, чтобы этой картины не случилось, да, ее смягчить.
0: Но вы знаете, вам скажут, а какие ваши доказательства? Что вы нас пугаете? Вот уже пугаете и пугаете. И в начале века фантасты писали, что вот уже, значит, к концу 20 века люди тоже будут ходить в скафандрах, уже не будут расти деревья, все растет и колосится. В общем, почему этому не верят вот в такие прогнозы экологов, климатологов, ученых? Не верят те люди, от которых сегодня зависит принятие решений, непосредственно связанных с защитой экологии и экологических прав граждан и в своих странах, и в соседних?
1: Отвечу на ваш вопрос следующим образом. Ну вот смотрите, когда-то человечество решило... Ну, или, так скажем, научно-технический прогресс привел человечество к тому, что начали сжигать огромное количество угля, нефти и газа. Там, в конце 19 века это был преимущественно уголь, в 20 веке это там нефть и газ, сейчас все это вместе. И это привело к тому, что огромное количество парниковых газов поднимается в атмосферу, образует такой парниковый эффект, и Земля нагревается. Нагревается не в том смысле, что Нарьян-Мар...

0: Теперь вот раньше там было, я не знаю, минус 50 зимой, а теперь минус 48 зимой, допустим, если нагревается на 2 градуса. Или, допустим, там в Париже вместо 30 будет 32. Нет, каждый градус нагрева – это на порядок больший климатический хаос. Что такое климатический хаос? Это когда вот поколение наших предков привыкли сеять в одно время, убирать в другое время, к определенным климатическим условиям привыкли, да? А тут все меняется таким образом, что урожай гибнет, становится нечего есть. И ладно бы это было в каком-то одном месте. Да? Ну, в одном вот погиб урожай, ну, купили в другом месте. А когда это происходит на всей планете, то купить становится как бы уже и не у кого. Да? Начинают расти цены, начинает расти нестабильность. В случае с изменением климата уже есть климатические беженцы. Эта проблема будет расти, потому что, например, происходит опустынивание, то есть размер пустынь увеличивается, количество плодородных земель уменьшается. Естественно, все большая территория будет превращаться в пустыни, люди будут оттуда мигрировать, это, естественно, будут новые, скажем так, очаги напряжения создавать. На севере, но не только на севере, да, преимущественно там, где более развитые страны, туда из более бедных стран. Да. Вот то, что мы сейчас видим, как миграционные кризисы, да, вот в Европе, в каких-то других местах, это еще цветочки. Ягодки будут впереди. Да? И, ну, можно верить или не верить, изменение климата, оно вообще никак не ориентируется на нашу с вами веру. Оно идет, и оно ускоряется, и, собственно говоря, ученые-климатологи предсказывали вот все, что мы наблюдаем, вот эти волны жары практически каждый год сейчас, обмеление рек и прочее, тому подобное, наводнение, вот в Тюмени сейчас наводнение, там нет воды, люди плачут в Инстаграме, чем как мыться водой, которая пахнет фекалиями, а будет намного хуже, да, и наводнения будут намного хуже в Сибири, и засухи будут намного хуже, и реки будут... Там вот сейчас Рейн и Дунай экстремально обмелели, а будет так, что они будут полностью пересыхать. Будет масса проблем. И нам надо, с одной стороны, адаптироваться к этому, то есть начать исходить из того, что вот волна жары этого года, например, такая феноменальная большая волна жары, это не какое-то чудесное событие, которое случается раз в 1000 лет, и надо вот просто пережить. Нам надо начать исходить из того, что это будет каждый год. Политики играют здесь главную роль. Условно говоря, это роль государства, сказать, нам нужно вот так и так перестраивать нашу жизнь, потому что дальше будет проблем еще больше из-за изменения климата. В том, что изменение климата идет, ни у кого сомнений нет. В том, какие последствия от этого сомнений тоже нет, потому что все это климатологи предсказывали, только думали, что это случится позже, а это происходит уже сейчас. Да, частный бизнес, да, большую и важную роль играет, но он играет роль здесь исполнителя. Да, инициировать должно государство.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Я так понимаю, что это, конечно, для более долгого разговора тема, но тем не менее уже понятно, что нужно что-то предпринимать, каким-то образом пытаться влиять на своих чиновников. Эколог Владимир Сливяк был на связи с программой «Человек имеет право». Большое вам спасибо, Владимир. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший комиссию по образованию, науке.

0: науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
1: Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь.

0: или с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, ну, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
2: Верочку сразу вызвали в Геленджик, в скорую, увезли на скорой. А там провели операцию четырехчасовую, достали через грудную клетку, доставали эти, насквозь легкая была пробита, осколки. Носку зашили, у нее немножко рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
3: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через два дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипа Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
4: Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
5: Просим вас сохранять спокойствие.
6: Режим ракетная опасность введен на территории Свердловской области.
4: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
7: Срочно всем занять безопасные места. Ударный БПЛА. Дубовское поле, Фальцевская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Согрева, находится в укрытии. Приближаются, занять безопасные места.
4: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
8: Это не дело Бога. Тем более, если они выходят

0: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией. В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает: объявлены беспилотные ракетные опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос: почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает:
1: по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, что через день сирены будем включать? Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
2: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
0: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
3: Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
0: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге 3 погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам «Вайлдберрис» в Котовске «Электростали» 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон.
4: Согласно плану эвакуации. Внимание!
0: Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
5: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
0: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
6: Ну, попробуй открыть.
0: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11-м этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать.

0: На данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минные опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
1: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
2: Тель-Авив летит.
1: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
3: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
4: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Спасибо, ребята.
3: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
3: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
5: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
3: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
5: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
3: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
5: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус,

0: Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которые приходят в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: «Но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет?» Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
1: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
0: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещений, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль, когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
1: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
0: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, у кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лехаем», говоря, да, вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, на самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. Но в семьях, которые сидят в этих комнатах, мамад, наконец, дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят: конечно, война – это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате.

0: в комнате играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
3: У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
4: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса в ГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
1: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
4: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны.

0: с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой кампании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
3: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
4: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
5: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, государственное муниципальное управление, 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
6: Шансы есть.
5: Это вы.
4: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
5: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
7: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
5: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
6: Первый по-любому.
5: 360 раз в году получится.
7: Покажи мне эту цифру. Но зато какое число, Илюха.
4: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
8: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в АФТИ. В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
9: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль,

0: 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
1: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
2: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году, а то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
1: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
3: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
1: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
4: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельные квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
1: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
5: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
1: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
6: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших по квоте просто не доучится.
1: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
6: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
1: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
6: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
1: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу.

0: Артём Филатов, настоящее время, Радио Свобода.
1: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
2: Ну, это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право как бы поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
1: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
2: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
1: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
2: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в вуз?
2: Но если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
2: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за

0: свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их очистить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
0: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
2: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СЛО закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
3: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продают в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
4: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
5: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
2: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу, работают где-то там, женщины дети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СЛО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города города и миллионы людей, чьи жизни навсегда

0: изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
1: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
0: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
2: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, бля. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
0: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здрасте, здрасте.
0: Так что же Россия будет делать после СВО?
3: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой это Владимира Путина, население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
0: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
3: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы и персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и насколько чувствуете себя уверенно

0: на год, два, три планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
0: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет значит, заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее головная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровня, на региональном месте уровня, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы, предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
0: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
0: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
0: Ну, смотрите,

0: Мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
0: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не предвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. 86 лет назад, летом 1940 года, СССР оккупировал, а затем аннексировал три страны Балтии. С тех пор они восстановили свою независимость, укрепили свой суверенитет, вступили в ЕС и НАТО. Однако сегодня Москва вновь угрожает этим странам. Возможно ли новое нападение России? Какова позиция русскоязычных жителей Балтии? И каково будущее малых стран в эпоху глобальных войн? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Летом 1940 года Советский Союз аннексировал Литву, Латвию и Эстонию. Спустя полвека эти страны восстановили независимость, вступили в НАТО и Европейский Союз, превратившись в важную часть западной системы безопасности. Но после начала полномасштабной войны в Украине страны Балтии вновь оказались в центре разговоров о возможной российской угрозе. Сегодня Москва регулярно обвиняет страны Балтии в русофобии и милитаризации, а сама Литва, Латвия и Эстония активно укрепляют границы, увеличивают военные расходы и принимают на свои территории дополнительные силы НАТО. Большинство аналитиков считают, что прямое нападение России на страну члена Альянса означало бы риск войны со всем блоком или с так называемой коалицией желающих, что делает такой сценарий крайне опасным и маловероятным для Москвы. При этом Балтия остается важным политическим и символическим рубежом. Опыт 20 века для стран Балтии сделал вопрос безопасности не абстрактной темой, а основой государственной политики. Сегодня будущее стран Балтии зависит не только от ее собственных решений, но и от того, каким будет исход войны России против Украины, а с ней и вся архитектура европейской безопасности.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политик и политолог, бывший министр обороны Латвии в 2023-2026 году, а ныне депутат Сейма Латвийской Республики Андрис Спруц. Hello, Andris. Thanks for joining.
2: Hello, Sergey. Thank you for having me. Good to be with you.
3: В течение трех лет, что вы занимали пост министра обороны, чувствовали ли вы нарастающую угрозу нападения со стороны России? И как это воспринимается в Латвии сегодня?
4: Россия всегда представляла собой постоянную угрозу, постоянную опасность. Пост

0: Если говорить о возможном нападении со стороны России, какие сценарии вы рассматриваете? Речь идет о кинетической войне или, скорее, о гибридных угрозах?
1: Что ж, мы должны быть готовы к различным сценариям, в том числе и к наихудшему. Наихудший сценарий — это прямая агрессия против стран Балтии, включая Латвию. Но, конечно, то, с чем мы сталкиваемся уже сейчас, — это гибридная война, гибридные атаки. Дезинформационные кампании, инструментализация и использование нелегальной миграции в качестве оружия, кибератаки, инциденты, направленные против критически важной инфраструктуры. Итак, именно с этим мы сталкиваемся практически каждый день. Именно поэтому у нас нет времени на какой-то легкомысленный подход. Мы должны быть готовы сражаться, реагировать и действовать незамедлительно, каждый день. Это философия нашего повседневного образа действий, и она остается таковой. Россия представляет собой угрозу, и мы должны быть готовы к различным сценариям, а также, по сути, ежедневно противостоять гибридным атакам.
0: Насколько Латвия готова к этому в настоящее время? В первую очередь я имею в виду, конечно же, системы противовоздушной обороны. Ведь если вспомнить инцидент, который привел к вашей отставке, это была атака с использованием дронов. И подобные инциденты повторяются по всей Северной Европе, во всех странах Балтии.
1: Мы готовы и очень активно выполняем свою домашнюю работу. Во всех трех странах Балтии расходы на оборону превышают 5% ВВП. И я, как министр, конечно, решительно выступал за то, что инвестировать нужно именно сейчас. Действовать нужно безотлагательно, поскольку до 2022 года мы уделяли недостаточно внимания вопросам обороны и военного потенциала. Разумеется, мы начали заниматься этим еще после 2014 года, но по-прежнему требуются значительные инвестиции. Поэтому инвестиции и выполнение необходимых задач — это постоянная работа, которую мы ведем совместно с нашими союзниками по НАТО. Ведь мы являемся частью и ЕС, и НАТО. В Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО численностью более 4000 военнослужащих из 14 стран. Таким образом, защита внешних границ НАТО и ЕС — это общая задача как для Латвии, так и для наших союзников по Альянсу. Да, существуют определенные вызовы, связанные с новыми технологиями, а также с методами, которые уже не назовешь новыми, в частности, в сфере противодействия беспилотникам. Обнаружить дроны или отреагировать на них крайне сложно, если страна не переведена полностью в режим военного времени. Мы не находимся в состоянии мира, но и официально не ведем войну. Именно поэтому воздушное пространство не закрыто полностью. На границе размещены подразделения, однако существуют и определенные ограничения. Инциденты с беспилотниками служат очередным напоминанием о том, как важно непрерывно работать над развитием технологий как самих дронов, так и средств противодействия им. Разумеется, нам также важно сохранить устойчивость, чтобы подобные инциденты не приводили к падению правительства. Как политическая сила и как общество, мы должны быть достаточно сильными, чтобы выдерживать любые подобные происшествия в будущем.
0: Какова численность латвийских сил обороны?
1: А все зависит от того, как считать. Если учитывать профессиональных военных и вновь введенный призыв, то численность составляет около 10 тысяч человек. Если добавить к этому бойцов Национальной гвардии, то это еще 10 тысяч. А если приплюсовать сюда еще и резервистов, то наберется еще более 10 тысяч человек. Таким образом, в случае необходимости, в условиях военного времени, можно сразу же поставить под ружье и подготовить к бою 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, как я уже упоминал, на территории Латвии дислоцировано более 4000 военнослужащих НАТО. Однако план, и он уже реализуется, предусматривает восстановление призыва и доведение численности боеспособных военнослужащих в условиях военного времени до 60 тысяч человек. Так что в ближайшие годы это должно быть осуществлено. Мы уже начали этот процесс, но теперь, разумеется, необходимо предпринять следующие шаги.
0: Насколько достаточным в данном случае является контингент НАТО численностью в 4000 человек? И в целом более общий вопрос. Каковы сейчас мнения относительно гарантий НАТО, гарантии по статье 5 Вашингтонского договора, а также о возможности защитить страны Балтии с помощью этой гарантии?
1: Прежде всего, хочу сказать, будучи министром обороны, я никогда не сомневался в том, что пятая статья гарантии безопасности НАТО является...

0: является надежной и незыблемой. Несмотря на определенные разногласия и дискуссии по ряду вопросов, например, касающихся объемов и темпов финансирования или механизмов реализации, уверенность в надежности гарантий НАТО оставалась неизменной. И это крайне важно. Существует твердое понимание значимости этих гарантий и вера в них. Ведь если бы мы начали сомневаться в гарантиях и взаимной поддержке, это могло бы привести к реализации сценария самосбывающегося пророчества. Поэтому поддержка, безусловно, существует. Она необходима и должна оставаться мощной. Что касается численности контингента, то Латвия была бы рада принять еще больше военнослужащих НАТО. Однако самое главное — это само присутствие войск и техники НАТО, а также наличие планов, позволяющих оперативно перебросить дополнительные силы из других стран. Речь идет о создании целостной оборонной архитектуры, от батальонов и бригад до дивизий и корпусов. Именно это имеет решающее значение, и именно эта работа сейчас ведется. Региональные планы обороны вполне реализуемы и осуществляются. Но, разумеется, в основе всего лежит главный принцип. Гарантии безопасности должны действовать всегда, а уверенность в них быть твердой и непоколебимой. И пока что все идет как надо.
1: В целом, рассматриваете ли вы возможность создания НАТО+. Ведь мы явно наблюдаем растущую готовность со стороны стран Балтии, северных стран Польши и Великобритании противостоять российской угрозе и проявить солидарность с Украиной. Предвидите ли вы возможность создания, скажем, НАТО+, или НАТО-2, такой коалиции желающих, которая будет поддерживать Украину и противостоять России?
0: Здесь есть разные уровни. С одной стороны, НАТО — это альянс из 32 государств, где действует пятая статья о взаимной поддержке в случае агрессии. Это важнейшая основа альянса и системы обороны, в том числе и для Латвии. В то же время существуют и страны региона, разделяющие схожие взгляды. Вы упомянули страны Северной Европы, Балтию, Польшу, Германию, Нидерланды, Великобританию, а также Канаду, страну, возглавляющую бригаду здесь, в Латвии. Поэтому, безусловно, следует поощрять и поддерживать региональное сближение и совместную деятельность в регионе, в том числе и с участием Украины. Украина обладает чрезвычайно важным опытом, знаниями и бойцами, прошедшими реальные сражения. Именно поэтому, находясь на посту министра, я твердо убежден в необходимости активного сотрудничества с украинской стороной. Нам нужно перенимать опыт противодействия беспилотникам, а также осваивать и внедрять технологии и культуру их применения. Таким образом, укрепление НАТО на различных уровнях остается постоянной задачей. Я не вижу здесь противоречия. Напротив, речь идет о взаимодополняемости. НАТО — это союз из 32 государств, но мы дополняем его различными региональными инициативами и форматами сотрудничества, в том числе, как вы отметили, с участием Украины. Например, в рамках деятельности Объединенных экспедиционных сил, возглавляемых Великобританией. Для нас это возможность расширить существующий формат.
1: Как вы считаете, следует ли предоставить Украине возможность досрочного вступления в НАТО?
0: Я лично убежден, и это убеждение твердо разделяю здесь, в Латвии, что Украина должна стать 33-м членом НАТО, причем как можно скорее. В то же время мы уважаем формулу, принятую еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Украина станет членом Альянса, когда союзники придут к согласию и позволят обстоятельства. А на данный момент согласие среди всех участников нет.
1: Как вы считаете, возможно ли преодолеть подобные региональные и общеевропейские разногласия между членами НАТО? Ведь, как я уже упоминал, с одной стороны мы видим восточный и северный фланги, а с другой — средиземноморский фланг. Возможно ли наладить взаимопонимание между средиземноморским и северным флангами НАТО?
0: В целом, да. Подход, предусматривающий защиту каждого члена Альянса и каждого дюйма территории НАТО, так называемый подход 360 градусов, это совершенно очевидная вещь. Этот принцип четко закреплен в стратегической концепции НАТО и неизменно отражается в итоговых декларациях всех саммитов Альянса. Россия представляет собой главную угрозу для союзников и партнеров по НАТО. При этом внутри Альянса, безусловно, ведутся дискуссии, которые не всегда проходят гладко и порой бывают весьма сложными. Известно, что между Грецией и Турцией уже несколько десятилетий существуют разногласия. Поэтому

0: Ну, разумеется, нельзя игнорировать сложность устройства Союза, объединяющего 32 государства. Но все же я убежден, общая цель — создание НАТО 3.0, как это иногда называют, в том числе в контексте повышения расходов на оборону до 5% ВВП, заключается в том, чтобы сделать альянс более боеспособным и устойчивым. Кроме того, сейчас самое подходящее время для включения в состав альянса тех стран, которые действительно укрепляют безопасность. Украина в будущем станет одной из таких стран. Я, как и весь латвийский народ, твердо верю, что она внесет свой вклад в укрепление мощи НАТО, а также в обеспечение безопасности и обороны всех государств-членов.
1: Если говорить о стратегически уязвимых местах и возможных сценариях развития событий, то, очевидно, у вас, как министра обороны, были, наверное, сценарии и модели возможного вторжения России. Как бы вы определили не самые слабые места, а, скажем, наиболее вероятные? Ведь часто в качестве примеров приводятся Нарва или Сувалки. Или, например, если говорить о Латвии, то это Латгалия и Даугавпилс. Какой сценарий российского нападения теоретически можно было бы представить?
0: Как я уже упоминал, существуют различные сценарии развития событий. Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку региональные планы не являются публичными документами. Однако сам факт их наличия подтверждает, что НАТО разрабатывает такие планы с учетом различных сценариев. Кроме того, у Латвии есть собственный план национальной обороны, предусматривающий конкретные процедуры действий на случай реализации тех или иных сценариев. Повторюсь, наиболее жестким сценарием стало бы полномасштабное вторжение в страны Балтии. Минимум, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, это гибридные угрозы. Они присутствуют постоянно. Именно поэтому существуют различные планы реагирования на разные сценарии. Мы должны быть готовы ко всем упомянутым вами вариантам развития событий, будь то Сувалки, Даугавпилс или Нарва. Безусловно, это критически важные и рискованные направления, которые необходимо учитывать. Хочу еще раз подчеркнуть, Нарва, Даугавпилс, Сувалки и другие подобные места — это не просто Латвия или Эстония, это территория НАТО. Ситуация отличается от украинской. Несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается в Украине, именно Украина ведет борьбу с Россией при поддержке НАТО, Европейского Союза и Латвии. В случае с Латвией любое нападение на страну будет расцениваться как нападение на НАТО, на альянс из 32 государств, включая крупные державы, обладающие мощными вооруженными силами и значительными оборонными бюджетами. Поэтому, на мой взгляд, России следует осознавать исходящую от нее угрозу. Необходимо понимать, атака на любую из стран Балтии станет нападением на альянс, объединяющий 32 государства.
1: Вы или какая-либо из других стран Балтии строит линию обороны, подобную той, что создает Украина на границе с Россией?
2: Yes, we do. We are building the Baltic defense line.
0: Да, мы это делаем. Мы создаем Балтийскую линию обороны. Мы строим ее совместно, три страны Балтии и Польша, а также Финляндия, которая укрепляет свои границы, принимая собственные специфические меры обороны. Именно поэтому мы считаем, что этот проект должен получить финансовую поддержку со стороны Европейского Союза, ведь речь идет о внешней границе ЕС. Существует принципиальная поддержка идеи о том, что внешние границы должны укрепляться в том числе за счет общеевропейского финансирования. При этом мы опираемся на опыт НАТО и учитываем опыт Украины. Мы вышли из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, так что теперь можем использовать их на законных основаниях. Пять государств — Финляндия, три страны Балтии и Польша — вышли из Оттавской конвенции, поскольку мы убеждены, для защиты наших граждан нужно делать все возможное. Мы должны располагать всеми необходимыми средствами на случай реализации одного из тех негативных сценариев, которые мы обязаны учитывать и к которым должны готовиться. Подготовка к обороне служит фактором сдерживания, а агрессор попросту сломает зубы, если действительно решится на какие-либо действия. Вот почему столь важно не только возводить оборонительные рубежи на земле, но и, как вы уже упоминали, обеспечивать защиту в воздушном пространстве. Создание систем противовоздушной обороны — одна из первоочередных задач для структур ПВО Латвии и других стран Балтии.
1: Да, я думаю, что в итоге это не такая уж невообразимая вещь. Я вспоминаю о том трехдневном российском наступлении на Киев. На самом деле Киев находится довольно близко к границе, верно? Он расположен примерно в 100 километрах от белорусской границы, и тем не менее Украина

0: Украинцы смогли остановить Россию, а затем оттеснить ее от Киева. Таким образом, отсутствие стратегической глубины на самом деле не является аргументом в пользу отказа от какой-либо обороны. Поэтому я считаю, что это хороший пример для возможного российского нападения на Латвию или Эстонию.
1: Да, мы должны быть готовы. Но, опять же, стратегическая глубина — это не только национальный уровень. Стратегическая глубина — это еще и НАТО.
2: Спасибо большое, Андрис. С нами на связи был политик и политолог, бывший министр обороны Латвии, а ныне депутат Сеймаса Латвии Андрис Спруц.
3: Yes, Сергей, many thanks. Thank you for having me.
2: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о России и Балтии. Сейчас, через 86 лет после советской оккупации, снова заходит разговор о российском вторжении в Балтию. Что это такое? Гибридная война? Накрутка этой угрозы? Или действительно существует подобная опасность? Рассуждает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Да, пока идет война в Украине, никакой войны, ну, по крайней мере, войны классического типа и даже неоклассического, то есть с широким использованием беспилотников и так далее, просто быть не может. Не хватит сил, не хватит возможностей, в том числе и материальных возможностей. Людей, может быть, и хватит, а вот железа вряд ли хватит. Другой вопрос, что в условиях войны с Украиной Россия может пойти на целый ряд гибридных акций, ну, скажем, постоянные угрозы, всякого рода попытки политической дестабилизации, такие демонстративные полуудары, неполные удары при помощи или посредством ракет или дронов. Ну, например, вот то, что произошло в Польше. Видите, вот летит ракета, да, она вроде никого не убила, ничего не повредила, но продемонстрировала, что, ребята, вы уязвимы, ваше ПВО никуда не годится, а вот мы можем вас достать в любой момент. Ну и поэтому вот такого рода акции, да, они могут быть. Да, могут быть диверсии, да, могут быть попытки провоцировать какую-то внутреннюю нестабильность в отдельных районах. Все это может быть. Но это, так сказать, до уровня полномасштабной войны. Вот так я бы сказал. Если говорить о попытках дестабилизации внутриполитической с использованием всякого рода прокси-группировок, но это, скорее всего, если говорить об Эстонии, это Нарва и прилегающие какие-то районы. Но при этом нужно понимать, что власти в Эстонии, как я понимаю, должны... Ну, я надеюсь, что они готовы к тому, чтобы пресечь и достаточно решительно любые попытки дестабилизации. Ну, что-либо вроде того, что произошло в Донбассе или на Донбассе в 2014-2015 годах. В Латвии это, скорее всего, Даугавпилский район, там действительно демографическая ситуация скорее с преобладанием, ну, я не могу сказать преобладанием, но с большим процентом этнического русского меньшинства. Но, опять же, очень зависит от того, как будут реагировать местные власти. То же самое с Увалский коридор. Но, видите, тут еще сложнее, потому что для того, чтобы попытаться, значит, каким-то образом захватить этот коридор, нужно согласие Минска, нужно согласие Беларуси. И более того, нужно согласие Минска на то, чтобы Россия развернула существенную группировку на ее территории, на белорусской территории. А я так понимаю, что ни нынешний президент Беларуси, ни, возможно, его преемники, да и вообще, скорее всего, правящая верхушка Беларуси не в восторге от такой перспективы.
2: Это был Юрий Федоров в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Zoom присоединяется политолог, профессор Тартуского университета Андрей Макарычев. Андрей, привет.

0: приветствую.
1: Добрый день, очень рад видеть, Сергей.
0: Взаимно. Ну вот у нас тут картинка Нарвы, Нарва и Вангород, Нарвская крепость, тот самый Нарвский мост, который знакомый нам журналист Аркадий Бабченко настойчиво советует разрушить, да, чтобы отгородить Россию от Эстонии. Я знаю, что ты очень много занимаешься Нарвой, не раз был в этом городе. Я хочу тебя спросить, как у человека, знающего ситуацию на земле, насколько это действительно конфликтная точка? Вот это вот все разговоры о Нарвской республике, о нарвских русских, о всей вот этой вот Восточной Эстонии.
1: Я боюсь, что я не смогу коротко ответить на этот вопрос, но начну с того, что это очень полемичный сюжет. И я думаю, что если мы посмотрим немножко вглубь современной истории, то эта конфликтная напряженность началась отнюдь не с 22 года, а значительно раньше. Потому что если мы посмотрим, например, на ежегодные отчеты эстонской полиции безопасности КПО, то с конца 90-х годов было очевидно, что Россия воспринимается, в отличие от большинства других европейских стран, в Эстонии не столько как партнер или просто сосед, а сколько как источник различных угроз. Поэтому сейчас мы просто присутствуем при эскалации того тренда, которому уже много лет. Я бы сказал, что полемичность этого вопроса связана со столкновением двух различных логик. Логик безопасности, геополитических логик. Первое состоит в том, что на самом деле существуют очень как бы очевидные параллели между тем, как развивалась ситуация на востоке Украины, в частности в Донбассе, и теми событиями, тем сюжетным рядом, который мы можем видеть в Нарве. В частности, многие украинские эксперты-политологи придерживаются такого мнения, и недавно даже президент Зеленский озвучил его. Правда, моментально пришел ответ со стороны эстонского правительства о том, что подобного рода рассуждения в данном контексте неуместны, и более того, они льют воду на мельницу кремлевской пропаганды. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что даже между союзниками, я имею в виду Украину и Эстонию, существует как бы разное восприятие вот того вопроса, о котором мы сейчас говорим. На чем основана вот эта первая логика о том, что на самом деле есть некоторые аналогии, некоторые параллели, нужно быть очень внимательным к ним. Я думаю, что здесь есть несколько факторов уязвимости Эстонии. Многие из них носят такой, скажем так, глобальный, структурный характер. Ну, например, сейчас становится совершенно очевидным, что агрессия России против Украины вернула мир вот к такому старому пониманию силы, как обладание материальными и физическими ресурсами, ресурсом для того, чтобы либо красть, либо убивать. Понятно, что малые страны в этом контексте смотрятся, ну, скажем так, достаточно уязвимо. Конечно, у Эстонии были свои предметы гордости всегда, там, я не знаю, электронное правительство, скайп, различного рода стартапы, но сейчас выясняется, что мир развивается в другом направлении. И это, безусловно, фактор уязвимости. Тем более, что нужно помнить, что у Эстонии, ну, фактически нет своих военно-воздушных сил. Сейчас, например, наше воздушное пространство защищает дивизия эскадрилья из Турции. До этого были итальянцы. Вот. Ну, в Эстонии также присутствует дефицит военно-морского флота. Различного рода операции на Балтийском море могут проводиться только с партнерским участием финских коллег.
0: Ну, это с точки зрения, так сказать, hard security, да, вот этого hardware. А с точки зрения софта, насколько вообще почва в самом вот Востоке, Силумя, Котхлоярве, Нарва, насколько это можно сравнивать с ситуацией Донбасса и население, скажем, подвержено российской пропаганде? Насколько они готовы к такого рода сепаратистским сценариям, которыми могли бы воспользоваться в России?
1: Я думаю, что Силумя и Котхлоярве в данном случае не играют как бы большую роль. Мне кажется, что здесь Нарва является такой как бы точкой напряжения. Знаете, эти как бы возможно, ну, как бы желания или ресурсы сепаратизма, они же тоже постоянно как бы подпитываются, начиная с 93-го года, с референдума.

0: об автономии Нарва, который был признан недействительным, и заканчивая вот последними информационными дебатами, дискуссиями о том, что это такое Нарвская народная республика. Ну, в общем-то, здесь в Эстонии мы пришли к консенсусу о том, что это скорее такого рода виртуальный проект, который не связан непосредственно с какими-то далеко идущими планами. Скорее его можно рассматривать как, ну, такого рода провокацию онлайновую в основном.
1: Ну, то есть это, либо... так скажем, в головах, больше в головах московских политтехнологов Нарвской
0: народной республики. Я думаю, что да, но между московскими политтехнологами и, скажем так, вот этой постиндустриальной, постпролетарской, постсоветской Нарвой расстояние не очень большое. Я объясню, почему я об этом говорю, о расстоянии. Потому что есть несколько таких поляризующих точек каждый год, которые дают как бы почву для дискуссии на эту тему. Конечно, 9 мая является самый как бы известный из них. Я на этот раз я 9 мая побывал в Нарве, и я увидел, что означает феномен, ну, я его называю звуковой агрессией, можно там назвать какой-то визуальной дипломатией, в кавычках, музыкальной дипломатией, но это на самом деле такая спецоперация по нарушению пространство там социального, культурного, какого угодно, Нарвы со стороны России, со стороны Ивангорода. И это, в общем-то, имеет свою аудиторию, безусловно. 9 мая Нарва была поляризована в том смысле, что сформировалось два как бы пространства. Одно пространство отмечало День Европы, как мы понимаем, другое, вот это человеческое пространство, отмечало 9 мая как День Победы. И количественно, в общем, число людей, которые пришли на берег смотреть на то, что... А этот так называемый патриотический концерт в Ивангороде было, по моим наблюдениям, все-таки больше, чем число людей, отмечающих 9 мая как День Европы. И это, конечно, фактор, который действует регулярно. Это уже не первый год, устанавливаются большие экраны с такими достаточно откровенными лозунгами «Одна победа, одна страна». И вот это, безусловно, подпитывает такие настроения, которые на самом деле находятся в латентном состоянии. Мне кажется, что вот это вот сообщество русскоязычных в Нарве, оно очень как бы такое деполитизированное. Я бы даже сказал, что у этого сообщества нет какой-то определенной идентичности. Скорее, это то, что... итальянский философ Джорджо Агамбе назвал формой жизни. Ну, в том смысле, что вот так вот это было всегда, и мы, так сказать, привыкли жить таким образом, мы привыкли фотографироваться на день свадьбы напротив танка Т-34, мы вот привыкли приносить цветы, и мы как бы вот в этом видим свою как бы, ну, вот эту даже не идентичность, а свою вот эту вот такую экзистенциальную, скажем, ну, так,
1: да,
0: сущность.
1: Да, принадлежность групповая. Андрей, вот это очень интересный вопрос, как буквально следующий хотел спросить. Действительно, а какова идентичность русскоязычных жителей Эстонии? Не только в Нарве, да, но, скажем, вот этот вот русский район Таллина, как он, Ластамяки, да? Ластамяи, да, мяки, это финская мяя, эстонская. Они чувствуют себя эстонцами в полной мере? Или они чувствуют себя как, не знаю, некая вложенная внутри эстонской идентичности, у них вот эта вот постсоветская или, может быть, российская идентичность?
0: Опять же, обобщать здесь нельзя, несмотря на то, что это не очень большое как бы комьюнити по числу, принадлежащее к ним, но оно достаточно дифференцировано. В Таллине живут все-таки те люди, которые хорошо интегрированы, они, безусловно, двуязычные. У них наверняка есть достойная работа и хорошие, ну, относительно хорошие материальные условия. Чего нельзя сказать о Нарве, которая гораздо более изолирована, которая гораздо более, так сказать, помещена в свое собственное вот это пространство языковой, культурной, я бы сказал, изоляции. В Таллине, например, есть значительное количество, я бы сказал, очень существенное количество русскоязычных, которые, ну, чья, так сказать, политическая позиция вполне соответствует эстонскому мейнстриму. Эти люди ходят на концерты Максима Покровского «Ногу свело», Андрея Макаревича, там, я не знаю, других артистов, которые занимают вполне определенную проевропейскую, проукраинскую и антивоенную позицию. Это тоже русскоязычные, которые живут там и которые таким образом себя отождествляют вот с таким, так сказать, пониманием текущего момента. А что касается Нарвы, то там, конечно, все гораздо сложнее. И, собственно говоря, я думаю, что здесь не только географическое положение играет роль, но и в каком-то смысле экономический фактор, потому что Ида-Вирума, это вот восточная часть Эстонии, она имеет более высокий уровень безработицы, меньший уровень средней заработной платы и большее количество социальных проблем. И вот если мы посмотрим на совокупность этих факторов, то, конечно же, мы увидим, что почва для, скажем так, критического или скептического отношения к эстонскому государству там намного сильнее, чем среди русскоязычных в Таллине. Но опять же, вопрос о том, является ли это идентичностью в строгом смысле слова или нет, ну, он для меня открыт, потому что эти люди себя идентифицируют с языком, например. Да? Мне не кажется, что язык может служить очень мощной, такой прочной основой для идентичности, язык как язык, потому что на языке можно говорить совершенно разные вещи и, так сказать, находиться на совершенно разных полюсах политических баррикад. И эти люди идентифицируют себя ментально, символически с Россией, при этом многие из них там, может быть, даже ни разу и не были. А многие говорят, что, находясь в России, приезжая туда, они не чувствуют себя принадлежащими вот к российской, нации, они чувствуют себя все равно в каком-то смысле чужими. Те, кто идентифицирует себя с Советским Союзом, но это самая такая фейковая идентификация с тем, чего не существует просто онтологически, экзистенциально. Поэтому я и говорю, что все вот эти вот факторы определить себя через что-то, они скорее носят негативный характер. То есть мы вот не, допустим, там, не этнические эстонцы, мы не Таллин, мы не, там, не Европа, потому что под Европой понимается все самое плохое, что только можно себе вообразить. И вот эта вот как бы череда негативных идентификаций, она отнюдь не приводит к ясному и понятному для всех ответу на вопрос о том, а кто же такие вы.
1: Ну да, и не то, что люди готовы там какую-то республику делать или переезжать жить в Россию, или там поддерживать гипотетические российские танки. Это именно скорее как, я не знаю, как молодой человек, да, себя идентифицирует, отталкиваясь от общества, типа вот я там байкер, я там сноубордер, условно говоря, да. Я отстраиваюсь от общества за счет вот этой вот вещи. А как интересно, а как происходит в армии? Что какие-то существуют особые русскоязычные взводы, батальоны? Нет. Они проходят обязательную военную службу?
0: Дискуссия на эту тему началась относительно недавно, когда выяснилось, что на протяжении многих лет, ну, практически всех вот лет после 91 года, в эстонской армии служили русскоязычные, которые, ну, достаточно слабо владеют эстонским языком. Эта проблема решалась, ну, скажем так, по мере поступления как бы вот разных сигналов о том, насколько это эффективно или нет. Сейчас предлагались разные решения, начиная с того, чтобы организовывать какие-то специальные там месячные, двухмесячные языковые курсы для призывников без достаточного владения эстонским языком. Но, насколько я понимаю, ситуация не изменилась, и все надежды на то, что языковая реформа, которая все-таки уже несколько лет идет, она все-таки приведет к значительному падению числа эстонских призывников, эстонских солдат, которые с трудом владеют языком. В этом смысле есть прямая связь между образовательной системой, образовательной реформой и состоянием дел в эстонских вооруженных силах.
1: А телевизор? Насколько там? Я так понимаю, что и в приграничных, да и в целом по всей территории балтийских стран российское телевидение можно ловить без проблем. Хотя вроде как-то юридически это запрещено, но по

0: полно объявлений по своему опыту. Да. Я знаю частичные жизни в Балтии, что можно в течение суток поставить тарелку, которая будет брать Соловьева и что угодно.
1: Да, но это можно увидеть только, скажем так, методом какого-то вот наблюдения, потому что никаких цифр я никогда не видел, там сколько людей в Нарве смотрят, какой процент смотрят регулярно на российское телевидение. Я думаю, что достаточно большой на самом деле. Для этого существуют технические возможности для того, чтобы обойти все эти ограничения. Но это, опять же, как бы та ситуация, которая развивалась уже на протяжении последних десятилетий. Другое дело, что сейчас изменился контекст после 22 года в том смысле, что все-таки все больше и большее количество русскоязычных понимают, что вот эта вся пропаганда русского мира, она стала, конечно, гораздо более токсичной, чем до 22 года. И понимание этого присутствует. Присутствует понимание того, что эта пропаганда в конечном итоге носит милитаристский характер и уже привела к огромным количествам жертв. Поэтому, по моему наблюдению, очень многие русскоязычные как бы пытаются каким-то образом дистанцироваться от вот этой милитаристской, такой линейной или прямолинейной пропаганды и идеологии русского мира и выбирают для себя какую-то вот другую нишу, в частности, например, связанную с тем, что нам нужна другая интерпретация эстонского патриотизма. Мы живем в Эстонии, мы патриоты Эстонии, но именно поэтому мы за хорошие отношения с Россией, с нашим большим соседом. Именно поэтому мы против любых форм экономической, тем более военной помощи Украины. Именно поэтому мы не понимаем, почему украинские флаги висят, и не понимаем, почему мы должны здесь видеть украинских беженцев и так далее. То есть та же самая повестка дня, которая, в принципе, очень хорошо соответствует и коррелируется с тем, что мы слышим из Москвы, она преподносится под другим, скажем так, соусом, как вот эта как бы новая, обновленная версия того, что означает быть настоящим эстонским патриотом после 22 года в условиях войны, которая может, в принципе, затронуть и Эстонию. Очень многие русскоязычные, существует даже вот партия КОС вместе, ну, скорее не партия, а группа все-таки, которая открыто заявляет о том, что Эстонии нужно пересмотреть свой статус и стать нейтральным государством. Ну, вот это такая, знаете, утопия Балтийской Швейцарии, которая, конечно, очень легко ее разбить и деконструировать, но, тем не менее, в головах простых людей вот подобного рода вещи, они как-то закрепляются. Поэтому я имею в виду, что изменение контекста привело к изменению нарратива. И вот эта вот идея о том, что нам нужна любой ценой, ну, если не дружба, то, скажем так, нормальная, вот это как бы нормализация войны и нормализация агрессии, соответственно, страны агрессора, они стали как бы заменой вот этому токсичному русскому миру, который сейчас пока на какое-то время ушел на второй план. Это не означает, что он исчез. Просто означает, что возникли новые нарративы, которые с точки зрения их производителей, их распространителей могут работать вот на этом низовом, скажем так, на уровне каждодневной геополитики, рутинной жизни более эффективно.
0: Но в целом, суммируя наш разговор, все-таки у меня такое ощущение складывается, что русский мир в странах Балтии имеет очень благодатную почву. Это одна из таких наиболее лобильных и подвижных территорий. Да, и может быть, вот это как раз то самое, то, что Николай Митрохин в свое время сформулировал, хорошо назвал национализм фронтирных русских. Вот эти вот фронтирные русские, еще когда, да, там 30-40 лет назад, откуда все бралось, если вспомнить рижский ОМОН, да, идеология рижского ОМОНа, да, идеология вильнюсского ОМОНа, такие имена, как, не знаю, Чеслав Млынник, Виктор Алкснис, они представляли определенный срез, да, имперской культуры, которая сейчас воспроизводится уже третье поколение подряд вот в этих странах.
1: Я буду говорить про Эстонию, за Эстонию. После 22 года в Эстонии появилось несколько очень заметных, очень важных, мне кажется, для вообще как бы будущего России фигур, спикеров, которые представляют такую радикальную позицию путинскому режиму, несмотря на то, что, опять-таки, численно их немного, но их голоса в информационной повестке дня слышны очень-очень громко. Я имею в виду Андрея Волна, я имею в виду Евгения Чирикову, я имею в виду Екатерину Кузнецову, которая руководит Финно-Угорским домом в Нарве, и вот некоторые из них присутствуют в составе так называемой российской платформы в парламентской ассамблее Совета Европы. Мне кажется, что это вот как бы новый феномен людей, которые ну, вот как бы олицетворяют собой иммиграцию в изгнании и в каком-то смысле... Да, они представляют собой альтернативу вот этой старой русскоязычной
0: имперской традиции,
1: имперской границы. Я думаю, что это как бы подтверждает, Сергей, твой тезис о том, что на самом деле вот эта русофонная часть балтийских стран, она очень подвижна, она очень мобильна, дискурсы меняются достаточно быстро. И, в общем-то, это очень интересный предмет для, для исследования, для наблюдения, потому что в конечном итоге ну, на кону стоит вопрос о том, какой будет эстонская модель интеграции, да? Будет ли она как бы конфликтной, либо она будет, наоборот, более консенсусной. Мне кажется, что все-таки есть основы для более консенсусного, так сказать, вот, понимания того, что такое эстонская нация.
0: Да.
1: И как она будет выглядеть, скажем так, через там, одно-два поколения. Это очень важно.
0: Да, Андрей, спасибо за этот акцент в конце. Очень интересно, действительно, что мы, когда говорим о балтийских русских, мы не обязательно должны представлять упомянутых Алкснеса или Млынника, но можно говорить об Андрее Волне или Евгении Чирикове, которые действительно на глазах формируют новую русскоязычную и российскую идентичность на эстонской земле.
1: Давайте о русском мире, о русских мирах, наверное, во множественном числе.
0: Да. Спасибо, спасибо. Андрей Макарычев, профессор Тартусского университета, был с нами на связи по Зуму. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбах Балтии, о возможности российского нападения. С нами на Зуме с улиц Вильнюса журналист, политический обозреватель Константин Эгерт. Добрый день, Кость.
2: Добрый день, Сергей. На самом деле из Клайпеды, что, может быть, в каком-то смысле еще более актуально.
0: Еще более.
2: Это Балтийское море, это относительно недалеко располагающийся Калининградский эксклав России, так что геополитически точно не менее остро.
0: Да, вот как раз о Калининграде. Знаешь, хотел с тобой поделиться сном. Сон моего хорошего литовского друга. Не буду его называть. Он профессор, специалист по русской литературе и большой любитель России. Тем не менее, он рассказал мне, что его много лет преследует один сон под названием «Остановился поезд». Идет российский поезд в Калининград и останавливается посреди Литвы. И стоит. Час, два, сутки стоит. И никто не знает, что внутри этого поезда. Есть внутри него какой-то вооруженный контингент, есть ли там, может быть, какое-то оружие. И вот этот сон остановившегося российского поезда его постоянно преследует. Я хотел спросить, насколько в Литве действительно сейчас существует или, может быть, обострился страх перед Россией?
2: Ну, в Литве нет страха, в Литве есть постоянная готовность к тому, что может сделать Россия. Кстати, вариант с поездом здесь рассматривался еще тогда, когда я переехал в страну в 2014 году. И предположение о том, что российский железнодорожный транзит в Калининградскую область может быть использован как повод для какой-то провокации, здесь было высказано еще тогда. И скажу так, к этому я абсолютно уверен, готовы. Как готовы к потенциальному переходу границы какой-нибудь диверсионной группой. Не стоит забывать, что ну, все эти годы страны Балтии живут в напряжении, Литва тоже, естественно, но, например, если мы вспомним события там, 20-го, 21-го, 22-го года, собственно, периодически это случается сегодня, когда просто привозят мигрантов, сотни мигрантов с Ближнего Востока, из Африки в Беларусь, и показывают им направление и дают им кусачки для того, чтобы резать проволоку, и говорят, вот идите, вот там Литва, там Латвия, там Польша, там вас ждут, там Евросоюз. Это, конечно, не там какая-нибудь вооруженная группа диверсантов из Генштаба российского, но это здесь воспринимается точно так же, как агрессия, как нарушение границ не только Евросоюза и НАТО. Поэтому, да, варианты того, как Россия...

0: Россия может попытаться, ну, не завоевать страны Балтии, но это просто не получится. Здесь будет очень жестокое сопротивление, и у России не будет таких сил даже попытаться удержать эту территорию. Но каким образом можно попытаться спровоцировать раскол в НАТО через такого типа провокацию, при которой целый ряд членов Альянса сказал бы, ну, вы знаете, мы не будем умирать за Панемуния, за Клайпеду, за Нарву. Вот на это Путин при определенных обстоятельствах, особенно если ему принесут папочку и скажут, что там в Германии, во Франции складывается прекрасная для этого внутриполитическая ситуация, вот на это, как здесь предполагают, Путин пойти может и принимают определенные меры заранее.
1: Ну да, особенно учитывая грядущие электоральные баталии в основных европейских странах, это такая очень текучая ситуация. Ну и, конечно, в этой связи тоже часто все время звучит Сувалкский коридор. Да, это тоже, наверное, часто обсуждается в Литве.
0: Конечно, но для того, чтобы вторгнуться в Сувалкский коридор, через который я в своей жизни ездил много раз в Польшу и из Польши, здесь потребуются силы определенные. Если использовать вот так, как предполагается, его хотел бы использовать российский генштаб для отсечения стран Балтии от основной территории Альянса, то для этого потребуется не диверсионная группа и там не батальон, для этого потребуется довольно серьезная концентрация сил и, по сути дела, нападение на Польшу. Это значительно более серьезная операция, чем там забросить пару парашютистов или перебросить там 100 афганцев, попытаться через границу. К этому здесь тоже готовы, но здесь исходят из того, что, во-первых, сразу скажу, Сергей, ну, мои данные из разведывательных источников, в том числе и в других странах НАТО, говорят, что спецслужбы Литвы, Латвии, Финляндии прекрасно видят то, что происходит на территории России, довольно, так сказать, далеко и глубоко, от России и Беларуси. Разумеется. Второе. Для серьезной провокации в Сувалкском коридоре потребуется концентрация сил, которая будет видна и со спутников, и с помощью других средств разведки. Поэтому к этому будут готовы. Ну и, наконец, не стоит забывать, что это будет означать нападение на Польшу. Польша сегодня обладает третьей по численности армией НАТО. Очень активно перевооружается технически. Я бы сказал, что по целому ряду параметров сегодня польская армия, возможно, даже лидер среди европейских союзников в НАТО. И для поляков это будет просто смертельной угрозой государства. Они будут действовать, невзирая на то, будут ли остальные соответствовать там высоким показателям 5-й статьи Вашингтонского договора. Это гигантская операция будет для российского генштаба, это надо будет понимать. Это возможное начало большой европейской войны, по сравнению с которой даже война в Украине, российская агрессия против Украины будет выглядеть как, ну, что-то относительно маломасштабное.
1: Вот как раз хотел в связи с этим продолжить вопрос, который мы в начале программы обсуждали с бывшим министром обороны Латвии Андрисом Спруцем. Насколько вообще реально сейчас создание некой НАТО-2, да, коалиции более решительных стран? Это балтийские страны, это северные страны, это Польша, Великобритания и Нидерланды.
0: Сергей, для этого не нужна никакая НАТО-2. Для этого достаточно использовать третью статью Вашингтонского договора, которая предполагает, ну, по-простому говоря, вот создание таких ситуативных альянсов, коалиций желающих, и как это сейчас стало модно говорить. И именно на это сейчас очень активно, на этот вариант развития событий смотрят действительно и в литовском генштабе, и в финском, и в шведском. И, кстати, к этому стоит добавить Великобританию, которая ядерная держава, и которая занимает очень однозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины, и в отношении поддержки восточного фланга НАТО. Другое дело, там армия, так сказать, сильно была сокращена за последние там 20 лет. Но, несомненно, этот вариант существует, и ты правильно назвал, это три балтийские страны, это Польша, сегодняшний лидер перевооружения и тренинга резервистов среди европейских союзников по НАТО. Это Швеция, Финляндия, Норвегия, Великобритания, Нидерланды. Кстати, Дания тоже. Поэтому, да, это будет серьезная коалиция, которая, если мы оставляем в стороне, ну, вариант ядерной войны, который, я считаю, невероятен, это будет конец путинского режима и, скорее всего, конец России. Без этого это очень серьезная сила, с которой России придется считаться и про которую придется серьезно задуматься, в том числе и потому,

0: что калининградский эксклав в этой ситуации будет тотально обнажен и, по сути дела, абсолютно отдан на милость соседей, то есть Литвы и Польши.
1: В завершение два широких вопроса я хочу. Один относительно будущего. Как в Литве, я понимаю, конечно, что есть разные взгляды, но политический класс, руководство республики сейчас видит будущее отношений с Россией. Это все-таки изоляция, условно скажем, ров с крокодилами, или это какие-то возможные другие сценарии?
0: Есть разные политические силы. Например, есть там, партия Заря Немана, которая сейчас вот покинула правительственную коалицию в силу ряда причин. Ну, вот ее политики говорили, что, конечно, мы там не должны выходить из НАТО, но не, такие стандартная фраза, от географии не убежишь. В какой-то момент придется налаживать отношения с Россией. Но это скорее меньшинство. Политический класс Литвы в большинстве своем, да, считает необходимым создание таких прочных и таких жестких гарантий безопасности, которые, скажем так, прикрыли бы Литву вне зависимости от того, что будет происходить внутри России ближе к концу путинской эры или после нее. Но здесь главное в Литве, если здесь хоть опора и надежда, это размещение в конце 2007-го, в начале 2008 года на территории страны механизированной бригады Бундесвера со своей ПВО, с гигантским количеством бронетехники. Я был на базе, которую готовят для немецких военных. И, по сути дела, кстати, я скажу, что если у России есть какое-то желание что-то сделать на территории Литвы, то я думаю, что они будут пытаться это сделать относительно быстро, до того, как бригаду разместят. Хотя, на самом деле, любая провокация сегодня будет восприниматься, с моей точки зрения, литовским политическим классом, литовским командованием, как провокация не только против Литвы, но против союзного персонала НАТО, размещенного на территории страны. Потому что, напомню, здесь с 2015 года находится батальон передового базирования НАТО, точно так же, как в Латвии и в Эстонии. Он создан на базе Бундесвера, но здесь есть военнослужащие Нидерландов, Словакии и так далее. Поэтому, например, попытку ударить дронами по Литве, спровоцировать, это будет, я уверен, воспринято как удар, по сути дела, по союзникам. И это для Москвы, для путинской диктатуры будет очень рискованной игрой.
1: Мой последний вопрос. Исторически. Вот если посмотреть вообще в длинной тысячелетней исторической перспективе историю даже до того, как была государственность, да, балтийских территорий, рыцарских земель, это была марка, да, то, что называется, это отсюда, да, маркграфы, и все это приграничная фронтирная территория цивилизованного мира, условно говоря, да, Священной Римской империи. Балтия по-прежнему является маркой, да, фронтиром Европы, который постоянно подвергается различным, так сказать, меняет руки, меняет территорию. Или сейчас ситуация изменилась, и Балтия стратегически является другим существом?
0: Несомненно. Я первый раз приехал в Литву мальчиком еще, когда она была оккупирована Советским Союзом в 60-е годы. Я вижу сегодняшние изменения, в том числе и в менталитете людей. Несомненно, Литва, кстати, старое государство, тысячелетнее государство, видит себя частью Запада, частью двух важнейших западных альянсов, Евросоюза и, несомненно, НАТО, возможно, даже в каком-то смысле, прежде всего, НАТО. Да, Литва осознает себя как прифронтовое государство потенциально, но при этом идентичность Литвы, ее укорененность в Западе сегодня для меня не вызывает никаких сомнений. Мои дети ходили в литовские школы. Я себе представляю, как мыслят молодые литовцы, молодые люди. И никаких сомнений в том, что это более не является какой-то там такой переходным вымпелом каких-то более великих держав. Да. Вот в том, что это не так, я сомнений нет.
1: Ну что ж, спасибо, Костя. Константин Эгерт, журналист, публицист с улиц прекрасной Клайпеды, бывшего Мемеля, затем снова Клайпеды, был с нами на связи. Спасибо.
0: Счастливо.
1: Ну а в завершение вспомню еще один исторический эпизод. 37 лет тому назад, 23 августа 1989 года, в 50-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, жители Литвы, Латвии и Эстонии встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина.

длиной почти 700 километров. Это была акция «Балтийский путь», на которую вышло до 2 миллионов человек, 25% населения трех стран. До независимости оставалось ждать 2 года. Жители Балтии тогда взяли свою судьбу в свои собственные руки и преодолели проклятие истории. И сегодня, когда вновь поднимает голову имперская Россия, от них требуется тоже мужество и та же солидарность, чтобы Балтийский путь стал дорогой в будущее. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Русская идея», посвященная Сергею Булгакову и его пониманию Маркса и марксизма. Эфир 7 января 1990 года. Ведущий Борис Парамонов.

0: «Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – Сергей Булгаков о Марксе и марксизме.

Процесс восстановления исторической и культурной памяти в Советском Союзе не может пройти мимо Сергея Николаевича, отца Сергия Булгакова. Уже появились кое-какие материалы о нем, пока что, скажем откровенно, малопредставительные, а то и искажающие, стилизующие облик этого замечательного мыслителя. Исключение составляет подборка булгаковских текстов в 10-м номере журнала «Новый мир», сопровождаемая вступительной статьей Инны Роднянской. Но этот жанр, предисловие к публикации, настолько ограничен в своих возможностях, что не может дать ничего, кроме самого общего и в силу этого нечеткого, расплывающегося изображения портретируемого персонажа. Естественно, что какие-либо подробности невозможно выделить и осветить при таком подходе. Между тем, как раз в случае Булгакова мы встречаемся с крайне интересными подробностями духовной эволюции. Эволюция Булгакова как мыслителя была, если не типичной для России, то в высшей степени перспективной. Она обозначена им самим в четкой формуле «от марксизма к идеализму». Так называется сборник статей Булгакова, вышедший в 1903 году. Эта эволюция поражает своей внутренней логикой, продуманностью ее последовательных шагов. Здесь нельзя говорить о каком-либо резком разрыве, объясняемом в эмоциональном порядке. Но тем более она, эта эволюция, значима, и было бы крайне полезно воспроизвести сейчас, даже в самом кратком варианте, ее ход, чтобы убедиться в аргументированнейшей обоснованности булгаковского отхода от марксизма, увидеть, что

продуманный всерьез, марксизм не может сохранить своей власти над умами и над сердцами. Здесь возможно такое возражение. А кому вообще это нужно? Сейчас нужно. Марксизм поистине изжит в многотрудной советской истории. Возникает впечатление,

0: Роман Булгакова с марксизмом, в целом эпизод так называемого легального марксизма, одним из деятелей которого был Булгаков, крайне интересен. Тут имел место парадокс, отмеченный чуть ли не всеми писавшими об этом. Именно Маркс и марксизм толкнули русскую мысль и в лице самых одаренных ее представителей в сторону религиозной философии. Сам Сергей Николаевич Булгаков с предельной ясностью объясняет внешние механизмы и внутренние мотивы этого парадоксального движения. Очень внятно говорится об этом прежде всего в авторском предисловии к упомянутому сборнику «От марксизма к идеализму». Марксизм привлек ищущую русскую мысль с сочетанием необыкновенно широкой, можно сказать, захватывающей историосовской перспективы – бесклассовое общество, уничтожение эксплуатации человека, торжество царства свободы – с видимостью строго научного обоснования таковой. Движение человечества приобрело в марксизме характер естественно-исторического процесса. В марксизме прозвучала претензия на открытие и формулировку «железных законов исторического развития». Самый высокий идеализм, понимая этот термин в смысле исповедания нравственного идеала, и самая строгая научная методология, против этого трудно было устоять, а марксизм воспринимался вначале именно в таком обаятельном сочетании. Потом началась критика, ревизионизм, как это тогда называли, и в этой критике марксизма русские мыслители были далеко не последними. Струве, Бердяев, Франк, сам Булгаков сделали для критического осмысления марксизма ничуть не меньше, чем Бернштейн, Штамлер или Рикерт. Как бы ни были велики заслуги немцев, особенно последнего из здесь перечисленных, неокантианца Генриха Рикерта, автора основополагающего методологического исследования границы естественно-научного образования понятий. Прямого отношения к критике марксизма эта работа не имела, однако послужила вязчему осознанию проблем, вокруг которых выстраивался марксизм. Рикерт провел строгое различение так называемых «наука природе» и «наука духе», доказав, что последние, к числу которых относится история, имеют дело не с повторяющимися, а с единичными фактами, и что именно поэтому в этой сфере «наука духе» нельзя обнаружить связей и закономерностей, позволяющих предсказывать грядущие события. После Рикерта рушилась всякая претензия на построение общественных наук по схемам наук естественных. Это было намного основательнее, чем критика марксизма изнутри социал-демократом Бернштейном. Впрочем, формулировку Булгаковым «берштейнянской ревизии марксизма» стоит, пожалуй, здесь привести.
1: Бернштейн вогнал клин в самую сердцевину марксизма и расколол его на две неравные части – различной прочности и различного значения. Критикуя тактику германской социал-демократии, призывая ее к более внимательному и менее доктринерскому отношению к запросам действительной жизни, так сказать, к большей практичности, Бернштейн неизбежно должен был совершить нападение и на те утопические элементы, которые составляли поэзию марксизма, сообщали ему черты религиозного верования. Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной политики. Нельзя не видеть, что оно убивает самую душу марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?
0: Вот на этот вопрос и начали искать ответ русские критические марксисты, когда выяснилось, не без их прямого участия, что упомянутые историосовские перспективы марксизма, придававшие ему черты целостного мировоззрения, проникли в него, как сказал сам Булгаков, метафизической контрабандой, что никакой связи с научными элементами марксовой социологии эти идеальные представления о грядущем обществе не имеют, и что вообще наука не обладает методологией, делающей возможным какое-либо историческое предсказание. Каковым предсказанием и была, по крайней мере, на 50% марксистская теория. Социальный идеал, даже если он оставался в принципе социалистическим идеалом, потребовал для себя не научного, а метафизического, а в дальнейшем и религиозного обоснования. Вот как написал об этом Булгаков в упомянутом предисловии к сборнику «От марксизма к идеализму».
1: Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Есть ли это добро только их субъективное

0: представления, пожелания, которые они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека, или же оно есть объективное и мощное начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда? Или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы живем и движемся и существуем? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит господин Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли вместе с тем и правда мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли добро? Есть ли правда? Другими словами, это значит, есть ли Бог?
1: Итак, сама широта постановки мировоззренческих вопросов в марксизме приводила, подталкивала, можно сказать, провоцировала вдумчивого мыслителя к углублению в метафизическую и религиозную проблематику. Когда выяснялось, что ни квазинаучные построения самого Маркса, ни наука как таковая не могут адекватно ответить на поставленный вопрос об объективном источнике идеально ориентированной человеческой деятельности. Нужно сказать, что этот вопрос вообще стал основным во всей философской работе Булгакова, приведя его в дальнейшем к разработке так называемой «софиологической концепции». Что же касается его отношения к марксизму, то указанный вопрос принял у Булгакова форму исследования религиозной ориентации самого Маркса.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея», тема которой сегодня Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Необходимо подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Следует различать отношение Булгакова к марксистской формуле социализма и к социализму вообще. Это для него отнюдь не тождественные понятия. Разочарование Булгакова в марксизме отнюдь не повлекло за собой мгновенного отхода от социализма, не означало одновременного разочарования в социалистическом идеале. Это нужно помнить именно тогда, когда речь заходит о критике марксизма у Булгакова. Она, эта критика, вполне объективна и не носит никаких следов иконоборчества, столь свойственного всякого рода апостатам. Работа «Карл Маркс как религиозный тип» написана Булгаковым в 1906 году, когда, разорвав с марксизмом, он отнюдь не отбросил социалистические симпатии. В этой работе он, в частности, говорит, что историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом, принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Но здесь мы опять встречаемся с характерным для зрелого Булгакова религиозным углублением любой социально-культурной и философской тематики, конкретно с попыткой обнаружить и квалифицировать религиозное сознание самого Маркса, вернее сказать, с попыткой определить характер религиозных реакций у Маркса.
1: «Для христианского понимания жизни и истории, — пишет Булгаков, — несомненно, что человеческой душой владеют и историей движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сего. И при размышлении о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе? Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?»
0: Булгаков начинает поиск ответа на эти вопросы с характеристики Маркса как личности и выделяет как главную в нем черту крайнее неуважение.

0: отношение к людям, к конкретным человеческим индивидуальностям, будь это оппоненты или даже единомышленники, и связанное с этим стремление к господству, к лидерству, вождизм именно как психологическое качество. Низкая оценка окружающих, естественно, ведет за собой преувеличенное представление о собственной личности. Маркс носит на себе черты диктатора, и это сказывается на самом складе его мысли. Мысль эта обретает характер социологического схематизма, абстрагированного от живых индивидуумов и от их конкретных свойств.
1: Маркс-мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу-человеку, пишет Булгаков, растворил индивидуальность в социологии до конца. То есть не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно нерастворимо. И эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит. И это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность, есть основная черта марксизма. И она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы.
0: Тут, кстати сказать, Булгаковым походя разрешается одно и самое заметное противоречие марксистского учения, причем разрешается на самом глубоком, психологическом уровне. Это много раз отмеченное противоречие между детерминистским характером основной социологической и историосовской доктрины Маркса и волюнтаристическим активизмом его революционной теории. Примирение противоречия происходит в личности самого вероучителя, в диктаторских наклонностях самого Маркса. Видение мира как поле действия безличных сил определяется гипертрофированным активизмом, жесткой волевой установкой теоретика. Теория здесь неизбежно становится практикой, объяснение мира обращается в его переделку. Ибо повышение градуса активной воли на одном полюсе, в сознании теоретика, автоматически понижает самодеятельность противостоящего ему объективного бытия. По существу, в типе сознания и психики, явленном самим Карлом Марксом, запрограммирован так называемый культ личности, фюреризм марксистских революционных деятелей. Культ личности оказывается антропологической тайной марксизма. Вернемся, однако, к непосредственной характеристике Маркса, даваемой Булгаковым. Он говорит, что пренебрежительное отношение к человеческой личности, столь заметное у Маркса и в марксизме, дает ключ к религиозному самоопределению Маркса. Ведь внимание к личности, сознание ее как эмпирической, так и метафизической ценности, есть основное переживание и основная мысль религии, по крайней мере, христианской религии. «Религиозная проблема есть прежде всего проблема индивидуального», — говорит Булгаков. Нечувствие Марксом этой проблемы, естественно, делает его атеистом. Но атеизм Марксова толка — это воинствующий, богоборческий атеизм, видящий в устранении религии столбовой путь к человеческому освобождению. Здесь интимный центр учения Маркса, да и всей его целостной личности. Именно здесь обнаруживается Маркс как религиозный тип.
1: В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле истинный, хотя и сокровенный, практический мотив и его вализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. На языке Маркса человеческая эмансипация значит именно освобождение от религии, пишет Булгаков.
0: Выделение у Маркса атеистического мотива как системообразующего элемента его учения связано у Булгакова с необычным пониманием генеалогии Маркса. Он резко отвергает сложившееся представление о преемственности марксизма и немецкой классической философии и, со своей стороны, утверждает происхождение его, марксизма, от Фейербаха. «Маркс — это фейербахианец, лишь несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя», — говорит Булгаков. «Марксизм — лишь частный случай фейербахианца».

0: Махеанство – его специальная социологическая формула. Здесь нужно вспомнить основное задание философии Фейербаха, выраженное полнее всего в книге «Сущность христианства». Фейербах ставил своей целью не столько отменить религию, сколько изменить ее характер. В его терминах – религию теологическую превратить в религию антропологическую. Булгаков называет это превращением религии Бога-человека, Христа, в религию человека-бога, антихриста, потому что человек, усвояя здесь себе цель пересоздания мира, узурпирует божественную творческую мощь. Феномен религии, по слову Гейне, ангелом, и указывается, что обретение человеком его истинной сущности предполагает трансформацию его в так называемое родовое существо. Вспомним формулу Маркса. Сущность человека есть совокупность его общественных отношений. Освобождение человека, по Марксу, наступит лишь тогда, когда он свои собственные силы узнает и организует как силы общественные. Эти весьма туманные слова Булгаков проясняет в следующем комментарии.
1: Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.
0: Резюмируем еще раз этот сюжет. Борьба с религией есть основное задание философии Фейербаха-Маркса, поскольку в преодолении религии эта философия видит путь к освобождению человека. Логика этого построения держится на том, что религия понимается как извращенная форма самосознания человечества. Свою родовую, именно родовую, а не индивидуальную мощь, человек проецирует на небо в образе фантастического существа, Бога. На самом деле Бог есть вот эта самая родовая мощь человечества, совокупная его сила, которой неизбежно подчинена любая человеческая индивидуальность. Иллюзорное господство Бога сменяется у Маркса реальным господством объединенного человеческого коллектива. И в этом господстве он готов видеть освобождение человека. Таков основной мотив марксизма в отношении его к религии. Это не просто холодный индифферентный атеизм, а богоборчество, попытка подмены Бога, узурпации его мощи и власти над человеком. Но эта мистическая супранатуральная власть приобретает у Маркса черты реальной тоталитарной тирании.

0: Говорит Радио Свобода из Нью-Йорка. Вы слушаете очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной теме «Сергей Булгаков о Марксе и марксизме». Переходим к заключительной части нашей передачи. Мы говорили уже, что критика марксизма у Булгакова нацелена не на социалистическую идеологию, не на социалистический идеал как таковые, а на тот вариант социализма, который именно у Маркса приобрел своеобразные черты воинствующего богоборческого атеизма, придавшего совершенно особый оттенок марксистскому социалистическому проекту. Таким образом, отказ от марксизма не означает, в принципе, разрыв с социалистическим мировоззрением или, по крайней мере, социалистическими симпатиями. Но тогда и оказывается, что интерес и внимание к социализму непременно требуют ревизии его в антимарксистском смысле. Собственно, это и произошло на Западе. Там были услышаны критические суждения о марксистском варианте социализма, подобные, скажем, вот такому резюмирующему высказыванию Сергея Николаевича Булгакова.
1: Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться.

0: отличаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях. Но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот. Одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель. Однако есть тонкая, почти неуловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую, это святое чувство превращается в совсем не святое. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземленить, придать более прозаический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.
1: К сожалению, именно в России не были услышаны эти и подобные этим слова, и наиболее адекватное свое воплощение марксистский социализм получил именно в этой стране. Результаты этого воплощения известны. Почти полное развоплощение русской, советской жизни. Вражда к Богу, основной марксистский мотив, обернулась враждой к самому бытию, ибо Бог и есть начало и основа бытия. Но такое воплощение, по слову Сергея Николаевича Булгакова, может быть только последним. Новые опыты в этом направлении более невозможны. Да и сама Россия начала изживать этот соблазн. Соответствующий процесс разворачивается на глазах всего мира. Можно надеяться, что в этом случае от марксизма очищается не только социализм, но и сама Россия, русская идея.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди...

0: могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
1: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
2: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
4: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Эфир 17 августа 1995 года. Ведущий Владимир Тольц.
5: Говорит Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вместе со мной в студии находятся сейчас мои коллеги Петр Вайль и Марио Корти. Оба, так же как и я, принимали участие в закончившемся недавно в Варшаве 4-м Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. 5 лет назад, после 4-го Всемирного конгресса по изучению Советского Союза и Восточной Европы, тогда в 90-м еще существовал Советский Союз, и никто из участников конгресса в британском городе Харрогейт не мог предсказать его последующей скорой кончины. Так вот, тогда, 5 лет назад, после Харрогейтского конгресса, я помню, сделал итоговую передачу по его материалам, и она называлась «Смерть советологии». Было нечто в атмосфере харрогейтских дискуссий, докладов, выступлений, что позволило мне столь определенно высказаться тогда уже, в 90-м, о предстоящей кончине этой столь же немолодой, как советская власть, в сфере знания. Наукой я ее назвать остерегусь. Это нечто было прежде всего небывалое тогда массовое появление на Конгрессе советских делегатов, докладчиков, дискутантов, научных туристов и тому подобное. Объект исследования заговорил и немедленно стал поучать исследователя. Причем заговорили на языке, политическом языке, которого от них не ожидали люди из Советского Союза. И вот прошло 5 лет, и сегодняшнюю передачу по итогам Конгресса, который теперь уже называется несколько иначе, я хотел бы назвать, может быть, несколько вызывающе, «Жизнь после смерти». Нет больше советологии, нет больше советологов, хотя те же самые люди в значительной части, которые были на Конгрессе в Харрогейте, присутствовали и здесь, в Варшаве. И вот о их работе там, о том, что дали эти 5 лет не только для России, но и для политологов в их понимании процессов в России, я и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Когда-то Ленин написал статью, которая название всем известно школьникам, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами сегодня о бывшей советологии и других сферах знаний в области славистики, как о зеркале процессов в России за эти 5 лет. Петр Вайль, прошу.
6: Ну, прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы. То есть изучать предмет, на основании которого, на основании этого изучения, можно предсказывать некоторые события. Советология или, если угодно, теперь россиология такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражение, вот, как вы сказали, зеркало русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов Конгресса.
5: Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
6: Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь, но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
5: Марио, может быть, у вас есть ответ?
7: Нет, ответа, конечно, нет, но я бы хотел вернуться, так сказать, на вопрос о зеркале. И действительно, этот конгресс отразил изменения, которые произошли за эти 5 лет в этой геополитической зоне мира. И какие-то даже терминологические сдвиги произошли. Вот, например, так, этот конгресс о Центральной и Восточной Европе. Вот 5 лет тому назад, вот, к Центральной Европе, к Восточной Европе относились такие страны, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Теперь этих стран стали называть странами Центральной Европы, а Восточная Европа стала уже Россия. Вот, например, какое изменение произошло уже в терминологии.
5: Ну, я позволю себе возразить Петру Вайлю. Я не рискну называть советологию, а ее, как считают все бывшие советологи, уже нет наукой. Дело в том, что в отличие от науки у этой сферы знания так не были до конца разработаны методы исследования. Прогнозы, которые делали советологи, ну, если грубо говорить, яйца выеденного не стоили. Не было настоящей научной традиции тоже. Что до того, что есть теперь россиология, так ее нет. Вот для меня один из важнейших результатов наблюдений на конгрессе в Варшаве состоял в следующем. Политологи, бывшие советологи, экономисты и так далее, решили теперь, что все, коммунизма в России нет. Россия, в принципе, если говорить о макросхемах, будет развиваться теперь. Я говорю, в общем, о одном из доминировавших там представлений. Россия будет развиваться теперь по законам рынка. Нет смысла изучать специфику страны, если говорить о политологах. Так, я не разделяю этого мнения, но я его слышал многократно в Варшаве. Экономисты должны изучать законы рынка, слависты по-прежнему изучать язык, изучать литературу и так далее. И вот якобы и все. Надо сказать, что интерес действительно к этой сфере знания, бывшей советологии, Вот по моим наблюдениям в Варшаве он сильно снизился.
6: Вы хотите сказать, что если Россия, грубо говоря, идет по пути Америки, Франции и Германии, так чего тогда выделять ее специфику? Такое мнение, да, возобладало?
5: Да, хотя вообще надо сказать,

0: сказать, что в структуре мирового знания существует довольно четкая ячейка, которая иногда по-русски называется страноведение. И есть специалисты по странам в любой сфере знания. Японисты – это не только специалисты по языку и литературе, это специалисты по специфически, скажем, японской экономике. То здесь вот несколько раз мне пришлось слышать от вполне значительных специалистов по бывшему Советскому Союзу, что нет специфики России как таковой. Есть, может быть, остаточная специфика бывшего пространства Советского Союза. Но что, дескать, и это продемонстрировали мне просто на примере нескольких молодых исследователей, они не знают даже и русского языка, они занимаются изучением российской экономики. Что для этого языка не надо?
1: Я вот думаю, это, конечно, глубочайшее заблуждение не видеть российской специфики. И что касается сферы, в которой я лучше ориентируюсь, а именно в культурологии, на этом Варшавском конгрессе я не увидел такой тенденции. Я бы сказал, что скорее, может быть, наоборот. Если общий интерес несколько, как вы абсолютно точно сказали, понизился, то советскую цивилизацию стали изучать очень интенсивно и необычайно интересно. Сейчас, например, в Бостоне готовится к выходу многотомная энциклопедия советской цивилизации, и сюда включаются не только политические явления, но и социальные, и материальная культура. Я не знаю, баня, например, какая-нибудь русская баня как социальный феномен. И это, конечно, необычайно интересно. Правда, тут надо отметить, что это взгляд ретроспективный. Советская цивилизация изучается как законченный период.
0: Да, то, что было основным предметом советологии, теперь в Варшаве стало предметом специалистов по истории новейшего времени. А в том, что вы говорите, что мнение на отрицание специфики российской в современности – неосновательно, я с вами совершенно согласен. Но, Марио, ваши наблюдения на сей счет?
2: Ну, я бы хотел просто комментировать немного то, что говорил Петр Вайль. Вот, например, изучение бани в Советском Союзе, это относится... Но есть такие, были такие модные, что ли, подходы к истории это, или к социологии. И это, мне кажется, что это... Вот они сейчас прилагаются вот к этому миру, который находится в стадии распада. Это скорее можно называть микроисторией, что ли, или микросоциологией. Я бы хотел говорить еще об одном феномене. Значит, раньше, конечно, язык всех советологов, lingua franca, как так сказать, был русский язык. И вот теперь что я наблюдал на этом конгрессе? Вот. Какая лингва франка? Ну, непонятно. Значит, я не был в Харрогейте, да, но мне говорили, что вот те, кто там были, что вот присутствие специалистов из бывшего советского блока вызывало огромное любопытство со стороны западных ученых. Теперь это уже стало привычным делом. Но вот что происходит. Значит, отражение реальности, раздробленности, что ли, распада Советской империи. Там присутствовало много представителей бывших советских республик. Так, один из этих представителей, из одной бывшей Советской Республики, чтобы лишь бы не говорить по-русски, говорил на очень плохом немецком языке. И было для публики было это не очень понятно, то, что он говорил. Ну, я не знаю, как это в будущем будет, но, например, когда произошел распад Великой Британской империи, вот этого феномена, мне кажется, не было. Ирландцы до сих пор говорят совершенно нормально по-английски. Индийцы говорят по-английски, не стесняются, понимаете. А тут вдруг приезжают представители бывших советских республик, на своем языке, конечно, эстонском, латышском говорить не решаются, поскольку никто их не поймет. А вот говорят на плохом немецком.
1: Это замечательно интересно, то, что вы говорите, потому что совершенно точно языком межнационального общения на Славийском конгрессе был английский язык. И это, конечно, отражение всеобщей тенденции существования.

0: существующей в мире. И это подчеркивает тезис, высказанный Владимиром Тольцем в начале нашего разговора, о том переходе вот этого интереса от обостренного, ну, условно говоря, академическому. Ну, все более-менее изучают друг друга, пользуясь общепринятым языком общения. А общепринятый язык общения так уж случилось в мире английский.
1: Я напомню нашим слушателям в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведет Владимир Тольц. Они слушают беседу с участниками недавнего конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Варшаве. Эти участники – Петр Вайль и Марио Корти. Ну вот... Я хотел бы, чтобы вы немножко сказали в нашей передаче о заседаниях тех сессий, в которых вы принимали участие. Прошу вас, Марио.
2: Ну, я мог бы коротко рассказать об этом, о моем семинаре. Это был семинар о цензуре, на котором я был оппонентом. Правда, я собираюсь об этом подробно рассказать в специальной программе, но я так в общих чертах могу это описать. На нем участвовали профессор Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин, известного специалиста, автора книг о цензуре в России и в СССР. Она выступила с докладом об интеллектуальной свободе в посткоммунистической России. Напомню, что она в прошлом придумала термин «всецензура» для определения цензуры в СССР, а сегодня она уже говорит о децензуризации. Вот такие неологизмы появляются. Участвовал еще, и это было очень интересно, тоже профессор Иллинойского университета литературовед Морис Фридберг, который говорил о цензуре на примере, это был интересный разрез того, что происходило в Одессе в последние годы советской власти. Он, например, рассказывал очень интересно о том, как там цензурировались визитные карточки. Вот. Например, визитная карточка не может быть написана на обороте, как это сейчас происходит, латиницей, а то будет человека подозревать в том, что, у него, что он общается с иностранцами. Вот такие были моменты. Он, кстати, автор книги об Одессе, это совсем бабелевское название «Как это делалось в Одессе». Ну и очень интересный был доклад заведующей сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей государственной библиотеки имени Ленина Валерии Стельмах. Она выступила с докладом о чтении в условиях цензуры. Особенно интересно, она рассказала об альтернативных средствах информации, как самиздат и томиздат. Вот, пожалуй, вкратце, о чем говорили на семинаре о цензуре.
0: Марио, но насколько я понимаю, из того, что вы перечислили, это опять все исторический взгляд. А о современности там шла у вас речь или нет? Или
2: шла что-то? Речь, конечно, о современности. Особенно вот Марианна Такс-Чолдин рассказала о том, что происходит в течение последних 5 лет, то есть после августовского переворота 91-го года. Но заключение такое, что есть такая происходит информационная анархия. Пишут обо всем и пишут все, что хотят. Правда, не во всем, то есть элементы цензуры еще сохраняются, но вот такое впечатление, что вот никакого уже контроля нет. Правда, высказалось мнение, что лучше так, чем вернуться к цензуре и к какому-то контролю того, о чем люди пишут и печатают.
0: Ну, не сказать, что очень глубокий был вывод, откровенно говоря.
1: Да. Тут я должен заметить, это мое личное мнение, вообще и довольно как бы печальное. Оно отчасти сближается вот с тем выводом, который сделал Петр Вайль. Заседания по тематике своей по накалу стали менее политизированными. Многие, кстати, российские участники видят в этом большой плюс. Но меня поражает, что этот конгресс все больше начинает походить на конгресс историков и литературоведов. Я вот по одной теме готов показать, это даже не связанный с Россией. Все-таки на Балканах идет война. Я с большим интересом просмотрел несколько раз программу конгресса. Вы знаете, как отражена Балканская война? Ну, казалось бы, важнейшее явление сейчас в Европе. только на одной из секций заплатить.

0: Планировано было обсуждение развития сербской прозы в новых условиях. Вот так это было сформулировано. Все. И вот этот уход от актуальных тем, актуальных политических, это, на мой взгляд, в общем, какой-то шаг назад для всемирных конгрессов по изучению Восточной и Центральной Европы.
1: Ну, вы знаете, а вот как раз в культурологии, которая широко традиционно на таких конгрессах представлена, я уже не в первом принимаю участие, в культурологии как раз актуализация даже некоторая есть. Видимо, это связано с общим падением интереса к литературе и искусству в России. И исследователи волей-неволей, может быть, даже подсознательно, стремятся социализировать свой предмет с тем, чтобы вызвать к нему больше интереса. В частности, я участвовал в двух секциях по обсуждению творчества Иосифа Бродского, и он рассматривался не только и не столько, может быть, даже как поэт и литератор, сколько как явление вот такого знак распада империи. Мотивы довольно сильные у Бродского. Видите, получается интересное встречное движение. Традиционно аполитичные сферы несколько политизируются, а сферы сугубо политические, социологические переводятся в нейтральный академический уровень.
2: Я хотел бы тут подчеркнуть, кстати, два момента. Значит, наблюдается какое-то падение интереса, например, к литературе. Так? По-моему, тут есть две причины. Одна причина чисто экономическая как раз. Ну, нет денег. Это не финансируется больше центрально и так далее. Это уже неприбыльное дело. Это одно. А второе, это как раз связано с семинаром, на котором я участвовал. Интерес, центральность литературы в России особенно, оно было вызвано еще и тем, что существовала цензура. Вот. Но если литература имела большое значение, в литературе видели, искали какую-то правду, что ли, видели какой-то между строк какой-то особый смысл и так далее. Знаешь, все обращались к литературе. Теперь в условиях децензуризации, как это, вот происходит падение интереса к литературе.
1: Ну и кроме того, приток сил. Молодой человек, у которого было плохо с физикой и химией, раньше шел на гуманитарный факультет, а сейчас он идет в бизнес. Слава богу, можно зарабатывать большие деньги. Понятно, что гуманитарные дисциплины от этого страшно страдают.
0: Друзья мои, время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Через 5 лет новый конгресс Всемирный по изучению Центральной и Восточной Европы состоится в Тампере. И вот, воспользовавшись утверждением Петра Вайля, давнего участника этих конгрессов, о том, что советологи бывшие и вообще участники этих конгрессов могут делать прогнозы, я спрашиваю вас, сделайте прогноз, что же произойдет с бывшими советологами за ближайшие 5 лет?
1: В Харагейте было 2000 человек, в Варшаве 1400. Хорошо, если в Тампере приедет человек 800.
2: Но я не люблю делать прогнозы, но будет зависеть от того, как будут эти страны развиваться. Если бывшие советские республики соберутся вместе, то соберутся вместе советологи опять.
0: Спасибо. К темам, к обсуждению работы Варшавского конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы мы еще не раз вернемся. В наших программах в этой передаче приняли участие Петр Вайль и Марио Корти. Спасибо большое.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим?

0: нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то

0: У вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Сбитый дрон упал на пляж.
4: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
3: Опыт Израиля против хаоса в России.
5: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
3: ЕГЭ не работает.
6: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
3: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
7: Вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
3: Война как движуха.
8: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну. Которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
3: Чем заняться после СВО?
9: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
10: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Небо!
1: Да. 3 августа. Это не линия фронта. Это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уносили, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
3: Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую увезли на скорой. А там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку, доставали эти насквозь, легкая была пробита, осколки. Ножку зашили, у нее на ножке рваная рана была.
1: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое детям. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА.

Вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже

0: Непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, и он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там, продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
1: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через два дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипо-Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
2: Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
3: Просим вас сохранять спокойствие.
4: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
2: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
5: Срочно всем занять безопасные места. Ударный БПЛА. Жигавское поле, Харьковская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Погрева, находится в укрытии. Приближаются занять безопасные места.
2: В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
6: Это не идеал Бога. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытия.
2: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
7: Так и приезжают в Сочи.
2: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлено беспилотной ракетной опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
8: По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
9: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
2: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
10: Крым – это территория, через которую идут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
2: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге трое погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе.

0: ноги. При ударах по складам Wildberries в Котовске электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон. Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
1: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
0: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
2: Ну, попробуй открыть.
0: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Оно для глухих – 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
2: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
3: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
4: Спасибо, ребята.
2: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем,

0: пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делаю эту работу в командовании тыла.
0: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
1: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений. А также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
0: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
1: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды – это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
0: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
1: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, население, которое приходит в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
0: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
1: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещений, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещений, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну, а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы

0: не из Израиля, а в Израиле, когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
1: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
0: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищается, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции, что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн это «Тиква», «Надежда», «Пьем мы за жизнь», «Лихаем», говоря, да? Вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, на самые страшные времена, а они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. В семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов. Работал с Михаилом Швейцаром, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
3: У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, так сказать, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место во ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым и надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
4: Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ГИКа, он, видимо, где-то просчитался.

0: свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
1: Чтобы придать этой сделке вес, руководство в ГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь в ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
0: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги. И преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
1: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
2: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшее учебное заведение, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год.

0: нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
1: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
2: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
1: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
3: В семье 11-классника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
4: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
5: Шансы есть.
4: Это вы.
3: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
4: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280-е.
6: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
4: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
7: Первый по-любому.
4: 360
7: раз в году получится.
6: Покажи мне этот цвет.
8: Но зато какое число, Илюха.
3: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
9: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
10: В МИФИ, где 40 мест, я на 963-м месте. В 40-м месте чувак, у которого 304 балла.
11: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
3: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
12: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году, а то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
3: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
13: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
3: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
14: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
3: Как выяснило издание «Важные истории», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
15: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходящие.

0: Одни баллы.
1: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
2: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть, и, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный, а вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные, так сказать, критерии, которые он предлагает, то, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, так сказать, по квоте просто не доучится.
1: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше миллиона рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
2: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, значит, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, так сказать, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, так сказать, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, так сказать, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
1: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
2: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все, не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А вот, скажем, Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
1: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
3: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
4: Ну, это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы. На некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
3: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемом СВО, их родственники и так далее по списку.
4: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
3: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников, это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
4: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начинала расширяться, и это вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сокуров в своем выступлении, о том, что все больше и больше места занимается. ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать, как бы, две этих проблемы. И там, как бы, есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
3: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
4: Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться, как бы, использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
3: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
4: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто, как бы, не может, как бы, учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
3: В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
4: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью, и тем более, как бы, жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
3: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик математики, бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
0: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно. Рано или поздно закончится СВО.
5: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?

0: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
1: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов. Fuck you.
2: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
3: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
2: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
4: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
2: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
5: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь. Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть

0: катать велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал. Но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
2: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
2: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы, персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы и должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом, но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
2: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, что каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее главная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном есть уровне, на региональном есть уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожу Цвилёва, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще

0: могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
1: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
0: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
1: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
0: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должно быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарного персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывать настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
0: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
1: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой полученной возможности, но к миру они не продвигают.
0: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые, де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда будет мама». И все время «Лишь бы не было войны» был такой тезис.
2: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
4: Просто обратите внимание, что в нем партия «Яблоко» видит. Круга, в которой вторгается треугольник, она результат из известнейшего произведения агитационного плаката Эля Лисицкого «Клином красным бей белых».
2: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение, именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вот-эбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
6: Спасибо.
5: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты

И объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.

0: мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
1: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить, за призывы к миру.
2: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
1: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
3: Прежде всего, это финансовый налог. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
1: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
4: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
1: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
5: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
6: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
7: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
1: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
8: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
9: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песня, например, «Нарушение авторских прав» заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что там и сроки истекли уже защиты авторских прав. И вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушения.

0: Финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромных претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
1: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале, в настоящее время суд, заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
2: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года, это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
1: Ну, меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
2: Ну, так если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите. Та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня «Яблоко» выступает в роли «Надежды» на 2024. Да, сегодня вот, это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят. Это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, «Яблоко» термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос... Но простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, и либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 2024 году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Для всего сегодня не важно, какой приговор вынесут яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли надежды. Но если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима, вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир 20 сентября.

0: 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря еще. Хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения. Не нужно разбираться в сортах кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если яблоко снимут.
1: На подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защите» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрится вообще претензии к «Яблоку»? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу «Яблока». Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели лежать чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании «Яблока», причем не предъявляя документов, мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
0: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры бандит в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет «Путин равно война, равно Россия». И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогам процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам того можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
1: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости детали, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей. И мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.

0: Представивший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
1: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
2: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
1: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму 2 года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
3: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
4: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
1: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрании Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и ЗАГС-собрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
5: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, ну и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
6: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать. Но, между тем, действительно, это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть. И в Яблоке есть эти люди. Мы знаем это прекрасно. Да, и есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию. Да? Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди...

0: символизирующие, представляющие яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежность, молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
1: Но как катализировать вот этот вот этот протест, явно, как минимум явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции, как это превратить в нечто большее?
0: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно. То, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, я уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которую Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев и россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какую, вот, какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажешь. Прочитайте, пожалуйста.
1: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
6: Он раз рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
7: Здравствуйте, я Виктор Кульганик.

0: автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
1: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее продвигали определенную такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это для нас недостижимо. Мы брали интервью нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблем. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
0: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митинев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей, но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митинева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народная она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митиневу следователь, который вел его дело, 228-я – моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. Человек сознается, все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
2: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство. Не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение какого-то полного обнуления. И потом ты в камере, здесь, когда с кем-то общаешься, есть определенный бэкграунд, я кто-то, да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я, человеку, который вообще, он говорит, ладно, ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, портрет или пейзаж? Я не знаю, хорошо, сколько ты зарабатываешь?
0: Одно из первых впечатлений Андрея Митинева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
2: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? То есть они какие-то все такие противные. Двери называются

0: тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Но, к счастью, я просто их позабывал.
1: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митинёву запомнилось и даже понравилось.
0: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгающие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
1: Представитель литературного направления «грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митинева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
0: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно даже страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался все время. И он мне говорит: ну, у тебя все в порядке? Я говорю: да. Он говорит: может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить: тебя обидел? Он говорит: огорчил. Я говорю: нет. Он говорит: ну, хорошо. Тебе карандаши дали? Я говорю: да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не узнает. И я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. Была очень трогательная сцена прощания с Лечо, который меня инструктировал, значит, так, говорит: когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи: я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразню, вот меня там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. Потом еще, когда уже выводят, он кричит: художник, ну ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
1: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митинёв вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
0: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, ну, говорил так, что: привет, там как дела, очень... вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, ну, в общем, все хорошо, ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут: да, конечно, я знаю, ну, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит: ну, у тебя же есть возможность уделить, ну, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, ну, как в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, ну, да что, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай все. Или, ну, вот человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, вот угрожал изнасиловать, там: да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделает. делать, но вот он сдается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Ну, вот этот отвратительный персонаж, просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю,

0: Мы, потому что я для него был какой-то мразью, вот какой-то там с лохмаченной прической, ведущийся как-то неправильно. А это такой, ну, барин, как бы, который валяется вот на своей кровати, у него есть шестерка, вот дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели вот автомобилей. И он спер там какой-то набор этих вот игрушечных машин, и как-то татарин его так вот подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот вот татарин тоже, ну, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как, ну, просто тупо игнорировать. Если он мне кричит: художник, подай мне пульт от телевизора. Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. Художник, художник, мать твою. Ну вот, я там, а что, что случилось? Просто у него явно было какое-то, ну, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким вот наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь, там, ха-ха. Это было ужасно.
1: В тюрьме Андрей Митинёв стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21 году Митинёв издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Митинёва во время его заключения.
0: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ вот там именно, ну, вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе, ну, у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, ну, как-то вот так. Я думаю, ну, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был. Ну, как жалко, что вот он вот попал вот в эту вот, ну, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту вот романтику воровской жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину. Вот. То есть человек видит себя, в конце концов, ну, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно, ну, другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, куча, стопки книг. Люди сидят, читают. И иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
1: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковски написал следующее. Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей.
0: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
1: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
0: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим

0: Людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель, да? А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально, оно было и то, и другое, как бы читабельно. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
0: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру перевели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орет, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
1: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
0: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе. И я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то, наоборот, осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках там. И говорит, ну, чего там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки, так успокаивается. Потом там какие-то там приезжают,

0: уже такие опытные и затарившиеся тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравилось, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же контролировать. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня Металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой как бы там, и он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверь, извините, ну как бы вот так.
1: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митинёву выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним «23 февраля, день рождения Казимира Малевича». А в апреле, в тот год, когда День космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
0: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины, нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. За это мне вот несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, ну, надо нарисовать там прямо так... с тушечками, с растушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе это? У тебя же есть фотография. Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот... Ну, вот они любят там такое, что было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию. Я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые в это врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
1: За 2,5 года, которые Андрей Митинёв провел в заключении, им было создано огромное количество работ, начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митинёва можно разделить на 3 части – портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
0: Была серия портретов осужденных, это как бы ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново, вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то, или я не знаю, почему они вот так решили. Потеряли документы, потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще, какой кружок, вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, 2/3.
1: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинёва о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
0: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя...

0: просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой в телогрейке, там стоит, ловит попутку. Вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? И говорит, да, ну то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства, а так, по сути, все то же самое.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
10: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинцев?

0: украинского президента Владимира Зеленского. Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых «враждебных России» государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
2: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижение контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 миллионов 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 миллионов 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партии списком уже сформирован, «Яблоко» в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь, ни в коем случае в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск «Родины» к «Яблоку», стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший

иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает

0: На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании. У нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного истца абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, Русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, Форум Свободной России, тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, Русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ашанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
2: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко», выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1,6 миллиона рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 81,9 миллиона рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющих поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 миллионов рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16,9 тысяч рублей.
1: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
0: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, которые могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. И обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
1: Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно 200 долларов. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны.

0: Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали, сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина против Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участие принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка, более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
1: Передусім, у кого є?
2: Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности германской стране, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
1: Додаткові ракеты.
2: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную

0: целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
1: Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине, он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
2: Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике, в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровню, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которые длится уже много месяцев. Антикоррупционное движение, толчком которому стала катастрофа в городе Нови Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом, его там подписали политики,

0: разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался либо в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
1: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
0: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
2: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым «Советом мира». Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими. Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю, и я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галит Сахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За

0: 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург-Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви», дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
1: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
0: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же, как и Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.

0: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
1: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
0: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
1: Нет, советское политбюро – это было, ну, у нас была другая экономическая система.
0: Да.
1: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я…
0: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
1: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были. И даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но… Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
0: Да? Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
1: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
0: со скандалом.
1: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Но так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
0: Вот, Андрей Борисович,
1: сейчас
0: я хочу...
1: Сейчас
0: вот чекисты эти, которые
1: да.
0: богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
1: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
0: Временщики.
1: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот.

0: То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг таковой – за советы без коммунистов. То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было случай. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, да, они нас, да, видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными. Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее.

0: и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое, другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой здесь эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж ты, против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс. Продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда

0: могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, ну, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Коротышкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких... противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово буржуа – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово элита тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вот. Помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример.
1: Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет. В первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 1905 года были даны все гражданские свободы, все. и парламентские учреждения. И в апреле 2006 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них

0: парламента был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел, вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены?
0: Мы не обречены.
1: В имперской стране.
0: Мы ни на что не обречены. Ну, а это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это... Самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам,
0: да, нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ей не исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно.

0: публичный спор историков, не западно-германских историков, о роли нацизма, это 89-й год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что нам, у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
1: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в Центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые, де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые...

0: росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. И все время лишь бы не было войны, был такой тезис.
1: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
2: Просто обратите внимание, что в этом карте «Яблоко» видят. Круга, в которой вторгает стрелкотник, она результат из известнейшего произведения агитационного плаката Эля Лисицкого «Клином красным бей белых».
1: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вот-эбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
3: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
4: Спасибо.
3: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
5: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
3: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
6: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
3: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
7: Прежде всего, это финансовый налог.

У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это...

0: материалы текущей кампании 2026 года.
1: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
2: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть в бюллетене.
3: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
4: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
1: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника — «Яблочный спас» — тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
5: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
6: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песни, например, нарушение авторских прав заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромных претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
5: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время», заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
5: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
7: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026.

0: 2014 года, это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
1: Ну, меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
0: Ну, так я, если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите, та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня яблоко выступает в роли Надежды на 2024, да, сегодня вот, это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, так сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня не важно, какой приговор вынесут яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родины так называемые. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря, что хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения, и нужно разбираться в сортах кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если яблоко снимут.
1: Словно подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защиты» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрятся вообще претензии к яблоку? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу яблока. Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели лежать чуть-чуть как-то поинтереснее?

0: что ли, поиграться с этим всем. Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр Сберком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании Яблока, причем не предъявляя документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
1: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали Яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять Яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры бандит в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет Путин равно война, равно Россия. И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддерживает, это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогу процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам того можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
0: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости детали, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
2: Неприставший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
3: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр Сберком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили 1000 россиян.
4: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
3: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму 2 года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
5: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
6: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем

0: хочет жить в мире.
1: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС Собрание Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
2: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
3: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать, но, между тем, действительно, это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в «Яблоке» есть эти люди, мы знаем это прекрасно. Да, и, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию, да. Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие «Яблоко», да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
2: Но как катализировать вот этот вот этот протест? Явно, как минимум, явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с «Яблоками», явную демонстрацию своей позиции. Как это превратить в нечто большее?
3: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за «Единую Россию». Но спорить о том, как голосовать, вот как если «Яблоко» снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно.

0: не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которую Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно Россия. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев и россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какую, вот, какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажет. Прочитайте, пожалуйста.
1: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова. Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась

0: есть, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
1: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижения контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа эта сумма составила 88 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде, также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
0: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партии списком уже сформирован, «Яблоко» в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь, ни в коем случае в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск «Родины» к «Яблоку», стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странный.
2: Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного истца бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании, у нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного истца абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная

0: Подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений. В России террористическая организация. Русский добровольческий корпус выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, форум «Свободной России», тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, что для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителей «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ошанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
2: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва выдвинутой политической партии Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1 660 000 000 рублей от иностранных источников. Также установлено, что среди контрагентов по приходным финансовым операциям партии «Яблоко» выявлено 72 лица, на счета которых в период с апреля 23 года по август 26 года поступило около 80 000 000 рублей от иностранных источников. При этом среди указанных лиц установлено 7 контрагентов партии, имеющие поступление денежных средств в период с июля по август 26 года на общую сумму около 2,8 000 000 рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16 900 000 рублей.
1: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
0: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, которые могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. Я обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
1: Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно $200. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», — сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина» против «Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен.

0: Яблоко в выборах в Думу участия принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка. Более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
1: Передусім, у кого є?
2: Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история – это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности германской стране, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
1: Додаткові ракети.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
3: Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику.

0: Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
1: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине, он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
2: Ну, Александр Вучич – это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровень, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие общественные слои, которые длится уже много месяцев. Антикоррупционное движение, толчком которому стала катастрофа в городе Нови Сад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался либо в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
1: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более...

0: понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
1: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
2: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым «Советом мира». Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими.
3: Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю, и я хочу сказать больше. Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном.
2: Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности» после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галей Цахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви». Дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку Бутусова». Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
4: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
2: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях к партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. И все время лишь бы не было войны, был такой тезис.
2: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
4: Просто обратите внимание, что в нем каждое яблоко видит. Кругов, который вторгает треугольник, она взята из известнейшего произведения агитационного плаката Эля Лисицкого «Клином красным, бей белым».
2: Странно, что представитель

0: Председатель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку яблока якобы оплачен яблоком, а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации, в их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вотэбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в Центризбиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
1: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет. Суд рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
2: Спасибо.
1: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
3: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важное. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
1: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
4: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
1: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
5: Прежде всего, это финансовое нарушение. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
1: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
6: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы.

0: материалы текущей кампании 2026 года.
1: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущество

0: сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают Яблоко, которые хотят голосовать за Яблоко.
1: Яблоко сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что Яблоко – это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника – Яблочный Спас – тоже пригодилось. Если участие Яблока в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
2: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
3: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса, это достаточно частая претензия. Экстремизм и что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторских прав кого? Всего человечества. В общем, претензии выглядят серьезно, но если дальше разбираться по сути, то они очень надуманные и безумные. Песня, например, нарушение авторских прав заключается в том, что был взят, да даже использован в интервью где-то Явлинским текст песни «Пусть всегда будет солнце». Абсолютно абсурдно и безумно, потому что там и сроки истекли уже защиты авторских прав, и вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждый претензии в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
2: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время» заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший Яблоко в Заксобрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
2: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
4: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что Яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года, это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо Яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
2: Ну, меньше недели прошло с регистрации, с жеребьевки в центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что Яблоко будет в бюллетене, это встало теперь под очень большой...

0: ваш вопрос снова.
1: Ну так я, если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите, та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня Яблоко выступает в роли Надежды на 20-24, да, сегодня вот, это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, Яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня не важно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня, еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я предупреждал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если Яблоко снимут. Как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надежды. Но если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме Единой России, можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря еще. Хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения. И нужно разбираться в сортах кремлевских партий, в кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный. В зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если Яблоко снимут.
0: Словно в подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защиты» сообщает, что прямо сейчас у суда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрятся вообще претензии к Яблоку? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу Яблока. Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели нельзя чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании Яблока, причем не предъявляя документов. Мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
1: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинского режима, путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе, потому что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет, что решение

0: туда предопределено. У них и стимула-то нет никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на эту, на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет Путин равно война, равно Россия. И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддержит, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорила Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогу процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам на табло можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
1: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости деталей, которые вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего. Но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей. И мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
2: Непредставивший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
3: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили 1000 россиян.
4: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
3: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму 2 года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
5: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
6: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
3: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом.

0: пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС Собрание Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
1: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
2: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение... Я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать, но между тем действительно это очень показательно. Да? То есть, почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну, потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди, мы знаем это прекрасно. Да, и есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию, да. Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе и уверен, что это молодежность, молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
1: Но как катализировать вот этот вот протест, явно, как минимум явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции, как это превратить в нечто большее?
2: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно. То, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которую Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев, россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто, встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот.

0: Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажешь. Прочитайте, пожалуйста.
1: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое и в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазным.

0: буржуазии.
1: Нет, Советское политбюро это было, ну, у нас была другая экономическая система.
0: Да.
1: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
0: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
1: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
0: Но когда снимались с должности, чем становился никто?
1: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
0: со скандалом.
1: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
0: Вот, Андрей Борисович, я
1: сейчас
0: хочу
1: то
0: вот
1: же самое.
0: Чекисты эти, которые да. богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
1: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны, они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции, какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия, а это никакая не буржуазия. Это...
0: Временщики.
1: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком. Там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 1917 года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
0: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
1: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную.

0: они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и Голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой – за советы без коммунистов. То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17 года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России, ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я
1: скажи,
0: думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот
1: мне. А вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными. Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму, тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения

0: понимаете, даже у Гитлера было объяснение, то мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс.
2: Продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть, что эта власть ему навязана.
2: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
2: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь. Ну, что сделал Петр I, да, создав Синод? Подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть,

0: раз нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Козочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы жить, начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Ну, слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой», оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Это Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты там. Патриарх Кирилл и вот ну, люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Но вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены?
0: Мы не обречены.
1: В имперской стране.
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять. Объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие И хорошая жизнь возникает не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникает тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ...

0: контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджики, киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики, киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам,
0: да, нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно, и евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ей не исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков, о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
2: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Сбитый дрон упал на пляж.
5: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
1: Опыт Израиля против хаоса в России.
6: Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
1: ЕГЭ не работает.
7: Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение.
1: Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
8: В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
1: Война как движуха.
9: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
1: Чем заняться после СВО?
10: СВО закончится, чем мы будем заниматься?
11: Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Давай, все! Вай! Ева!
1: Августа. Это не линия фронта, это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
2: Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
1: Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросила ударной волной.

0: к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
1: Верочку сразу вызвали Геленджик в скорую, увезли на скорой. А там провели операцию четырехчасовую, достали через грудную клетку, доставали эти насквозь, легкая была пробита, осколки. Ножку зашили, немножко рваная рана была.
0: Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое дети. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
2: Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
0: Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через два дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипо-Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
3: Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
4: Просим вас сохранять спокойствие.
5: Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
3: По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
6: В
3: Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
7: Отойдите от окон, тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобили для укрытий.
3: В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
8: Так и приезжают в Сочи.
3: В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка.

Проверка 4 марта 2026 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлены беспилотные ракетные опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не

0: по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, что через день сирены будем включать? Вот же пишут СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
1: Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
2: Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
3: Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
2: В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге трое погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС. О налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам Wildberries в Котовске электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон.
4: Согласно плану эвакуации. Внимание!
2: Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
5: Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
2: Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
6: Ну, попробуй открыть.
2: Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось.

0: Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
1: У нас построена, у нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и в институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению. Я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово. То есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
0: На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении командования тыла есть оповещение на все случаи.

0: ведущей войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
1: Тель-Авив летит.
0: Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
2: Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
3: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
4: Спасибо, ребята.
2: Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
2: Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
5: Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений, а также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
2: Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
5: Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды, это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
2: А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
5: Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверх запугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которое приходит в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет? Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально. Себя

0: ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
1: Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
0: Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещения, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещения, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
1: Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге, или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
0: Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь, металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть, что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
1: Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
0: Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это тиква, надежда. Пьем мы за жизнь, лихаем, говоря, да. Вот. И при встрече говорим шалом. То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, на самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. Но в семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец, дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война – это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
1: Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
2: К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
1: Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов, работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
3: У меня не было никогда комплекса, что, когда я был только оператором, что вот я, мои какие-то замыслы не воплощены, этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
1: В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место в ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством

0: обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
1: Но я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ВГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
0: Чтобы придать этой сделке вес, руководство ВГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
1: Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению. Потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
0: Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026

0: В 2006 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
1: Многие мои знакомые, у которых вот предстоят их дети должны поступать в высшие учебные заведения, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Что, например, по понятному мне политически решению, что дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. В многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
0: Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
2: Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
0: В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
3: В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
4: Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
5: Шансы есть.
4: Это вы.
3: Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
4: Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
6: Ну? Опускаешься, мне кажется, с каждым.
4: Ранхикс. Эффективное государственное управление. 10 мест.
5: Первый по-любому.
4: 360 раз в году получится.
7: Но зато какое число, Илюха.
3: В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
8: Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ.
9: В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
10: Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
3: В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
11: Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году. А то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
3: Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
12: У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
3: Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей.

0: В этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
1: Для льготного приема участников специальной военной операции к детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
0: Как выяснило издание «Важная история», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
2: Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот три четверти из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
0: Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
3: Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым он предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
0: В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше 1 000 000 рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
3: В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
0: На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
3: Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности, принимает российских студентов. А вот, Франция, в общем, Британия, с оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
0: Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
4: С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
5: Это связано, ситуация такая же, как была и в предыдущие годы на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест. Довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть годы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
4: Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемой СВО, их родственники и так далее по списку.
5: После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделено...

0: Отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
1: Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников. Это цифра константа или он может гулять туда-сюда?
0: Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест, и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика, но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как в принципе должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
1: Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
0: Но если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
1: Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
0: Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультета не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
1: В высшей школе экономики в ВГИКе обещают бюджетные места за подписание контракта с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
0: Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что

0: контракт будет краткосрочным, не стоит. Да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на такое предложение.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
2: Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно, рано или поздно. Закончится СВО.
3: У нас есть куча идей. Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
4: Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
5: Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
1: Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
2: Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины дети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
1: Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
6: Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
1: Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
7: Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь.

0: Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей, а, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести, но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
1: Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
2: Да, здрасте, здрасте.
1: Так что же Россия будет делать после СВО?
2: Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
1: А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
2: Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы и персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы их должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение, они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год-два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
1: Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
2: Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей, как бы, непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да,

0: это скорее головная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
1: Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
0: Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да? Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
1: Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
0: Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
1: Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
0: Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобные действия, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну. И тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой

0: другой в российской элите взял власть, нету.
1: Когда Костин, Греф, Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
0: Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не придвигают.
1: Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 10 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Верховный суд России рассмотрел иск партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Какие цели преследовал президент Сербии Александр Вучич, принимая в Белграде украинского президента Владимира Зеленского? Израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает американский план мирного урегулирования в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска до тех пор, пока группировка «Хамас» не будет полностью разоружена. Также сегодня...
1: Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей.
0: В Петербурге начался фестиваль памяти трагически погибшего год назад театрального режиссера Юрия Бутусова.
2: Яблоко! Яблоко! Яблоко! Яблоко! Яблоко! Яблоко! Яблоко! Яблоко!
0: Этим скандированием, по разным оценкам, до 500 человек встречали председателя российской партии «Яблоко» Николая Рыбакова, шедшего на заседание Верховного суда, где сегодня рассматривался административный иск партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Этот список был единогласно утвержден членами Центральной избирательной комиссии России 27 июля. При этом вчера «Яблоко» выступило с призывом к своим сторонникам соблюдать правопорядок и не поддаваться на возможные провокации. Представитель партии «Родина» на судебном заседании обвинил «Яблоко» в нарушении авторских прав при изготовлении и публикации агитационных материалов, включая цитирование песни «Пусть всегда будет солнце» и фразы «Лишь бы не было войны», а также в превышении разрешенных затрат на рекламу и в экстремистской деятельности, которая выразилась, как утверждал истец, в оплате публикаций в поддержку «Яблока» на сайтах иностранных агентов и в СМИ так называемых враждебных России государств, в поддержке ЛГБТ-сообщества и в призывах к прекращению боевых действий в Украине. Вот фрагмент этого выступления.
3: В период с 27 июня произошел многократный рост количества публикаций с прямой агитацией за партию «Яблоко». Совокупно стоимость размещения материалов в социальных сетях, а также продвижение контента в Инстаграме и на Ютубе в период с 1 июня по 26 июня составила 15 миллионов 742 тысячи. Тогда как в период с 27 июня, с даты выдвижения партии, до 6 августа, эта сумма составила 88 миллионов 617 тысяч рублей. Тут важно отметить, что в этой агитации проявили себя не только российские блогеры, российские агентства, а в большом количестве иноагентов, а также государственные средства массовой информации недружественных государств, такие как Deutsche Welle, русская служба BBC, Радио Свобода. Помимо этого, мы полагаем, что на сайте партии «Яблоко» в ряде публикаций партия прямо поддерживает экстремистское движение ЛГБТ. В настоящий момент все эти публикации сохраняются на сайте «Яблоко», что говорит о длящемся характере правонарушения. Помимо этого, мы полагаем, что программа партии, принятая на съезде,

0: также несет признаки экстремизма. Так, в программе декларируется необходимость немедленного заключения соглашения о прекращении огня и достижении мира. При этом надо учитывать, что часть территории России, а именно территории ДНР, Запорожской и Херсонской области, в настоящее время оккупированы неонацистским режимом. Призывы, побуждающие заключить немедленное соглашение о прекращении огня, по существу являются призывами прекратить освобождение территории Российской Федерации или отказаться от освобождения оккупированных территорий Российской Федерации, что, несомненно, является призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.
1: Это был представитель партии «Родина», фрагмент его выступления на суде по административному иску «Родины» к партии «Яблоко» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Истец еще не закончил представлять в Верховном суде свои аргументы, а в российских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что избирательный бюллетень на выборах в Госдуму по партии списком уже сформирован, «Яблоко» в него включено, но в этот бюллетень еще могут быть внесены изменения. Не торопитесь, ни в коем случае в типографии никуда не отправляйте. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Стоит также отметить, что судьей, рассматривающим иск «Родины» к «Яблоку», стал Вячеслав Кириллов, ранее принявший решение о признании экстремистским международного движения «Мемориал», а также отклонивший иск Алексея Навального к администрации колонии, в которой он содержался, и в СИН. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков в ответном выступлении сослался на заявление Владимира Путина о необходимости ведения мирных переговоров, отметил, что «Яблоко» получает только добровольные пожертвования, а логику, согласно которой, если кто-то выступает в СМИ за или против кого-то, то эти выступления профинансированы, Рыбаков назвал очень странный.
2: Да, у нас есть главная цель – сохранить жизни людей, не допустить ядерной войны, отодвинуть мир от опасной черты развязывания этой войны. Но есть и текущая работа, когда мы помогаем гражданам защитить свои права. И пытаться выставить это все как экстремизм – это верх цинизма. Юристы административного истца бросаются громкими обвинениями, но упрямо игнорируют официальные данные Центральной избирательной комиссии. На момент начала нашей избирательной кампании на специальном избирательном счете партии «Яблоко» было ровно 0 рублей 0 копеек. У нас нет государственного финансирования для этой кампании. У нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу избирательную кампанию. В этих транзакциях нет и не может быть никаких иностранных источников. Все они проходят строжайший аудит и в банке, и потом мы отчитываемся перед гражданами России, перед Центральной избирательной комиссией обо всех поступающих средствах и расходах. Но у административного истца абсолютно странная логика. Он полагает, что если какой-то гражданин или какая-то организация выступает за или против кого-то, в том числе в интернете, то эти выступления профинансированы. Я хочу сказать, что вчера было сообщено, что запрещенная, подчеркиваю, чтобы не было никаких сомнений, в России террористическая организация, русский добровольческий корпус, выступила с критикой партии «Яблоко» и ее участия в выборах. Вчера же другая организация, признанная нежелательной в России, и деятельность которой тоже запрещена, форум «Свободной России», тоже вчера выступила против партии «Яблоко». Вот вы посмотрите, с какими запрещенными в России организациями вы говорите одни и те же слова. По вашей же логике, военная организация, участвующая в боевых действиях, русский добровольческий корпус, финансирует кампанию партии «Родина» против партии «Яблоко», если придерживаться той логики, которую истец указывает в своем иске. Вот в какие игры вы играете, что для того, чтобы лишить выборы в России своей легитимности. Кому вы помогаете?
1: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Адвокаты «Яблоко» подробно опровергли заявление представителя «Родины» о том, что при ведении избирательной кампании «Яблоко» нарушало чьи-то авторские права, а сын композитора Аркадия Островского, написавшего на стихи Льва Ашанина музыку к популярной в советские времена антивоенной песне «Пусть всегда будет солнце», заявил в интервью «Новой газете», что не возражает против использования композиции партии «Яблоко». Судья Кириллов в ходе судебного заседания зачитал справку Росфинмониторинга, в которой утверждалось, что партия «Яблоко» все-таки получала иностранное финансирование. Вот ее фрагмент.
3: В результате проведенной проверки установлено, что среди кандидатов депутатов

Государственной Думы, Первого собрания Российской Федерации, девятого созыва, выдвинут политической партией Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко». Выявлено 12 лиц, на счета которых в период с октября 21 по август 2024 года поступило около 1 миллиона 660 миллионов рублей.

0: 80 миллионов рублей от иностранных источников, а также в сопоставимый период осуществивших пожертвование денежных средств в адрес партии «Яблоко» на общую сумму около 16,9 тысяч рублей.
1: Это был фрагмент справки Росфинмониторинга. В ней, как вы только что слышали, утверждается, что партия «Яблоко» получала иностранное финансирование. А вот как на эти обвинения отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.
2: Перед тем, как участвовать в выборах, все кандидаты должны продать свои акции иностранные, которые могут быть. И дата поступления – это именно время продажи акций, что предусмотрено обязательно российским законодательством. И обращаю внимание, что из всех дальше вот сумм и граждан пожертвовали партии всего 16 900 рублей.
1: Это был Николай Рыбаков. Затем иск партии «Родина» против партии «Яблоко» поддержал представитель прокуратуры. Он сослался на то, что «Яблоко» якобы все-таки нарушало закон о защите интеллектуальной собственности, а также не вернуло перечисленные ей из иностранных источников почти 17 тысяч рублей. Напомню, что это приблизительно 200 долларов. Адвокат «Яблоко» позже отметил, что эти деньги из Грузии и Армении перевели российские граждане, а возможности узнавать источник получения средств этими гражданами у «Яблока» просто нет. Николай Рыбаков подчеркнул, что сама подача иска показывает недоверие к государственным органам власти и их способности провести конкурентные выборы. «Мы партия закона, мы за то, чтобы закон соблюдался. Наша позиция отличается от позиции партии действующей власти, и это очень сложно — сохранять политическую позицию, оставаясь в правовом поле. Оппоненты этим недовольны. Я не знаю, как объяснить представителям истца то, что нас поддерживают люди, которые не хотят, чтобы их убивали», — сказал Рыбаков в ходе судебных прений. Судебное заседание в Верховном суде началось сегодня в 10 утра по московскому времени. Судья удалился для вынесения решения лишь спустя 9 часов. Все это время сторонники «Яблока», собравшиеся у здания Верховного суда, не расходились. Полиция переписывала паспортные данные тех, кто вел себя активно, в частности, потребовала эти данные у девушки, написавшей мелом на асфальте слово «Свобода». К сожалению, время первого выхода в эфир этого выпуска «Времени свободы» не позволило мне дождаться решения судьи Кириллова по иску партии «Родина» против «Яблока», но рискну с большой долей уверенности предположить, иск удовлетворен, «Яблоко» в выборах в Думу участия принимать не будет. Буду удивлен, если ошибусь в этом прогнозе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 10 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. ВСУ нанесли сегодня массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу «Танека» в городе Нижнекамск в Татарстане. При этом власти Татарстана заявляют о налете дронов, цитата, «на гражданские и промышленные объекты», в результате которого погибли не менее 13 человек, включая 5-летнего ребенка, более 70 пострадали, более 20 из них доставлены в больницы. Среди жертв 7 граждан Узбекистана, работавших в России. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Проект «Радио Свободы» и «Дель Реалии» выяснил, что при ударах украинских беспилотников пострадал дом по улице Школьный бульвар 7/2, в котором находились общежитие и молодежный центр «Ковер». Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что именно там были жертвы среди мирного населения, и именно там погиб ребенок. В Белгородской области в результате ударов беспилотников и обстрелов 9 августа погибли не менее 6 человек. Россия, в свою очередь, подвергает практически беспрерывным ракетным ударам, налетам беспилотников, авиабомбардировкам города и регионы Украины. Не менее 20 человек за последние сутки погибли, десятки были ранены в Киеве, Одессе, Сумской области, Харькове, Днепре, Херсоне, Запорожье. При российских ударах по Украине за последние несколько суток вновь проявилась острая нехватка ракет для комплексов противовоздушной обороны. Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белград в минувшие выходные говорил, что помощь Украине оказывается, но ее недостаточно.
3: Передусім, у кого є?
1: Прежде всего, антибаллистические ракеты и системы ПВО есть у их производителя, то есть у Соединенных Штатов Америки. Могут ли они помочь? Мы работаем над этим. Будут ли они выделять нам ракеты каждый месяц? Да, у нас есть соответствующие.

0: соответствующие договоренности. Достаточно ли этих ракет? Нет. Вторая история — это Европа. У кого есть такие системы? У немцев есть, у поляков есть. Это те страны, которые могут серьезно помочь. При всем уважении и благодарности к германской стороне, они действительно помогали, помогала и Польша. Но речь же о том, кто еще может предоставить нам такие ракеты. Скажу вам откровенно, мы постоянно работаем с другими странами, и с северными государствами, и с Нидерландами. Они понемногу помогают. Я каждый день общаюсь с тем или иным государством Европы и Ближнего Востока для того, чтобы Украина получала дополнительные ракеты сверхамериканского пакета.
1: Додаткові ракеты.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Добавлю, что вчера Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении передать Украине 12 пусковых установок М-270 и 70 баллистических ракет типа «Атакамс» класса «Земля-Земля», кассетных боеприпасов и снарядов, которые сейчас находятся в распоряжении Турции. Теоретически Конгресс может заблокировать эти поставки в течение ближайших 15 дней, однако это маловероятно, поскольку Конгрессмены сейчас находятся на каникулах до конца августа. Турция, которая поддерживает довольно тесные отношения как с Киевом, так и с Москвой, официально объясняет согласие передать эти вооружения Украине желанием модернизировать собственные запасы ракет и пусковых установок. А Сербия, где побывал Владимир Зеленский, проводит, наверное, самую пророссийскую политику в Европе и при этом стремится вступить в Европейский Союз. Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с Зеленским заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Зеленский, в свою очередь, поддержал территориальную целостность Сербии, которая отказывается признать независимость Косово. Комментируя приезд Зеленского, Вучич заявил, что не занимает ничью сторону и руководствуется интересами Сербии.
2: Мне месяцами рассказывали, как я отдал Сербию в объятия Путина, как Сербия стала российской колонией, как мы стали единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против Российской Федерации. Те же газеты, те же блокировщики со всех факультетов, месяцами они повторяли одно и то же. Когда приехал Владимир Зеленский, они не слушали ни того, что говорил он, ни того, что говорил я. Им важно было опубликовать фото и заявить, что мы перешли на другую сторону. Но мы никуда не перешли. Я вложил всю свою жизнь и всю свою политическую деятельность в борьбу за то, чтобы Сербия проводила независимую и самостоятельную политику. Позвольте мне объяснить это разным невежественным людям. Хотя, на мой взгляд, они не столько невежественные, сколько движимы злой волей и дурными намерениями. Это люди, которые меня ненавидят и ищут повод для нападок на меня и для жестокой кампании против Сербии при каждом политическом моменте.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что визит Владимира Зеленского не нанес, по его мнению, никакого ущерба сербским государственным интересам. На что рассчитывал сербский лидер, приглашая в Белград очевидного врага Кремля? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свободы», историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Как можно оценивать позицию, которую занял Вучич, принимая Зеленского в Белграде? Он говорит о том, что его волнует прежде всего судьба своей страны, он не хочет выглядеть марионеткой Кремля, он при этом против оказания военной помощи Украине, он сталкивается с тем, что протесты в Белграде во время визита Зеленского, по-моему, достаточно активны. Чего он добивается вот такой встречи?
3: Ну, Александр Вучич — это политик, который известен своим умением маневрировать во внешней политике в первую очередь. Он уже годами ведет такую игру, довольно сложную, балансируя между Евросоюзом, и я напомню, что Сербия имеет статус официального кандидата в члены ЕС, и Россией, поскольку Сербия считается одной из наиболее пророссийских стран Европы, и это как бы общественное мнение. Вот недавно я видел данные опроса Евробарометра, 71% сербов положительно относятся к Российской Федерации. Это близкий к рекордному уровню, поскольку в целом сейчас отношение к России в Европе по понятным причинам, ну, не самое благоприятное. Но Вучичу нужно выдерживать вот этот вот баланс. В последнее время его отношения с Евросоюзом и в целом с Западом несколько ухудшились, как раз из-за вот движения протеста студентов, которое потом расширилось на другие

0: и общественные слои, которые длится уже много месяцев, антикоррупционное движение, толчком которому стала катастрофа в городе Новисад, где обрушился навес железнодорожного вокзала, и там погибло много людей. С другой стороны, близятся выборы. Вучич недавно заявил, что уходит с поста президента, но это не значит, что он на него не будет претендовать на предстоящих выборах, и вообще там возможны разные варианты. Поэтому, опять же, нужен некий баланс между пророссийским и проевропейским электоратом. А что касается военной помощи Украине, то здесь ситуация еще интереснее, потому что немногие знают, что Сербия, ну, это такой секрет Полишинеля, что Сербия поставляет такие боеприпасы Украине. Просто делает это не напрямую. Она их продает ряду стран ЕС, например, Польша, которая, в свою очередь, потом переправляет их Украине, но обвинить Сербию напрямую ни в чем невозможно. И тут еще один дополнительный момент, который, видимо, украинскую сторону заинтересовал в качестве одного из непубличных пунктов программы этого визита. Болгария, где к власти пришло правительство такое относительно пророссийское, бывшего президента Румена Радева, отказалась от военных поставок Украине, по крайней мере, на государственном уровне. Болгария поставляла довольно немало боеприпасов вооруженным силам Украины. И в этом смысле вот этот непубличный сербский поток поставок, он может быть для Киева сейчас особенно важен. То есть это еще один момент. То есть здесь есть некая взаимная заинтересованность, хотя, конечно, для Вучича это шаг рискованный, поскольку и у него есть довольно жесткая оппозиция, которая выступила, кстати, накануне визита Зеленского с открытым письмом. Его там подписали политики, разного рода деятели культуры, те, кто занимает пророссийские позиции, которые резко осудили согласие на визит Зеленского. Но, тем не менее, общая картина такова. Это часть сложной внешнеполитической игры Вучича, который, наверное, это мое предположение, не знаю, честно говоря, говорил ли когда-либо Вучич, высказывался либо в этом духе, возможно, он немножко, как сейчас принято говорить, косплеит маршала Тита, который в свое время тоже маневрировал между Западом и Востоком, и Советским Союзом. И, так сказать, не принадлежал полностью ни к одному из соперничающих лагерей. Вот у Александра Вучича политика, ну, какие-то такие попытки вести политику такого же рода. И визит Зеленского вот в такую рамку вполне вписывается.
1: Но все-таки вот такие маневры в мирное время, они более понятны. Сейчас, насколько он мог просчитать реакцию Кремля, все-таки он принимает у себя врага Москвы, врага Путина, хотя и делает вот эти вот заявления, ну, назовем их амбивалентные.
0: Да, это вообще, конечно, это довольно рискованный шаг со стороны Вучича, но, видимо, он просчитал. Он опытный политик очень и, видимо, знал, что делает. Мы не знаем, что там происходит, так сказать, за кулисами, потому что известно, что эмиссары от Вучича довольно часто ездят в Москву и ведут там переговоры на самых разных уровнях. Ну, возможно, какие-то такие шаги, чтобы успокоить Кремль, Вучич тоже предпринял. Но я повторяю, да, это была такая ставка, ну, довольно рискованная.
2: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сделал заявление, в котором открыто сказал о несогласии с президентом США Дональдом Трампом по поводу плана мирного урегулирования в секторе Газа из 15 пунктов, предложенного созданным Трампом так называемым Советом мира. Подчеркнув, что Трамп остается главным другом Израиля в Белом доме, Нетаньяху сказал, что израильские войска не будут выведены ни из Ливана, пока там не будет ликвидирована угроза со стороны группировки Хизбалла, ни из Газы, пока там не будет разоружена группировка Хамас. В США и ЕС обе эти группировки полностью или частично признаны террористическими. Что касается сектора Газа, прежде всего я хочу сказать главное. Пока я являюсь премьер-министром, палестинского государства не будет ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. Не будет ни Фатхастана, ни Хамастана. Что же касается конкретных событий, которые недавно обсуждались в новостях, то я хочу сказать предельно ясно. Израиль отвергает план из 15 пунктов. Я слышал, как люди говорят: «Вы так этого и не сказали». Так вот, я это говорю, и я хочу сказать больше. Израиль отвергает документы.

0: документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока Хамас не разоружится. И когда я говорю, что Хамас должен разоружиться, я имею в виду полное разоружение. Я имею в виду тяжелое, среднее и легкое вооружение. Все виды оружия. Речь идет о реальном разоружении, а не о фиктивном. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В июле Трамп объявил о, цитата, «монументальном шаге к прочному миру и безопасности», после того, как группировка «Хамас» заявила, что приняла план разоружения для сектора Газа. Нетаньяху подчеркивает, что ведет переговоры с американской администрацией относительно того, как действовать дальше. А вчера армейское радио Израиля Галит Сахал сообщило, что Нетаньяху и израильский министр обороны Исраэль Кац около двух недель назад без публичного объявления одобрили восстановительные работы в восточной части города Рафах в секторе Газа, находящейся под контролем армии обороны Израиля. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты, а работы начались еще несколько месяцев назад. Прокладка электричества, канализации и водопровода должна проходить под контролем израильской армии. Политическое руководство Израиля пока не разрешило ввоз в этот район мобильных жилых блоков, как минимум до ноября. Проект стал частью плана под названием «Рафах сначала». Он предусматривает начало восстановления Газы с районов, находящихся под контролем Израиля. Предполагается, что туда смогут добровольно переселяться прошедшие проверку палестинцы. И последняя тема. В Петербурге сегодня открылся театральный фестиваль «Буфест», посвященный памяти трагически погибшего год назад в Болгарии российского театрального режиссера Юрия Бутусова. За 6 фестивальных дней будут показаны 3 спектакля учеников Бутусова: «Вий домыслы» Александра Цирени, «Вишневый сад» Егора Ковалева и «Чайка» Ильи Зайцева. Как пишет издание «Фонтанка», в рамках фестиваля состоится прогулка-променад «Петербург-Бутусова» с Дарьей Павленко. Участники смогут пройти по связанным с режиссером городским пространствам и поговорить о его Петербурге. Показ фильма Софии Никифоровой «Хроники моей любви», дискуссия под названием «Год без Юрия Николаевича», которую проведет Татьяна Троянская, и завершит фестивальную программу 15 августа видеопоказ знаменитого спектакля «Чайка», поставленного Бутусовым по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон». Месяц назад, 1 июля, этот театр под руководством Константина Райкина восстановил «Чайку» Бутусова. Она не игралась на сцене «Сатирикона» целых 4 года. Год назад смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года в знак несогласия с войной России против Украины. Вот что в первом после отъезда интервью Юрий Бутусов сказал о том, что почувствовал 24 февраля 2022 года.
1: Я почувствовал 24 числа, что меня растоптали. Я не понимаю, как можно делать несчастными и лишать будущего такое количество людей. У меня нет никакого рационального объяснения происходящему.
0: Добавлю, что некоторые актеры, которых Юрий Бутусов по-настоящему прославил своими постановками, стали теперь рупорами российского милитаризма. Многие спектакли Юрия Бутусова были немедленно или через некоторое время после его отъезда убраны из репертуаров под разными предлогами. Для меня, как для любителя театра, смотревшего многие спектакли Юрия Бутусова в разные годы и в разных театрах, очень важно, что российское театральное сообщество не позволяет забыть его имя. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц.

0: Каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Он раз рассказывал с таким удовольствием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает. Нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками.
3: Здравствуйте, я Виктор Кульгарик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои этого фильма – люди, которым довелось оказаться в заключении. В сериале и в подкасте они описывают свой тюремный опыт. Вот что говорит о работе над фильмом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Мы определили пул людей, с которыми нам надо поговорить. Мы хотим поговорить с таким-то количеством людей по экономическим статьям, с таким-то количеством людей криминальных. Мы, ну, в ходе предварительных бесед исключили две категории. Их нету в нашем сериале. У нас нету воров в законе вообще как класса. То есть продвинутых криминальных ребят у нас нет. Но это связано с двумя причинами. Первое, что нам было важно не превращать наш сериал в пиар, так сказать, криминальной романтики. А понятно, что эти ребята, они, если бы согласились с нами разговаривать, то они бы скорее вот как бы продвигали определенную, ну, такого типа позицию. И так получилось. Оказалось, что это, ну, для нас недостижимо. Мы брали интервью нескольких мигрантов, но те, кто находится на территории РФ, сейчас они отказались показывать свои лица, и мы приняли решение их интервью не вставлять. Просто потому, что они, ну, боятся того, что это интервью приведет к тому, что у них возникнут следующего типа проблем. Кстати, вот это тоже очень важный момент, который я должен отметить, потому что наверняка к нам будут претензии, что мы что-то не сказали или что-то не отметили, но наш принцип был «не навреди». То есть мы какие-то вещи, которые нам рассказывали, но потом просили их не публиковать, мы не публикуем, потому что эти вещи могут, ну, так сказать, повредить тем людям, которые сейчас находятся в местах заключения, как-то ухудшить их ситуацию. Мне кажется, очень важно, ну, как бы вот этот этический момент соблюсти, чтобы никому из наших участников не навредить.
3: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Андрей Митинев. Современный художник, скульптор, акционист. Возможно, его имя неизвестно широкому кругу слушателей, но зато его работы точно видели те, кто слушает сейчас этот подкаст. Именно авторские рисунки Андрея Митинева использованы в фильме «Азбука тюрьмы». Его работы вы видите на обложках этого подкаста. Андрея судили по так называемой народной 228 статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». Народная она называется потому, что в российских колониях и тюрьмах больше всего осужденных находится именно по данной статье. Как сказал Андрею Митиневу следователь, который вел его дело, 228-я – моя любимая статья. Нет ни потерпевших, ни ущерба, который нужно возмещать. Есть человек, есть вещество. Человек сознается, все очень просто. Андрей Митинев был осужден за хранение 2 граммов амфетамина и 2,5 года провел в заключении.
2: Ты попадаешь в какое-то совершенно новое, другое пространство. Не то чтобы даже параллельная вселенная, а просто, ну, как будто еще вот этот ритуал лишения свободы, который предшествует моменту, когда оказываешься в камере, ну, отпечатки пальцев, раздевание догола, омовение там в душе, обыск вот этот тщательный, потом выдача там каких-то этих матрасов. Вот это все продолжается целую ночь, и вот у меня было ощущение, ну, какого-то полного обнуления. И потом ты вот в камере, ну, то есть вот здесь, когда с кем-то общаешься, ну, есть определенный бэкграунд. Я кто-то.

0: да, ко мне приходят люди, или я куда-то прихожу, я кем-то являюсь, и, соответственно, выстраиваются, ну, отношения, а там я никто. Первая вот эта еще беседа, они такие, как индейцы, такие все преисполненные чувства собственного достоинства, и задают вопрос, и на него нужно дать четкий ответ. Меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, искусством. Каким? Современным. А в каком стиле ты рисуешь? Какой стиль? Мы живем в эпоху постмодерна, говорю я человеку, который вообще, ну... Он говорит, ладно, там ты пейзажи рисуешь или портрет? Блин, ну вот это вот портрет или пейзаж? Я говорю, ну я не знаю, ну хорошо, сколько ты зарабатываешь?
1: Одно из первых впечатлений Андрея Митинева от тюрьмы был блатной жаргон. Непонятный и неприятный для нашего героя язык.
0: Там совершенно другая лексика. Просто очень много новых слов, и мне они были неприятны, потому что они какие-то дурацкие. Вот, ну, какой дурак придумал называть тарелку шлемкой, кровать шконкой? Ну, то есть они какие-то все такие противные. Двери называть тормозами. Честно говоря, я вот даже одно время боялся, что эти слова со мной останутся, и я буду их употреблять, помимо своего желания, да, машинально здесь. Вот. Ну, к счастью, я просто их позабывал.
1: Однако из этого правила было исключение. И одно слово из языка тюрьмы Андрею Митиневу запомнилось и даже понравилось.
0: Мне из всех вот этих тюремных словечек, ну вот действительно понравилось слово «продол». Оно какое-то такое хлебниковское. Этим словом называется коридор, который действительно очень длинный. Вот, длинные такие, перегороженные кое-где такими решетчатыми конструкциями. По потолку идут, ну, вот эти все коммуникации, они выведены наружу, и потолок представляет из себя такое хитросплетение каких-то труб, лотков с проводами, вот решетки лязгующие. Это все называется продол. Мент, который там на этом продоле, он, соответственно, продольный.
1: Представитель литературного направления «Грязный реализм», американский писатель Чарльз Буковски, в одной из своих книг писал: «Мир, по большей части, безумен. А там, где не безумен, зол. А где не зол и не безумен, просто глуп. Никаких шансов, никакого выбора. Крепись и жди конца». Имя Чарльза Буковски еще прозвучит в истории героя этого подкаста, художника Андрея Митинева. А пока несколько рассказов Андрея о том, с какими людьми ему пришлось встретиться в заключении и какое влияние на него оказали эти встречи.
0: Там даже был человек, о котором у меня, ну, самые прекраснейшие, наверное, воспоминания остались. Я очень его полюбил. Такой жуткий, совершенно страшного вида чеченец по имени Леча. Такой крупный мужчина с лысой башкой, с окладистой бородой без усов, там, с таким носом. Ну, то есть ужас вообще. Но он, во-первых, привел меня в чувство там, от этой депрессии, когда я там осознал, что меня посадили в тюрьму, меня в тюрьму. Ну, на этом моменте, кстати, многие ломаются. Я вот такой вот сидел... Они мне сразу подарили набор акварельных карандашей. Прекрасный набор, вообще роскошный. Я им пользовался время. И он мне говорит, ну, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, может, тебя кто-то обидел? Не обидел, а огорчил. Там нельзя говорить, тебя обидел? Он говорит, огорчил. Я говорю, нет. Он говорит, ну, хорошо. Тебе карандаши дали? Я говорю, ну, да, дали. Ну, хули ты не рисуешь? Если до вечера ничего не сделаешь, я, говорю, тебя так там накостыляю, что вот родная мать не узнает. И я так как-то вступенулся и начал чего-то там рисовать в тетрадке. И дело пошло, и как-то и жизнь наладилась сразу. И мы с ним потом, даже когда я уже будучи в хозотряде, мы с ним пересекались. Несмотря на то, что это смотрящие, там камеры, все такое, а я пошел в хозотряд, все равно у нас оставались какие-то очень такие отношения. И была очень трогательная сцена прощания с Лечо, которая меня инструктировал, значит, так, говорит, когда войдешь в хату, ты, значит, вот так вот, что ты ходишь, вот так сам распрямись, скажи, я сидел в котле, я знаю там таких-то, таких-то, сразу занимаю лучшее место. Ну, то есть вот это вот такое немножко комичное, вот, я его передразниваю, вот меня там как-то тыкает в пузо, ну, вот такое. И потом еще, когда уже выводят, он кричит, художник, ну ты мне напиши, слышишь, напиши мне.
1: Но не обо всех своих сокамерниках Андрей Митинев вспоминает с такой теплотой, как о смотрящем Лече. Были среди сидящих вместе с Андреем и такие люди, о знакомстве с которыми ему хотелось бы забыть как можно скорее.
0: Я, собственно, сидел в одной камере с человеком, который осуществлял сбор денег со всего нашего корпуса. Этот человек, Татарин, он звонил в нужную камеру, просил жертву к телефону. И сначала, ну, говорил так, что «Привет, там как дела, очень...» Вежливо, очень приветливо, как встретили, все ли нормально, есть ли нужда, там, ну, в общем, все хорошо, ну, вот ты же знаешь, что нужно уделить на общее, по возможности. Тут, да, конечно, я знаю, ну, все уделяют, я тоже там что-то пару тысяч перечислил. Он говорит, ну, у тебя же есть возможность уделить.

0: ну, скажем, там, 500 тысяч рублей. Я таких денег вообще, ну, как в руках не держал, да ты что? И тут начинается уже такое, ну, да что ты, тебя там приняли с килограмма кокаина, как это ты денег там не видел, давай, все. Или, ну, вот человек начинает торговаться, сторговывается, там, скажем, до 200 тысяч, какой-то срок ставится, за которым, ну, время, за которое он должен эти деньги найти. И по ночам все эти переговоры ведутся. И он сидел прямо подо мной и визгливо матерился в телефон, вот угрожал изнасиловать, там, да мы придем, тебя там. Человек от этого напора, он даже не понимает, что он вообще-то сидит в камере, никто к нему не придет, ничего с ним не сделают, но вот он сдается под этим давлением, да, и начинает перечислять деньги. Я думаю, что они не идут не только на общее. Ну, вот этот отвратительный персонаж. Просто у нас как-то с ним сразу не заладилось. Вот это вот бывает, когда ненависть с первого взгляда, мы сразу почувствовали взаимное. То есть я уверен, я почему говорю «мы», потому что я для него был какой-то мразью, вот какой-то там взлохмаченной прической, ведущейся как-то неправильно. А это такой, ну, барин, как бы, который валяется вот на своей кровати, у него есть шестерка, вот дяденька, который оказался в тюрьме за то, что он работал на заводе, где производят модели вот автомобилей. И он спер там какой-то набор этих вот игрушечных машин. И как-то татарин его так вот подавил, что этот человек ему там заваривал чаек, приносил тапочки, там этот татарин умывался, там тот вытирал лужицу. И этот вот татарин тоже, ну, видимо, почему-то он захотел и меня тоже, чтобы я тоже ему прислуживал. А я как-то с перепугу не придумал никакую тактику, кроме как, ну, просто тупо игнорировать. Все мне кричит: художник, подай мне пульт от телевизора. Сижу, делаю вид, что читаю, ничего не слышу. Художник, художник, мать твою. Ну вот, я там, а что, что случилось? Просто у него явно было какое-то, ну, очень криминальное прошлое. Он рассказывал с таким удовольствием, отвратительным таким вот наслаждением, даже с каким-то похрюкиванием, как он пытал людей. Вот, то есть он говорил, ну, когда ставишь человеку утюг на живот, надо его придерживать, потому что жир начинает кипеть сразу, и утюг соскальзывает, понимаешь, там, ха-ха. Это было ужасно.
1: В тюрьме Андрей Меченев стал писать портреты заключенных. Серия этих рисунков послужила впоследствии основой нескольких выставок Андрея. А в 21-м году Меченев издал альбом зарисовок тюремной жизни «Бог есть любовь». В книгу вошли более 200 рисунков и комментариев Андрея. Главными героями этого альбома стали люди, которые окружали Меченева во время его заключения.
0: Очень симпатичные ребята. Был негр Джонни, да, который реальный чел из Нигерии. Он за какое-то тоже мошенничество угодил в тюрьму и что-то там очень долго уже сидел. Очень смешной какой-то. Народ вот там именно, ну, вот с такой вот стремящейся к карьере криминального мира. При этом сами по себе, ну, у меня не вызывали никакого негатива, там даже наоборот, ну, как-то вот так. Я думаю, ну, какой же вот симпатичный пацан там один Миша был. Ну, как жалко, что вот он вот попал вот в это вот, ну, очень хороший парень, да, и вот он всю свою душу вкладывает именно вот в эту вот романтику воровской жизни. Набил себе татуировку какую-то идиотскую на всю спину. Вот. То есть человек видит себя, в конце концов, ну, видимо, вором в законе. Конечно, ближе мне совершенно, ну, другая публика. Вот оказавшись в одной камере уже с этими наркоманами, которые сидели там, читали Паланика, Пелевина, там, Буковский, куча, стопки книг. Люди сидят, читают. И иногда ведут беседы. В какой-то момент я почувствовал себя у себя на кухне.
1: Здесь мне хочется привести еще одну цитату американского писателя Чарльза Буковски, о котором только что вспоминал герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». В одной из своих книг Буковский написал следующее. «Главная достопримечательность тюремного каземата – отсутствие солидной барной стойки и горячительных напитков, которые соблазняют неискушенных посетителей».
0: Брагу и самогон делают там везде, и в камерах, и в хозотряде, хотя это там даже сложнее, потому что ты все время на виду, и тебя постоянно могут обнюхать. И за это наказывают отправлением на этап. Все равно же нужна какая-то вот отдушина. И там так выпивали, но очень, очень осторожно. 100-150 грамм, не больше. Так, чтобы просто как-то расслабиться. Ну, некоторые дураки, конечно, до пьяна напивались, но их тут же отправили, ну, потому что это глупо. Видно, что человек пьяный. Также там, да, был гашиш. Вот это тоже было очень большим подспорьем.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах.

0: Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
1: Многие из тех людей, кто прошел через тюремное заключение, среди них и герои этого подкаста, сходятся во мнении, что один из самых главных врагов осужденных – время. Оно тянется бесконечно. Однообразие дней угнетающе действует на психику и начинает сводить с ума. И в этот момент лучшее, что может сделать человек, находящийся за решеткой, это придумать себе какое-нибудь занятие.
2: Я читал книжки, рисовал картинки, писал свои тексты. То есть мне было чем заняться. Мне было интересно и весело. Многим людям, которые не могут придумать себе какое-то развлечение, вот им тяжко приходится. Но есть, конечно, нарды, карты, настольные игры, шахматы. Все играли в нарды, а наркоманы играли в шахматы. Показатель. А так вот, да, человек наедине с самим собой, со своим там ужасом каким-то, тяжело. То есть я считаю, что я был в гораздо более выгодной ситуации, чем вообще все окружающие, потому что у меня все время я чем-то занимался. Потом начали приходить письма, например, у нас это целый тоже отдельный жанр. Письма там же как? Приходит электронное письмо, его распечатывают и относят узнику вместе с бланком. Можно картинку прислать, ее отдельно распечатают. Еще делают бланк, на котором ты можешь написать ответ. Его сканируют и посылают. И меня в какой-то момент осенило, что я могу рисовать картинки. И я придумал, как сделать так, чтобы был и текст, и изображение, которое одно на другое накладывалось, и нормально. Оно было и то, и другое, как бы читабельно. И этих писем, там их миллион тоже скопилось. Эти сотрудники почты очень меня любили.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Напомню также, что все иллюстрации к фильму и подкасту сделал художник Андрей Митинев. И сейчас мы продолжаем слушать рассказ Андрея о людях, с которыми ему довелось встретиться во время тюремного заключения.
2: Один был парень из Вьетнама, который за взятку приехал торговать швейными машинками и что-то там неудачно кому-то дал взятку и заехал на 7 лет. Он уже даже русский выучил, а его родственники не знают с ним, где он. И через несколько дней после того, как меня в эту камеру перевели, меня вызывают на 40-минутное свидание с мамой. И он мне дает записочку. Там номер телефона. Я его спрятал в носок. Там же обыскивают, когда ведут даже свидание через стекло или решетку. Все равно тебя почему-то обыскивают. Чтобы я продиктовал его маме, чтобы она позвонила по этому телефону, позвала кого-то, кто знает русский язык, и объяснила, где находится, собственно, Чунг, как с ним связаться. Я все это делаю. У мамы, как выяснилось, отобрали телефон. Там отбирают телефоны. Она запомнила его наизусть. Все это сделала. Через несколько дней Чунгу сначала пришло письмо, а потом передача с какими-то сушеными тараканами, там, со всякими вот этими яствами, из которых он готовил безумно вкусные супчики. Вот. Был еще один эпизод у нас с ним, когда внезапно выпал снег, он что-то долго не хотел падать снег, а потом взял и выпал в каком-то невероятном количестве. Почему-то в этот день гулять пошли только мы вот вдвоем. И нас вывели в прогулочный дворик, и он был по колено заполнен снегом. И мало того, решетка наверху, она тоже, то есть снег был тепло, он липкий, и в конце концов он накрыл просто эту решетку, как одеяло такое. Там был такой белоснежный полумрак и абсолютная тишина. Там же очень шумно в матросской тишине. Там кто-то орет, какие-то визжат сигнализации, грохают вот эти железяки. Все наполнено такой какофонией каких-то звуков отвратительных. И тут вот за нами закрывается дверь. И вот в этой вот тишине я пел ему песенку про Чунгу-Чангу, вот, которая весело живет. И потом учил катать шары вьетнамец, которому предстоит 7 лет теперь жить. Здесь вот он попробовал снег там на ощупь, да, мы с ним слепили двух снеговиков.
1: После первых месяцев заключения Андрей Митинев получил должность ночного кладовщика.
2: Я выдавал довольствие тем, кто только что вот заезжает в тюрьму. Но довольствием там назывался набор из матраса, постельного белья, посуды, там каких-то гигиенических принадлежностей. Но я вкладывал в это понятие более широкий смысл. То есть я старался как-то, помня свое жуткое впечатление от

0: того, как я оказался там, и как я увидел в этом окошке бледную физиономию чувака, то есть у меня было ощущение, что он просто там сидит в этой норе, и я испытал от этого еще дополнительный ужас. Я как бы старался изо всех сил вести себя совершенно иначе. Я говорил, ну, привет, наконец-то, там, вот, наливал чайку. Что-то, если люди о чем-то спрашивают, я рассказывал. Кого-то успокаивал, кого-то наоборот осаживал. Ну, то есть там какой-то, например, заезжает скинхед, который тут же раздевается до пояса, такой он весь в этих свастиках там. И говорит, ну что там, тут скинхеды есть? Я говорю, ни одного не видел. А черножопые есть? Ну, чувак, в общем, есть. И мало того, ну, ты бы лучше свои вот эти свастоны спрятал подальше, не рассказывая никому про вот это свое скинхедство. Здесь этого не любят, тут интернационал. И я смотрю, там паренек надевает обратно рубашечку, садится на корточки так, успокаивается. Потом там какие-то, там приезжают уже такие опытные и затарившиеся, тут же дают мне сигареты, говорят, дай мне все там самое лучшее. Пожалуйста, не вопрос, беру сигареты, даю там все для тебя. Лучший матрас, лучшая простыня. Потом следующий приходит, который наоборот, он двое суток где-то там мерз и голодал. Вот тебе сигареты, вот тебе конфеты, которые как... То есть у меня такой фонд взаимопомощи. Мне это очень нравилось, этот процесс, но это занимало час-полтора в день. А все остальное время я был предоставлен сам себе, и вот тут-то я и начал всерьез уже рисовать картинки такие на ватманах А1. До этого это были, ну, А4, то есть самый такой размер, который ты можешь держать на коленях, и вот где-то там в уголке сидеть, что-то корябать, чтобы так особо не привлекать внимания. А тут уже я мог начать брызгать акварелью. Там был радиоприемник, и я слушал такую радиостанцию с жужжащей гитарной музыкой. Я там почувствовал себя абсолютно, ну, таким, ну, как бы в своем пространстве, в собственном, очень свободным человеком. Большую часть времени я бездельничал, валялся с книжками какими-то, которые не прошли адресатом. Был один случай, там, ну, там ходили же, контролировали. Вот заходит очередной такой гражданин начальник с папочкой, серьезный такой, а я стою, у меня Металлика орет, я голый по пояс, сигареты в зубах, значит, только оторвался от незаконченного рисунка, такой, как бы там. И он так просто извинился и вышел. То есть это был у него просто такой разрыв шаблона. Ой, я, видимо, ошибся дверью. Извините, ну как бы вот так.
1: Поддержка и дружба с заключенными не прошли незамеченными. Андрей недолго проработал на складе и впоследствии был этапирован в колонию. Там администрация поручила Митюневу выпускать ежемесячную стенгазету «Путь домой». Будучи человеком творческим, а также понимая, что никто эту стенгазету не читает, Андрей, как единственный автор, позволял себе некоторые вольности. Например, в февральском номере он нарисовал черный квадрат и написал под ним 23 февраля, день рождения Казимира Малевича. А в апреле, в тот год, когда день космонавтики совпал с входом Господним в Иерусалим, Андрей нарисовал Христоса на ослике на фоне взлетающей ракеты с надписью «Поехали».
0: Я же был нужен не только администрации, но и заключенным. И постоянно шел народ вот со своими просьбами сделать эскиз татуировки, сделать открытку для любимой женщины, нарисуй что-нибудь, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. А? Вот задание для художника. Я рисовал там каких-то купидонов с шестиствольными пулеметами, которые лупят по сердцу разлетающемуся просто кровавыми комочками. И за это мне несли какие-то кулечки там с подарками. Я очень старался, делал изо всех сил. Еще отдельный жанр чудовищный, который я вообще... Ну, рисовать портреты вот с этих вот фотографий, распечатанных на тюремном принтере. Вот, наверное, надо нарисовать там прямо так... с штришочками, с растушевочкой, чтобы было прям как на фотографии портрет возлюбленный. Я говорю, зачем тебе твой, у тебя же есть фотография? Не, ну здесь будет еще частица твоей души. Нахрена тебе частица моей души? Ну, это же вот, ну вот они любят там такое, что вот было нарисовано, но очень аккуратно. Я там даже немножко как бы продавил немного свою линию, я стал рисовать неаккуратно. Даже появились какие-то почитатели, которые в это врубились, вот, что да, это круто, так, но далеко не все. Не, ну слушай, ну да, наверное, это круто, но а нормально ты можешь?
1: За 2,5 года, которые Андрей Митюнев провел в заключении, им было создано огромное количество работ. Начиная от небольших карандашных набросков, заканчивая полотнами длиной и шириной в несколько метров. Жанрово картины Андрея Митюнева можно разделить на три части – портреты заключенных, бытовые зарисовки из тюрьмы и фантасмагорические картины по мотивам снов Андрея. К сожалению, далеко не все работы художнику удалось забрать с собой после освобождения.
0: Была серия портретов осужденных. Это

0: Как бы, ладно, они к этому лояльно относились. Но вот именно зарисовки их как-то мучили все время. При том, что пока я там сидел, их периодически находили на каких-то обысках и цензурировали, часть выбрасывали, я делал заново. Вот. Но все равно, ну, видимо, они им не давали покоя или что-то. Или я не знаю, почему они вот так решили. Потеряли документы, потом начали говорить, что я вел какой-то художественный кружок. И, значит, соответственно, это собственность художественного кружка «Матросской тишины». Да какая собственность вообще? Какой кружок? Вы о чем? Наконец вернули, но где-то там, ну, наверное, две трети.
1: В конце этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» мне хотелось бы дать вам послушать рассказ Андрея Митинева о первых минутах, которые он провел на свободе, и о его первых ощущениях.
0: Получил наличные деньги, вышел на склад, переоделся там в джинсы, значит, в маечку с физиономией Джимми Хендрикса, вот так вот на плечо завалил сумку и пошел, чувствуя себя просто американцем таким. Ну, была жара невероятная. Русский же человек освобождается из тюрьмы зимой, в телогрейке, там стоит, ловит попутку, вот. А я как бы иду по такой сонной деревне, весь такой из себя американец, сажусь на автобусной остановке, там дед такой сидит, который, ну что, откинулся? Я говорю, да. Ну, то есть как-то так. Пиво купил, бутылку, и зажигалку. Зажигалки же запрет. Прикурил от зажигалки, выпил пиво, оно такое противное показалось мне, и сразу же заболела голова, но все равно вот было очень здорово, да, сидеть и пить пиво, разговаривать с этим дедушкой, в джинсах сидеть, в футболочке. Потом, ну, подошел автобус, и я еду, мимо каких-то покосившихся серо-зеленых заборов, домов с провалившимися крышами, каких-то несгибаемых старух, стоящих на обочинах, таких развивающихся ситцевых платьях. Как-то стало грустно, что ли. Ну, какая-то она такая свобода, которая просто отличается от несвободы расширением пространства. А так, по сути, все то же самое.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.

0: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»?
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT. Авторов советского кинофильма «Война и мир» режиссер Сергей Бондарчук. Автора припева песни «Пусть всегда будет солнце». Я не шучу. Как, к примеру, нарушились права последнего, цитаты интервьюера в беседе с Григорием Явлинским.
3: Есть какая-то поколенческая разница, потому что люди, которые росли в Советском Союзе, они часто подвергались именно пацифистской пропаганде. Советский Союз – оплот мира. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама. И все время лишь бы не было войны, был такой тезис.
2: По поводу фотографий бомбардировок Хиросимы от 45 года представители «Яблока» переспрашивали, а известны ли истцам авторы фотографий, их имена. Те признались, что неизвестны, но это не важно, их права нарушены. Наконец, нарушение авторских прав истец увидел даже в логотипе «Яблока». Мол, слишком уж похоже на плакат Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года.
4: Просто обратите внимание, что в этом плакате «Яблоко» видят. Круга, в которой вторгает стрелкотник, она результат из известнейшего произведения авиационного блокада Эля Лисицкого «Клином красным бей белых».
2: Странно, что представитель партии «Родина» не выступил в защиту прав корпорации Apple, авторов Ветхого Завета с запретным яблоком в Эдемском саду или свободного народа Демоса Древней Греции с их яблоком раздора. В последних двух случаях нам, к сожалению, неизвестны имена авторов, но их права, безусловно, нарушены. Я шучу. Были и другие претензии. Мы подробно рассказывали о волне поддержки единственной антивоенной партии в соцсетях на прошлой неделе. В «Родине» решили, что онлайн-тренд в поддержку «Яблока» якобы оплачен «Яблоком», а заодно и публикации так называемых иностранных агентов, вообще-то в первую очередь средств массовой информации. В их числе упоминалось «Радио Свобода». То есть информация о партии «Яблоко» и о трендах в поддержку партии «Яблоко» предположительно считывается юристами партии «Родина» как агитация за партию «Яблоко». В сумме, по оценкам юристов «Родины», получилось более 88 миллионов рублей. Доказательств никаких, лишь предположения и вот эта сумма. Более того, «Яблоку» вменяли и контент, опубликованный сильно за рамками периода предвыборной агитации, года так два назад, якобы пропагандирующий ЛГБТ, что бы ни значила эта формулировка. Любопытно, что сайт партии «Родина» оказался недоступен, якобы там ведутся технические работы. Какое невероятное совпадение! Именно во время суда по якобы незаконной агитации, в том числе с нарушением авторских прав. Возможно, чтобы оппоненты не прибегнули к вотэбаутизму, но ничего страшного. Вот телеграм-канал партии «Родина», а в нем репост поздравления депутата Журавлева с Днем молодежи. А что это за такая WhatsApp-открыточка? Мы ищем ее и находим в десятке региональных пабликов ВК, а еще на сайте «Известий» под заголовком «Прикольные открытки и картинки с Днем молодежи». На сайте утверждается, что эта открытка создана «Известиями». И что же там такое с авторскими правами? Где же они указаны? Представители «Яблока» настаивали, нужно разделять информационные и агитационные материалы. А уж если есть претензии к авторским правам, то нужно рассматривать нарушение авторских прав, а не ставить вопрос под вопрос вообще в принципе снятия партии с выборов. О том, как «Яблоко» оказалось в суде спустя менее чем неделю после жеребьевки в центре избиркоме, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
5: Невиданная с 2022 года картина. Политически активные граждане России собрались вместе у Верховного суда, и поначалу никто их не разгоняет.

0: рассматривал иск к партии «Яблоко» со стороны конкурентов партии «Родина», требующих снять «Яблоко» с выборов. Председатель партии Николай Рыбаков заходил в здание суда под аплодисменты.
1: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте.
0: Неожиданную регистрацию «Яблока» некоторые эксперты объясняли тем, что старейшая демократическая партия России, созданная в 1993 году, растеряла сторонников и создаст лишь видимость конкуренции. Но что-то пошло не так. «Яблоко» поддержали многие российские политики, которые выступили против войны и вынуждены были покинуть страну.
2: Давайте не будем обсуждать, что «Яблоко» какое-то не такое, и припоминать прошлые грехи. И не будем думать о том, сколько им процентов нарисуют. Потому что есть кое-что гораздо более важно. В 2026 году, на пятом году полномасштабной войны, россияне лишены любых способов легально выразить свой протест. На предстоящие выборы, какими бы нечестными они ни были, мы должны смотреть как на единственную за много лет законную и безопасную возможность заявить о своем несогласии с властью.
0: Политики, поддерживающие войну, тоже поспешили высказаться. В ЛДПР призывали признать «Яблоко» нежелательной организацией, то есть запретить за призывы к миру.
3: Сдать Донбасс, сдать Новороссию, сдать наших ребят, наших бойцов и офицеров, которые собственной жизнью противостоят последнему, уверен, нацистскому режиму в человеческой истории.
0: Справедливая Россия называла их предателями и иноагентами, но в иске партии «Родина» к «Яблоку» речь не про войну. Это изменение начальной тактики противников «Яблока». Вероятно, спор о войне и мире в суде посчитали невыигрышным.
4: Прежде всего, это финансовый налог. У меня даже иногда складывается такое впечатление, что они специально хотят, чтобы их сняли с выборов для того, чтобы заработать на этом деле. Но это, конечно, было бы мелковато для них, потому что их задача, на мой взгляд, это развал Российской Федерации.
0: Партия «Родина» обвиняет «Яблоко» в превышении расходов на интернет-агитацию, в нарушении авторских прав в агитационных материалах, в нарушениях при оформлении документов и в экстремизме в своих заявлениях. Призывы «Яблока» к прекращению огня истцы считают отказом от, цитата, «освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий». «Яблоко» готовит встречный иск о клевете.
5: Юристы истца совершили грубейшее юридическое смешение трех абсолютно разных категорий. Архивные материалы прошлых лет, наши суждения о решениях судов и предвыборные материалы текущей кампании 2026 года.
0: В то время как в Верховном суде продолжалось заседание, снаружи с утра стояли сторонники партии. «Яблоко» оценило их число примерно в 500 человек. Приехали как минимум два автозака с полицией, но о задержаниях не сообщалось. У суда преимущественно молодые лица.
6: Вероятно, сегодня и снимут с выборов, и как бы я считаю, это не очень хорошо. Потому что это единственная партия, представляющая как-то мое мнение, мнение миллионов россиян, и оно должно быть бюллетень.
7: Я не смог упустить такой возможности прийти и поддержать последний оплот демократии в России.
8: Молодые люди сами ищут пути к нам. Сформировалась в позитивном ключе такая большая армия молодых людей разных возрастов, которые поддерживают «Яблоко», которые хотят голосовать за «Яблоко».
0: «Яблоко» сообщало о наплыве волонтеров в региональных штабах. Они распространяют листовки. Как только в конце июля стало ясно, что партия допущена к выборам, русскоязычные соцсети буквально заполонили рилсы, короткие видео, на тему того, что «Яблоко» — это хорошо, свежо, молодо, но не зелено. В ход идут любые изображения яблок. Народное название грядущего православного праздника «Яблочный спас» тоже пригодилось. Если участие «Яблока» в сентябрьских выборах отменит суд, это станет прецедентом. В России ранее ни разу не снимали с гонки уже зарегистрированную на федеральных выборах партию.
9: Перед эфиром мы поговорили с юристом и политиком Иваном Ждановым, с российскими судебными тактиками по снятию кандидатов. Он хорошо очень знаком, отбивал в свое время схожие претензии в судах. И он отметил, что заход через авторские права с претензией на снятие, он довольно распространенный.
10: Ну, на самом деле там намешано огромное количество претензий. Они выглядят очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия, потому что ты использовал там слова какой-нибудь песенки, музыку или какую-нибудь картинку, и это автоматически снимается, считается нарушением авторского права, и кандидаты снимаются. Конечно, мы не видели такого никогда на выборах в Государственную Думу, но как претензия в рамках избирательного процесса это достаточно

Частая претензия. Экстремизм и, ну, что мы видели в этом процессе, достаточно новый аргумент, что использовался чат GPT как компиляция опыта человеческого, и это якобы нарушение авторства.

0: Абсолютно абсурдно и безумно, потому что ну, там и сроки истекли уже защиты авторских прав. И вообще само по себе интервью Явлинского, это интервью Явлинского, а не агитация когда-то. И вот этих претензий намешано в огромном количестве. Нарушение, финансовое нарушение, финансирование якобы не из избирательного фонда на 88 миллионов рублей. Вообще бред какой-то. Если разбираться по сути каждой претензии, в деталях, то видно бредовость и абсурдность этого иска, и видно, что претензии максимально надуманы. Ну, то есть вот слепили какую-то кучу огромную претензий, сделали один комок и запихнули в суд на большом количестве страниц бумаги А4.
1: Ну, прямо сейчас, вот на момент нашего выхода в прямой эфир на телеканале «Настоящее время» суд, заседание суда в Москве продолжается. Его мы обсудим, уже есть понятные предпосылки, уже понятные позиции сторон. И с нами в прямом эфире политик Максим Резник, в прошлом представлявший «Яблоко» в ЗАГС Собрании Петербурга. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Хочется узнать ваши впечатления от сегодняшнего заседания, особенно от исковых претензий.
2: Ну, я не хочу повторяться, Иван. Вы знаете, мы можем упражняться в остроумии, значит, в иллюстрации того кретинизма, который ясен и характерен для периода вот этого путинского, позднего путинизма. Да? То есть количество идиотизма там зашкаливает. Я вообще предлагаю не обсуждать эти вещи в деталях. Потому что совершенно очевидно, что да, у Кремля есть возможность снять яблоко по любому надуманному поводу. Это совершенно очевидно. И совершенно очевидно, что этот процесс управляемый. И совершенно очевидно, да, что мы с вами готовы должны быть к развитию событий по худшему сценарию. Лучший сценарий заключается в том, что яблоко останется в бюллетене, и у нас будет этот инструмент борьбы за мир, борьбы против планов Путина, продемонстрировать, что Путин равно России, равно война. Вот формула того, что происходит в рамках сентября 2026 года. Это вообще не выборы, а специальная выборная операция. Либо яблоко устранят. И тогда мы должны будем думать, что делать в этом случае. Это не означает, что у нас совсем не останется инструментов. Да, их немного. Но наша задача рассказывать об этих инструментах людям. И это уже вопрос дальше к ним, захотят ли они ими воспользоваться.
1: Но меньше недели прошло с регистрации, из жеребьевки в Центре избиркоме. Хотя госпожа Памфилова сегодня уже сказала, на всякий случай, пока не печатайте бюллетени, мало ли будут изменения. Многие это восприняли как некоторый такой спойлер к сегодняшним событиям. Но, тем не менее, как вы думаете, почему? Что за резкая смена тактики? Почему вообще меньше, чем спустя неделю, после того, как мы узнали, что яблоко будет в бюллетени, это встало теперь под очень большой вопрос снова?
2: Ну так я, если мы с вами вспомним 24-й год, посмотрите. Та же самая специальная операция, только на тех же самых ролях, только другие герои. Сегодня Яблоко выступает в роли Надежды на 2024, да, сегодня вот, это термометр. Да, власть приняла в спорах, я не знаю, кто там, какие фракции упырей друг с другом спорили, силовики с АПшниками, как говорят, это не имеет значения. Они приняли решение замерить температуру. Да, Яблоко термометр. И они ужаснулись, ну и все, кто-то в хорошем смысле удивился, что запрос на простые слова «за мир и свободу, за жизнь без страха» настолько огромен, о чем я, кстати, все время говорил, что он совершенно выбивается из плана. И теперь надо решать, как этот фарш обратно прокрутить. Да? Оставить их, значит, это будет нарывать еще сколько-то недель. Да, понятно, что они могут нарисовать все, что угодно, но несколько недель будет звучать слово «мир», будет разбиваться этот миф о единстве фюрера и нации по поводу войны. Значит, либо убирать, но тогда, значит, это понятно, что вызовет еще дополнительный протест. Вот об этом надо сегодня говорить, об этой развилке. Какой вариант выберет Кремль, я не знаю. Вспомним, в 24-м году они брали надежды на когда? Тогда увидели очереди. Посмотрите то, что вы сейчас показываете. Очередь сегодня – это главный инструмент мирных людей в России. Как только там, так сказать, появляется очередь, появляется очевидный симптом того, что это крайне востребовано. Очередь из молодых людей, вот, которую вы показываете сейчас у Верховного суда, это приговор по путинскому режиму, пускай отсроченный. Здесь сегодня не важно, какой приговор вынесут Яблоку, а вот эта очередь очень, в этом смысле, я считаю, символична. Так вот, для нас с вами сегодня, еще раз говорю, остается актуальным вопрос, как в рамках этой процедуры постараться сорвать планы Путина по демонстрации единства вождя и народа в рамках вот этой вот специальной операции. Еще раз говорю, конечно, сегодня все наши, вот в эти минуты мы все думаем о Яблоке, но мы видим, что Центральная избирательная комиссия, ее представители эти абсурдные бредовые обвинения поддерживают, ну, Родина, так называемый. Поэтому вероятность снятия существует, она велика, и я призвал бы сейчас тех, кто за этим следит, понимать, что не надо, значит, никаких завышенных ожиданий. Вся история с выборами, так называемыми, управляемыми Кремлем. Но есть вещи, которые можно осуществлять в рамках этих процедур, которые Кремлю не подвластны. И об этом вот сейчас надо думать и говорить. И я могу вам сказать, что надо действительно додумать о том, что делать, если яблоко снимут.

0: как мы думали, что делать, когда с ним сняли Надеждина. Если вы помните, последний политический призыв Навального был продемонстрировать тогда из Рима вот эти самые очереди в полдень, в день выборов в воскресенье. Я думаю, что один из вариантов, который будет предложен, я буду его предлагать, это будет полдень за мир, 20 сентября в 12 часов по местному времени. Это будет возможность для тех, кто выбирает мир при отсутствии партии, не споря о том, любой вариант, кроме «Единой России». Можете даже не голосовать. Но просто тогда у нас останется единственная возможность, о чем говорил Алексей в своем последнем призыве за две недели до злодейского убийства. Если, еще раз говорю, это тот инструмент, который у нас останется, мы должны рассказывать людям об этом, не споря, еще раз, хотите новых людей, хотите КПРФ, это уже не имеет в данном случае значения, не нужно разбираться в сортах кремлевских партий, в кремлевских сортах партии войны. Это нас уведет в сторону. Нам нужно тогда сфокусироваться на консолидации действий по времени. Не споря, еще раз говорю, о том, как. Когда, и тогда, на самом деле, у нас остается инструмент, который мы должны рассказать людям. Это безопасный инструмент в рамках процедуры, когда вы приходите к определенному времени на избирательный участок, как это было и в 2024 году. Но это уже вопрос нашей работы, как писал Алексей Навальный, в зависимости от того, как мы сможем объяснить людям, что это инструмент борьбы за мир, будут результаты. Еще раз говорю, не надо отчаиваться даже в том случае, если яблоко снимут.
1: Словно подтверждение ваших слов о приговоре режиму, проект «Слово защиты» сообщает, что прямо сейчас вы сюда скандировали «Россия без Путина». Такой довольно-таки знакомый лозунг тем, кто участвовал в антикоррупционных протестах примерно лет 10 так назад. Но я почему вообще Надеждина вспомнил и провел эту параллель? Потому что он все-таки не дошел до регистрации, и мне кажется, здесь немножечко чуть дальше партия «Яблоко» продвинулась. Возможно, я излишне формально подхожу. Я сегодня, честно говоря, переслушал судебных различных разбирательств юридического языка. Может быть, дело в этом. Но почему же, на ваш взгляд, вот так неуверенно смотрятся вообще претензии к «Яблоку»? Это история с авторскими правами на фотографии и картины 100-летней давности, даже более чем 100-летней давности, если брать конкретно претензии по логотипу «Яблока». Почему так? Если уже взят был курс на нечто подобное, неужели же чуть-чуть как-то поинтереснее, что ли, поиграться с этим всем? Ну, вот, по крайней мере, сейчас Центр избирком пишут важные истории, что пытается сообщить об иностранном финансировании «Яблока», причем не предъявляя документов, мало ли что там. Но почему так топорно это получается? Наверное, это мой ключевой вопрос на сегодняшний момент.
0: Ну, я дам общий ответ. Это характерная черта путинской системы. Отрицательная селекция, отрицательный отбор. Берут худших, берут не тех, кто умнее, а тех, кто умеет лучше встраиваться. Ну, то есть все вот эти истории, о которых мы говорили, они про это. Все вот эти вот косяки и ляпы, идиотизм режима, он во многом от этого. Ну и в том числе потому, что они понимают, что никто с этими аргументами всерьез сталкиваться и спорить не будет. Что решение суда предопределено. У них и стимула-то нет, никакие серьезные претензии туда записывать. Ну и мозгов нет уже в большой степени, да, потому что всех, ну, трудно себе представить человека, отдающего себе отчет о том, что происходит, и работающего на это абсолютное зло. Поэтому, конечно, это не так уж важно, еще раз говорю, ни для них, ни для нас. Важно существо вопроса. Они, как вы говорите, чуть дальше продержали яблоко. Ну, по срокам нет, но по формальным причинам да. Но еще раз говорю, это как термометр. Не надо смотреть на это. Они могут снять яблоко и за 3 дня до выборов, и за 5. Вот эти юридические правовые споры бандит в ситуации, когда процедура проходит в рамках бандитского государства, кажутся бессмысленными. Речь идет действительно о спектакле. Вот здесь я хочу сказать о позиции моих коллег из форума «Свободной России», которые призывают в спектакле не участвовать. Да, это одна из возможных позиций. Не участвовать в спектакле. Этически понятно, я не хожу, спектакль состоится, будет «Путин равно война, равно Россия». И это будет пропагандироваться дальше на весь мир. И на этом основании будут предлагаться договариваться с бандитским государством, потому что его народ поддерживает, и это не изменит. А можно пытаться спектакль сорвать. Можно попытаться придать право голоса тому, кому отведено кушать подано. Можно начать хлопать не там, где задумал режиссер и сценаристы. Можно встать и в одно время выйти из зала. Или встать в конкретную очередь в проходе. Понимаете, можно сорвать, и тогда это не премьера пьесы, а полный провал, не триумф, а провал. Вот о чем идет речь, как говорил Екатерина Шульман. Этому спектаклю можно противопоставить только впечатление по итогам процедуры. Да, на табло будет написано, на сцене будет написано «Путин равно Россия, равно война». Но впечатление по итогам процедуры, если все это будет освистано, если спектакль пойдет не по плану, если люди будут покидать зал, может быть совсем обратное. Вы помните сегодня, сколько Путин получил в 2024 году? А очереди в полдень против Путина помнят многие, в том числе тем, кто в них стоял, до сих пор вспоминают, что это было огромное и важное, в том числе и моральное действие, да, когда ты понимал, что совершаешь поступок и видел, что ты не один. Это очень важно, мне кажется. Сегодня, еще раз говорю, лживым цифрам того можно противопоставить впечатление. И мы должны в этом смысле использовать это время для того, чтобы объяснять людям, что да, это спектакль, но надо попытаться его сорвать.
1: Ну и поскольку упомянули уже Надеждина, Максим, честно говоря, сегодня прямо хотелось вспомнить его историю и с самого начала ее рассказать, несмотря на то, что это будут во многом такие юридические тонкости, детали, которые

0: вы только что вот разбили, учитывая общую картину происходящего, но вот снятие неудобных кандидатов или партии с выборов через суд на разных этапах регистрации, тут действительно, это вообще давняя тактика российских властей, и мы сегодня решили напомнить о последних громких случаях, как раз начиная с президентских выборов, и все подробности в нашем сюжете.
1: Неприставший незнакомец убедительно попросил меня сняться с выборов в Госдуму, после чего был озвучен целый ряд угроз, как лично мне, так и моей семье. Также он сообщил, что мне могут быть подкинуты запрещенные вещества, к которым я не имею никакого отношения.
2: Это видео записал зампред саратовского отделения партии «Яблоко» Кирилл Румянцев. Не первый год в России непарламентские партии сталкиваются с отказом в регистрации, а оппозиционные политики с личными угрозами. Во время полномасштабной войны отстоять свое право на участие в выборах стало еще сложнее, особенно если программа политиков сопряжена с антивоенной повесткой. Чаще всего оппозиционных кандидатов не пускают на выборы с помощью подписного фильтра. Центр избирком объявляет, что процент недействительных подписей слишком высок, чтобы одобрить регистрацию. По этой причине в 2024 году выбыл из президентской гонки Борис Надеждин, за выдвижение которого свои подписи поставили тысячи россиян.
3: Это очень круто. Я горжусь людьми, с которыми я здесь живу в году.
2: Попытка Надеждина баллотироваться в Госдуму два года спустя вновь провалилась. Этим летом ему пришлось завершить свою кампанию в разгар сбора подписей, так как власти присвоили ему статус иностранного агента, а спустя неделю осудили за демонстрацию так называемой экстремистской символики – портрета Алексея Навального. Надеждину вменили ссылку на чужой стрим, в котором мелькала фотография Навального. Надеждин потерял право избираться и уехал за границу.
4: Всем привет! Есть хорошие новости. Я жив и на свободе.
5: Мы партия «Рассвет». Мы объединяем хороших, честных и сильных людей. Тех, кто любит своих родителей и детей, ценит друзей и соседей, думает о будущем и хочет жить в мире.
2: Бывшая депутатка Ржевского горсовета Екатерина Дунцова тоже столкнулась с подписным фильтром. В 2023 году ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу, которая должна была собирать подписи за ее участие в президентских выборах. Комиссия сослалась на ошибки в документах. В результате россияне не смогли поставить подписи даже за выдвижение Дунцовой в качестве кандидата. Ее партии «Рассвет», которая выступает за прекращение боевых действий, уже дважды отказывали в регистрации по различным причинам, связанным в том числе с ошибками в документах. Саму Дунцову в мае 2024 года Минюст признал иноагентом. Пока партия «Яблоко» в Верховном суде защищает свое право участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, часть ее кандидатов уже лишилась возможности баллотироваться. Заместитель председателя партии Максим Круглов в июне получил 7 лет колонии за так называемое распространение фейков об армии. По ряду политических статей обвиняют и другого зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга. Как и в случае с Надеждиным, фотография Алексея Навального стала причиной для протокола и в адрес председателя «Яблока» Николая Рыбакова. Он потерял право избираться на год и не сможет участвовать в выборах. Помимо лидеров «Яблока», с давлением столкнулись и региональные члены партии. Так, 14 из 25 кандидатов по одномандатным округам не смогли пройти регистрацию на выборах в ЗАГС-собрание Петербурга, якобы из-за утерянных документов. Партии утерю отрицают и перекладывают вину на территориальные избирательные комиссии. Так называемую экстремистскую символику нашли у кандидата «Яблока» на выборы в Госдуму и Заксобрание Калининградской области Антона Гендриксона. На него составили протокол за использование в своем ролике логотипов соцсетей Facebook и Instagram. Российские власти с начала полномасштабной войны считают их частями экстремистской организации МЕТА. Если обжаловать решение суда не удастся, Гендриксон потеряет право избираться, как и многие другие его соратники по партии.
0: Тему продолжим с политиком Максимом Резником. Максим, ну, сегодняшняя очередь вот из желающих попасть в суд, она, конечно, очень легко от памяти откликалась с картинкой очередей за Надеждина, но и бросается в глаза явно невысокий средний возраст в этой сегодняшней очереди. Мы уже рассказывали на прошлой неделе нашим зрителям, что поддержка «Яблока» в сети в основном идет в ТикТоке и рилсах Инстаграма. Как вы думаете, в чем феномен? Все-таки некоторые авторы этих видео могли даже не застать «Яблоко» в Госдуме вживую, потому что они еще даже не родились.
6: Потому что они молодые, умные и хорошо соображающие. Они понимают, что речь не о яблоке. Они понимают, что речь о том, что будет мир или война. Что сегодня есть шанс проголосовать 20-го, чтобы 21-го не оказаться в военкомате. Есть шанс, не маленький, но есть. Они очень хорошо соображают. И, конечно, то, что будущее поколение, я не хочу здесь, знаете, так сказать, как-то это романтизировать, но между тем действительно это очень показательно. Да? То есть почему там мало людей старшего поколения, моего поколения? Ну потому что это битые, перебитые люди в том числе. Хотя, конечно, они тоже там есть, и в Яблоке есть эти люди, мы знаем это прекрасно. Да? И, ну, есть люди, которые десятилетиями поддерживают эту линию, да? Но о них сегодня молодежь ничего не знает. Но они знают, что эти люди, символизирующие, представляющие Яблоко, да, они выступают за мир. За мир и свободу, за жизнь без страха. Все. И это ключевой момент, который сегодня, так сказать, ярко иллюстрирует то, что мы знали и так из, так сказать, разных исследований о том, что да, молодежь резче всего относится к этой политике, к несменяемости власти, к войне, к цензуре и так далее, к репрессиям. Но в данном случае я уверен, что если, значит, сегодня люди, которые, так сказать, свои годы отстояли в этих очередях или потратили много сил и энергии на борьбу с этим злом, увидели, что сегодня они получили огромную энергетическую, человеческую, визуальную подписку от этого самого молодого поколения, то я уверен, что они присоединятся к этой борьбе, и уверен, что это молодежный характер этого протеста превратится из вот такого, так сказать, поколенческого в общероссийский.
0: Но как катализировать вот этот вот этот протест, явно, как минимум явное желание сопротивляться тому, что сейчас происходит, хотя бы через выход к Верховному суду с яблоками, явную демонстрацию своей позиции, как это превратить в нечто большее?
6: Еще раз говорю, надо делать то, что возможно и максимально безопасно. Нужно предлагать людям инструмент. Еще раз говорю, у нас будет возможность продемонстрировать нашу позицию на выборах визуально. Прийти в 12 часов в воскресенье 20 сентября к своим избирательным участкам по местному времени. Полдень за мир. Все. Как вы голосуете, не имеет значения. Понятно, что не за Единую Россию. Но спорить о том, как голосовать, вот как, если яблоко снимут, кажется абсолютно бессмысленным, потому что это разбираться в сортах Кремля, в сортах партии войны. Давайте не будем этого делать, давайте не будем строить иллюзий. Но давайте попытаемся воспользоваться инструментом. Еще раз говорю, это инструмент демонстрации нашей позиции. Важно это для нас, не важно. Для меня важно, и уверен, что для миллионов россиян это важно. Не нужно рассматривать, еще раз говорю, эту всю историю как выборы. Это специальная операция, в которой Путин хочет продемонстрировать, что Путин равно война, равно России. И на этом основании эскалировать войну, эскалировать мобилизацию и убить еще какое-то количество ни в чем не повинных людей, украинцев и россиян. Есть возможность этому противостоять, продемонстрировать, что это не так, что люди не поддерживают. Да, через бюллетени, через результаты голосования, которые в руках режима, в руках банды, сделать это крайне сложно, практически невозможно. Но показать, что нас много, еще раз говорю, законно придя в одно время, к полудню, просто я так обычно голосую в полдень, и просто встретив своих единомышленников, не спорить о том, за какую, вот, какое действие совершить именно в этот момент, можно вообще не голосовать, если ты за бойкот. Но это будет, да, такой как бы импровизированный марш несогласных на избирательный участок. Я всем рекомендую, друзья мои. Значит, нет времени, я заканчиваю. Я понимаю, что у нас прямой эфир. Пост Алексея Навального от 1 февраля 2024 года, где он рассказывает о смысле акции «Полдень против Путина». Так вот, акция «Полдень за мир» может быть еще масштабнее. Алексей об этом сказал, лучше не скажет. Прочитайте, пожалуйста.
0: Максим, я благодарю вас за этот разговор. Максим Резник, политик, был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя такие промежуточные итоги того, что прямо сейчас происходит в Верховном суде в центре Москвы на Поварской улице. За развитием этих событий мы еще обязательно будем следить. Я на этом с вами на сегодня прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость-историк и востоковед Андрей Зубов. Сегодня мы продолжим беседу о распадающихся границах роли личности в истории и имперской зависимости россиян.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
2: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
2: Да.
1: Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство. И это новая буржуазия в лице чекистов.
2: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты, а во Франции была. Между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там, отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
2: Нет, советское политбюро – это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
2: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я…
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
2: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были. И даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но… Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня.
1: Да? Но когда снимались с должности, чем он становился никто?
2: Ну, смотря как снимали. Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
2: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь, но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
2: сейчас
1: я хочу,
2: самое.
1: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
2: Нет, типа они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made man, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны

0: Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Но, а это никакая не буржуазия. Это...
1: Временщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственный ресурс для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой «За советы без коммунистов». То есть, они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленения народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, было соучастие. Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией было не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Мне так сказать. Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ...

0: Вами, ведь Мюмин Шакирович, а сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России, ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции, вот я скажи, думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врага, именно врагами, не предателями. Вот,
1: мне вот основную часть населения считают подданными?
0: Подданными.
1: Подданными.
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльен режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, никакой эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины – Лениным и Сталиным. Там немножко менялись они. Вот. Ну, что ж, ты против всего этого будешь? Для тебя Сталин – священная корова. Ты против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами, чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу, как бы.
1: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с историком Андреем Зубовым об имперских комплексах и диктаторах, эксплуатирующих имперские инстинкты масс. Продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно, сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский

0: человек. Поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первое. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. А откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия русской церкви – ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну, что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких... противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви, можно их считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашего беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, а, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой», оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим, не может, понимаете, или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию, или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить.

0: Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет. В первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения. То есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 1905 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 1906 года собралась, прошли выборы, в которых участвовало практически все население России, и русское, и нерусское, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникла требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить в
1: имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь, а возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну, почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он, там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если, там, скажем, ну, не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всему, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо... И надо помнить, она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это...

0: Все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов, с этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно, понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год, или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал, власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну, скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочная перспектива исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки. Но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если он остался бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России.
1: Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был историк Андрей Зубов. У микрофона работал Мумин Шакиров. Мы завершаем наш цикл бесед об имперских комплексах бывших держав и о гражданах, становящихся пленниками диктаторов. До новых встреч в эфире.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Русская идея», посвященная Сергею Булгакову и его пониманию Маркса и марксизма. Эфир 7 января 1990 года. Ведущий Борис Парамонов.

0: «Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – Сергей Булгаков о Марксе и марксизме.

процесс восстановления исторической и культурной памяти в Советском Союзе не может пройти мимо Сергея Николаевича, отца Сергия Булгакова. Уже появились кое-какие материалы о нем, пока что, скажем откровенно, малопредставительные, а то и искажающие, стилизующие облик этого замечательного мыслителя. Исключение составляет подборка булгаковских текстов в 10-м номере журнала «Новый мир», сопровождаемая вступительной статьей Инны Роднянской. Но этот жанр, предисловие к публикации, настолько ограничен в своих возможностях, что не может дать ничего, кроме самого общего и в силу этого нечеткого, расплывающегося изображения портретируемого персонажа. Естественно, что какие-либо подробности невозможно выделить и осветить при таком подходе. Между тем, как раз в случае Булгакова мы встречаемся с крайне интересными подробностями духовной эволюции. Эволюция Булгакова как мыслителя была, если не типичной для России, то в высшей степени перспективной. Она обозначена им самим в четкой формуле «от марксизма к идеализму». Так называется сборник статей Булгакова, вышедший в 1903 году. Эта эволюция поражает своей внутренней логикой, продуманностью ее последовательных шагов. Здесь нельзя говорить о каком-либо резком разрыве, объясняемом в эмоциональном порядке. Но тем более она, эта эволюция, значима, и было бы крайне полезно воспроизвести сейчас, даже в самом кратком варианте, ее ход, чтобы убедиться в аргументированнейшей обоснованности булгаковского отхода от марксизма. Увидеть, что, продуманный всерьез, марксизм не может сохранить свои власти над умами и над сердцами. Здесь, возможно, такое возражение. А кому вообще это нужно? Сейчас нужно. Марксизм поистине изжит в многотрудной советской истории. Возникает впечатление, что с ним не полемизируют всерьез, просто потому, что не считают это нужным, что это никому не интересно. Марксизм не замечают сейчас, как в хорошем обществе не замечают какой-нибудь нечаянно сделанной неприличности. Американец Фукуяма написал недавно, что марксизм сохраняет кредит только в трех местах – Пхеньяне, Манагуа и Гарвардском университете. Как видим, Москва в число этих заповедников не входит. Тем не менее, в историческом плане, в целях характеристики развития русской философской мысли и, я бы сказал, русской идеи вообще – интеллектуальный роман Булгакова с марксизмом, в целом эпизод так называемого легального марксизма, одним из деятелей которого был Булгаков, крайне интересен. Тут имел место парадокс, отмеченный чуть ли не всеми писавшими об этом. Именно Маркс и марксизм толкнули русскую мысль и в лице самых одаренных ее представителей в сторону религиозной философии. Сам Сергей Николаевич Булгаков с предельной ясностью объясняет внешние механизмы и внутренние мотивы этого парадоксального движения. Очень внятно говорится об этом прежде всего в авторском предисловии к упомянутому сборнику «От марксизма к идеализму». Марксизм привлек ищущую русскую мысль с сочетанием необыкновенно широкой, можно сказать, захватывающей историосовской перспективы – бесклассовое общество, уничтожение эксплуатации человека, торжество царства свободы – с видимостью строго научного обоснования таковой. Движение человечества приобрело в марксизме характер естественно-исторического процесса. В марксизме прозвучала претензия на открытие и формулировку «железных законов исторического развития». Самый высокий идеализм, понимая этот термин в смысле исповедания нравственного идеала, и самое строгое научное

0: методология, против этого трудно было устоять, а марксизм воспринимался вначале именно в таком обаятельном сочетании. Потом началась критика, ревизионизм, как это тогда называли, и в этой критике марксизма русские мыслители были далеко не последними. Струве, Бердяев, Франк, сам Булгаков сделали для критического осмысления марксизма ничуть не меньше, чем Бернштейн, Штамлер или Рикерт. Как бы ни были велики заслуги немцев, особенно последнего из здесь перечисленных, неокантианца Генриха Рикерта, автора основополагающего методологического исследования границы естественно-научного образования понятий. Прямого отношения к критике марксизма эта работа не имела, однако послужила вязчему осознанию проблем, вокруг которых выстраивался марксизм. Рикерт провел строгое различение так называемых «наука природе» и «наука духе», доказав, что последние, к числу которых относится история, имеют дело не с повторяющимися, а с единичными фактами, и что именно поэтому в этой сфере «наука духе» нельзя обнаружить связей и закономерностей, позволяющих предсказывать грядущие события. После Рикерта рушилась всякая претензия на построение общественных наук по схемам наук естественных. Это было намного основательнее, чем критика марксизма изнутри социал-демократом Бернштейном. Впрочем, формулировку Булгаковым «берштейнянской ревизии марксизма» стоит, пожалуй, здесь привести.
1: Бернштейн вогнал клин в самую сердцевину марксизма и расколол его на две неравные части – различной прочности и различного значения. Критикуя тактику германской социал-демократии, призывая ее к более внимательному и менее доктринерскому отношению к запросам действительной жизни, так сказать, к большей практичности, Бернштейн неизбежно должен был совершить нападение и на те утопические элементы, которые составляли поэзию марксизма, сообщали ему черты религиозного верования. Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной политики. Нельзя не видеть, что оно убивает самую душу марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?
0: Вот на этот вопрос и начали искать ответ русские критические марксисты. Когда выяснилось, не без их прямого участия, что упомянутые историосовские перспективы марксизма, придававшие ему черты целостного мировоззрения, проникли в него, как сказал сам Булгаков, метафизической контрабандой, что никакой связи с научными элементами марксовой социологии эти идеальные представления о грядущем обществе не имеют, и что вообще наука не обладает методологией, делающей возможным какое-либо историческое предсказание. Каковым предсказанием и была, по крайней мере, на 50% марксистская теория. Социальный идеал, даже если он оставался в принципе социалистическим идеалом, потребовал для себя не научного, а метафизического, а в дальнейшем и религиозного обоснования. Вот как написал об этом Булгаков в упомянутом предисловии к сборнику «От марксизма к идеализму».
1: Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Есть ли это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека? Или же оно есть объективное и мощное начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда? Или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы живем и движемся и существуем? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит господин Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли вместе с тем и правда мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли добро? Есть ли правда? Другими словами, это значит, есть ли Бог?
0: Итак, сама широта постановки мировоззренческих вопросов в марксизме приводила, подталкивала, можно сказать, провоцировала вдумчивого мыслителя к углублению в метафизическую и религиозную проблематику. Когда выяснялось, что ни квазинаучные построения самого Маркса, ни наука как таковая

не могут адекватно ответить на поставленный вопрос об объективном источнике идеально ориентированной человеческой деятельности. Нужно сказать, что этот вопрос вообще стал основным во всей философской работе Булгакова, приведя его в дальнейшем к разработке так называемой софиологической концепции. Что же касается его отношения к марксизму, то указанный вопрос принял у Булгакова форму исследования религиозной ориентации самого Маркса.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея», тема которой сегодня Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Необходимо подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Следует различать отношение Булгакова к марксистской формуле социализма и к социализму вообще. Это для него отнюдь не тождественные понятия. Разочарование Булгакова в марксизме отнюдь не повлекло за собой мгновенного отхода от социализма, не означало одновременного разочарования в социалистическом идеале. Это нужно помнить именно тогда, когда речь заходит о критике марксизма у Булгакова. Она, эта критика, вполне объективна и не носит никаких следов иконоборчества, столь свойственного всякого рода апостатам. Работа «Карл Маркс как религиозный тип» написана Булгаковым в 1906 году, когда, разорвав с марксизмом, он отнюдь не отбросил социалистические симпатии. В этой работе он, в частности, говорит, что историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом, принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Но здесь мы опять встречаемся с характерным для зрелого Булгакова религиозным углублением любой социально-культурной и философской тематики, конкретно с попыткой обнаружить и квалифицировать религиозное сознание самого Маркса, вернее сказать, с попыткой определить характер религиозных реакций у Маркса.
1: «Для христианского понимания жизни и истории, — пишет Булгаков, — несомненно, что человеческой душой владеют и истории движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сего. И при размышлении о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе? Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?»
0: Булгаков начинает поиск ответа на эти вопросы с характеристики Маркса как личности и выделяет как главную в нем черту крайнее неуважение к людям, конкретным человеческим индивидуальностям, будь это оппоненты или даже единомышленники, и связанное с этим стремление к господству, к лидерству, вождизм именно как психологическое качество. Низкая оценка окружающих, естественно, ведет за собой преувеличенное представление о собственной личности. Маркс носит на себе черты диктатора, и это сказывается на самом складе его мысли. Мысль эта обретает характер социологического схематизма, абстрагированного от живых индивидуумов и от их конкретных свойств.
1: «Маркс – мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу человеку, – пишет Булгаков, – растворил индивидуальность в социологии до конца, то есть не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно нерастворимо. И эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит. И это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность, есть основная черта марксизма. И она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы».
0: Тут, кстати сказать, Булгаковым походя разрешается одно и самое заметное противоречие марксистского учения, причем разрешается на самом глубоком, психологическом уровне. Это много раз отмеченное противоречие между детерминистским характером основной социологической и историосовской доктрины Маркса и волюнтаристическим активизмом его революционной теории. Примирение противоречия происходит в личности самого вероучителя.

0: в диктаторских наклонностях самого Маркса. Видение мира как поле действия безличных сил определяется гипертрофированным активизмом, жесткой волевой установкой теоретика. Теория здесь неизбежно становится практикой, объяснение мира обращается в его переделку. Ибо повышение градуса активной воли на одном полюсе, в сознании теоретика, автоматически понижает самодеятельность противостоящего ему объективного бытия. По существу, в типе сознания и психики, явленном самим Карлом Марксом, запрограммирован так называемый культ личности, фюреризм марксистских революционных деятелей. Культ личности оказывается антропологической тайной марксизма. Вернемся, однако, к непосредственной характеристике Маркса, даваемой Булгаковым. Он говорит, что пренебрежительное отношение к человеческой личности, столь заметное у Маркса и в марксизме, дает ключ к религиозному самоопределению Маркса. Ведь внимание к личности, сознание ее как эмпирической, так и метафизической ценности, есть основное переживание и основная мысль религии, по крайней мере, христианской религии. «Религиозная проблема есть прежде всего проблема индивидуального», — говорит Булгаков. Нечувствие Марксом этой проблемы, естественно, делает его атеистом. Но атеизм Марксова толка – это воинствующий, богоборческий атеизм, видящий в устранении религии столбовой путь к человеческому освобождению. Здесь интимный центр учения Маркса, да и всей его целостной личности. Именно здесь обнаруживается Маркс как религиозный тип.
1: В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле истинный, хотя и сокровенный, практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религией и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. На языке Маркса человеческая эмансипация значит именно освобождение от религии, пишет Булгаков.
0: Выделение у Маркса атеистического мотива как системообразующего элемента его учения связано у Булгакова с необычным пониманием генеалогии Маркса. Он резко отвергает сложившееся представление о преемственности марксизма и немецкой классической философии и, со своей стороны, утверждает происхождение его, марксизма, от Фейербаха. «Маркс — это фейербахианец, лишь несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя», — говорит Булгаков. «Марксизм — лишь частный случай фейербахианства, его специальная социологическая формула». Здесь нужно вспомнить основное задание философии Фейербаха, выраженное полнее всего в книге «Сущность христианства». Фейербах ставил своей целью не столько отменить религию, сколько изменить ее характер. В его терминах — религию теологическую превратить в религию антропологическую. Булгаков называет это превращением религии Бога-человека, Христа, в религию человека-бога, антихриста, потому что человек, усвояя здесь себе цель пересоздания мира, узурпирует божественную творческую мощь. Феномен религии, по Фейербаху, это отчуждение человеческой сущности, проекция ее на небо. Задача в том, чтобы свести небо на землю, оставив небо, по слову Гейне, ангелам и воробьям. Это задание Маркс социологизирует, решает не философских, а в социологических терминах, когда оказывается, что обретение человеком его истинной сущности предполагает трансформацию его в так называемое родовое существо. Вспомним формулу Маркса. «Сущность человека есть совокупность его общественных отношений». Освобождение человека, по Марксу, наступит лишь тогда, когда он свои собственные силы узнает и организует как силы общественные. Эти весьма туманные слова Булгаков проясняет в следующем комментарии.
1: Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.
0: Резюмируем еще раз этот сюжет.

Борьба с религией есть основное задание философии Фейербаха Маркса, поскольку в преодолении религии эта философия видит путь к освобождению человека. Логика этого построения держится на том, что религия понимается как извращенная форма самосознания человечества. Свою родовую, именно родовую, а не индивидуальную мощь, человек проецирует на небо в образе фантастического существа, Бога. На самом деле Бог есть вот эта самая родовая мощь человечества, совокупная его сила, которой неизбежно подчинена любая человеческая индивидуальность. Иллюзорное господство Бога сменяется у Маркса реальным господством объединенного человеческого коллектива. И в этом господстве он готов видеть освобождение человека. Таков основной мотив марксизма в отношении его к религии. Это не просто холодный индифферентный атеизм, а богоборчество, попытка подмены Бога, узурпации его мощи и власти над человеком. Но эта мистическая супранатуральная власть приобретает у Маркса черты реальной тоталитарной тирании.

0: Говорит Радио Свобода из Нью-Йорка. Вы слушаете очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной теме «Сергей Булгаков о Марксе и марксизме». Переходим к заключительной части нашей передачи. Мы говорили уже, что критика марксизма у Булгакова нацелена не на социалистическую идеологию, не на социалистический идеал как таковые, а на тот вариант социализма, который именно у Маркса приобрел своеобразные черты воинствующего богоборческого атеизма, придавшего совершенно особый оттенок марксистскому социалистическому проекту. Таким образом, отказ от марксизма не означает, в принципе, разрыв с социалистическим мировоззрением или, по крайней мере, социалистическими симпатиями. Но тогда и оказывается, что интерес и внимание к социализму непременно требуют ревизии его в антимарксистском смысле. Собственно, это и произошло на Западе. Там были услышаны критические суждения о марксистском варианте социализма, подобные, скажем, вот такому резюмирующему высказыванию Сергея Николаевича Булгакова.
1: Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях. Но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот. Одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель. Однако есть тонкая, почти неуловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую, это святое чувство превращается в совсем не святое. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземленить, придать более прозаический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.

К сожалению, именно в России не были услышаны эти и подобные этим слова. И наиболее адекватное свое воплощение марксистский социализм получил именно в этой стране. Результаты этого воплощения известны. Почти полное развоплощение русской советской жизни. Вражда к Богу, основной марксистский мотив, обернулась враждой к самому бытию, ибо Бог и есть начало и основа бытия. Но такое воплощение, по слову Сергея Николаевича Булгакова, может быть только последним. Новые опыты в этом направлении более невозможны. Да и сама Россия начала изживать этот соблазн. Соответствующий процесс разворачивается на глазах всего мира. Можно надеяться, что в этом случае от марксизма очищается не только социализм, но и сама Россия, русская идея.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
3: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
4: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
5: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
6: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
7: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Эфир 17 августа 1995 года. Ведущий Владимир Тольц.
9: Говорит «Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вместе со мной в студии находятся сейчас мои коллеги Петр Вайль и Марио Корти. Оба, так же как и я, принимали участие в закончившемся недавно в Варшаве 4-м Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. 5 лет назад, после 4-го Всемирного конгресса по изучению Советского Союза и Восточной Европы, тогда в 90-м еще существовал Советский Союз, и никто из участников конгресса в британском городе Харрогейт не мог предсказать его последующей скорой кончины. Так вот, тогда, 5 лет назад, после Харрогейтского конгресса, я помню, сделал итоговую передачу по его материалам, и она называлась «Смерть советологии».

0: Было нечто в атмосфере харагельских дискуссий, докладов, выступлений, что позволило мне столь определенно высказаться тогда уже, в 90-м, о предстоящей кончине этой столь же немолодой, как советская власть, в сфере знания. Наукой я ее назвать остерегусь. Это нечто было прежде всего небывалое тогда массовое появление на Конгрессе советских делегатов, докладчиков, дискутантов, научных туристов и тому подобное. Объект исследования заговорил и немедленно стал поучать исследователя. Причем заговорили на языке, политическом языке, которого от них не ожидали люди из Советского Союза. И вот прошло 5 лет, и сегодняшнюю передачу по итогам Конгресса, который теперь уже называется несколько иначе, я хотел бы назвать, может быть, несколько вызывающе, «Жизнь после смерти». Нет больше советологии, нет больше советологов, хотя те же самые люди в значительной части, которые были на Конгрессе в Харагете, присутствовали и здесь, в Варшаве. И вот о их работе там, о том, что дали эти 5 лет не только для России, но и для политологов в их понимании процессов в России, я и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Когда-то Ленин написал статью, которая название всем известно школьникам, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами сегодня о бывшей советологии и других сферах знаний в области славистики, как о зеркале процессов в России за эти 5 лет. Петр Вайль, прошу.
1: Ну, прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы. То есть изучать предмет, на основании которого, на основании этого изучения, можно предсказывать некоторые события. Советология или, если угодно, теперь россиология такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражение, вот, как вы сказали, зеркало русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов Конгресса.
0: Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
1: Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь. Но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
0: Марио, может быть, у вас есть ответ?
2: Нет, ответа, конечно, нет, но я бы хотел вернуться, так сказать, на вопрос о зеркале. И действительно, этот конгресс отразил изменения, которые произошли за эти 5 лет в этой геополитической зоне

0: мира. И какие-то даже терминологические сдвиги произошли. Вот, например, так, этот конгресс о Центральной и Восточной Европе. Вот 5 лет тому назад. Вот, к Центральной Европе, к Восточной Европе относились такие страны, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Теперь этих стран стали называть странами Центральной Европы, а Восточная Европа стала уже Россия. Вот, например, какое изменение произошло уже в терминологии.
1: Ну, я позволю себе возразить Петру Вайлю. Я не рискну называть советологию, а ее, как считают все бывшие советологи, уже нет наукой. Дело в том, что в отличие от науки у этой сферы знания так не были до конца разработаны методы исследования. Прогнозы, которые делали советологи, ну, если грубо говорить, яйца выеденного не стоили. Не было настоящей научной традиции тоже. Что до того, что есть теперь россиология, так ее нет. Вот для меня один из важнейших результатов наблюдений на конгрессе в Варшаве состоял в следующем. Политологи, бывшие советологи, экономисты и так далее, решили теперь, что все, коммунизма в России нет. Россия, в принципе, если говорить о макросхемах, будет развиваться теперь, я говорю, в общем, о одном из доминировавших там представлений. Россия будет развиваться теперь по законам рынка. Нет смысла изучать специфику страны, если говорить о политологах. Так, я не разделяю этого мнения, но я его слышал многократно в Варшаве. Экономисты должны изучать законы рынка, слависты по-прежнему изучать язык, изучать литературу и так далее. И вот якобы и все. Надо сказать, что интерес действительно к этой сфере знания, бывшей советологии, вот по моим наблюдениям в Варшаве, он сильно снизился.
2: Вы хотите сказать, что если Россия, грубо говоря, идет по пути Америки, Франции и Германии, так чего тогда выделять ее специфику? Такое мнение, да, возобладало?
1: Да, хотя вообще надо сказать, что в структуре мирового знания существует довольно четкая ячейка, которая иногда по-русски называется страноведение. И есть специалисты по странам в любой сфере знания. Японисты – это не только специалисты по языку и литературе, это специалисты по специфически, скажем, японской экономике. То здесь вот несколько раз мне пришлось слышать от вполне значительных специалистов по бывшему Советскому Союзу, что нет специфики России как таковой. Есть, может быть, остаточная специфика бывшего пространства Советского Союза. Но что, дескать, и это продемонстрировали мне просто на примере нескольких молодых исследователей, они не знают даже и русского языка, они занимаются изучением российской экономики. Что для этого языка не надо?
2: Я вот думаю, это, конечно, глубочайшее заблуждение не видеть российской специфики. И что касается сферы, в которой я лучше ориентируюсь, а именно в культурологии, на этом Варшавском конгрессе я не увидел такой тенденции. Я бы сказал, что скорее, может быть, наоборот. Если общий интерес несколько, как вы абсолютно точно сказали, понизился, то советскую цивилизацию стали изучать очень интенсивно и необычайно интересно. Сейчас, например, в Бостоне готовится к выходу многотомная энциклопедия советской цивилизации, и сюда включаются не только политические явления, но и социальные, и материальная культура. Я не знаю, баня, например, какая-нибудь русская баня как социальный феномен. И это, конечно, необычайно интересно. Правда, тут надо отметить, что это взгляд ретроспективный. Советская цивилизация изучается как законченный период.
1: Да,

0: то, что было основным предметом советологии, теперь в Варшаве стало предметом специалистов по истории новейшего времени. А в том, что вы говорите, что мнение на отрицание специфики российской в современности неосновательно, я с вами совершенно согласен. Но, Марио, ваши наблюдения на сей счет?
1: Ну, я бы хотел просто комментировать немного то, что говорил Петр Вайль. Например, изучение бани в Советском Союзе. Это относится... Но есть такие, были такие модные, что ли, подходы к истории это, или к социологии. Это, мне кажется, что это... Вот они сейчас прилагаются вот к этому миру, который находится в стадии распада. Это скорее можно называть микроисторией, что ли, или микросоциологией. Но я бы хотел говорить еще об одном феномене. Значит, раньше, конечно, язык всех советологов, lingua franca, как так сказать, был русский язык. И вот теперь что я наблюдал на этом конгрессе? Вот. Какая lingua franca? Ну, непонятно. Значит, я не был в Харрогейте, да, но мне говорили, что вот те, кто там были, что вот присутствие специалистов из бывшего советского блока вызывало огромное любопытство со стороны западных ученых. Теперь это уже стало привычным делом. Но вот что происходит. Значит, отражение реальности, раздробленности, что ли, распада Советской империи. Там присутствовало много представителей бывших советских республик. Так, один из этих представителей, из одной бывшей Советской Республики, чтобы лишь бы не говорить по-русски, говорил на очень плохом немецком языке. И было для публики было это не очень понятно, то, что он говорил. Ну, я не знаю, как это в будущем будет, но, например, когда произошел распад Великой Британской империи, вот этого феномена, мне кажется, не было. Ирландцы до сих пор говорят совершенно нормально по-английски. Индийцы говорят по-английски, не стесняются, понимаете. А тут вдруг приезжают представители бывших советских республик, на своем языке, конечно, эстонском, латышском говорить не решаются, поскольку никто их не поймет. А вот говорят на плохом немецком.
2: Это замечательно интересно, то, что вы говорите, потому что совершенно точно языком межнационального общения на Славийском конгрессе был английский язык. И это, конечно, отражение всеобщей тенденции, существующей в мире. И это подчеркивает тезис, высказанный Владимиром Тольцем в начале нашего разговора, о том переходе вот этого интереса от обостренного, условно говоря, академическому. Все более-менее изучают друг друга, пользуясь общепринятым языком общения. А общепринятый язык общения так уж случилось в мире английский.
0: Я напомню нашим слушателям, в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведет Владимир Тольц, они слушают беседу с участниками недавнего конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Варшаве. Эти участники – Петр Вайль и Марио Корти. Я хотел бы, чтобы вы немножко сказали в нашей передаче о заседаниях тех сессий, в которых вы принимали участие. Прошу вас, Марио.
1: Ну, я мог бы коротко рассказать об этом, о моем семинаре. Это был семинар о цензуре, на котором я был оппонентом. Правда, я собираюсь об этом подробно рассказать в специальной программе, но я так в общих чертах могу это описать. На нем участвовали профессор Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин, известного специалиста, автора книг о цензуре в России и в СССР. Она выступила с докладом об интеллектуальной свободе в посткоммунистической России. Напомню, что она в прошлом придумала термин «всецензура» для определения цензуры в СССР, а сегодня она уже говорит о децензуризации. Вот такие неологизмы появляются. Участвовал еще, и это было очень интересно, тоже профессор Иллинойского университета литературовед Морис Фридберг, который говорил о цензуре на примере, это был интересный разрез того, что происходило в Одессе в последние годы советской власти. Он, например, рассказывал очень интересно о том,

0: как там цензурировались визитные карточки. Вот. Например, визитная карточка не может быть написана на обороте, как это сейчас происходит, латиницей, а то будет человека подозревать в том, что, у него, что он общается с иностранцами. Вот такие были моменты. Он, кстати, автор книги об Одессе, это совсем бабелевское название, как это делалось в Одессе. Ну и очень интересный был доклад заведующей сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей государственной библиотеки имени Ленина, Валерии Стельмах. Она выступила с докладом о чтении в условиях цензуры. Особенно интересно, она рассказала об альтернативных средствах информации, как самиздат и томиздат. Вот, пожалуй, вкратце, о чем говорили на семинаре о цензуре.
1: Марио, но, насколько я понимаю, из того, что вы перечислили, это опять все исторический взгляд. А о современности там шла у вас речь или нет? Или
0: шла что-то? Речь, конечно, о современности. Особенно вот Марьяна Такс Чолдин рассказала о том, что происходит в течение последних 5 лет, то есть после августовского переворота 91-го года. Но заключение такое, что есть очень такая происходит информационная анархия. Пишут обо всем и пишут все, что хотят. Правда, не во всем, то есть элементы цензуры еще сохраняются, но вот такое впечатление, что вот никакого уже контроля нет. Правда, высказалось мнение, что лучше так, чем вернуться к цензуре и к какому-то контролю того, о чем люди пишут и печатают.
1: Ну, не сказать, что очень глубокий был вывод, откровенно говоря.
2: Да. Тут я должен заметить, это мое личное мнение, вообще и довольно как бы печальное. Оно отчасти сближается вот с тем выводом, который сделал Петр Вайль. Заседания по тематике своей, по накалу стали менее политизированы. Многие, кстати, российские участники видят в этом большой плюс. Но меня поражает, что этот конгресс все больше начинает походить на конгресс историков и литературоведов. Я вот по одной теме готов показать, это даже не связанный с Россией. Все-таки на Балканах идет война. Я с большим интересом просмотрел несколько раз программу Конгресса. Вы знаете, как отражена Балканская война? Ну, казалось бы, важнейшее явление сейчас в Европе. Только на одной из секций запланировано было обсуждение развития сербской прозы в новых условиях. Вот так это было сформулировано. Все. И вот этот уход от актуальных тем, актуальных политических, это, на мой взгляд, в общем, какой-то шаг назад для всемирных конгрессов по изучению Восточной и Центральной Европы.
1: Ну, вы знаете, а вот как раз в культурологии, которая широко традиционно на таких конгрессах представлена, я уже не в первом принимаю участие, в культурологии как раз актуализация даже некоторая есть. Видимо, это связано с общим падением интереса к литературе и искусству в России. И исследователи волей-неволей, может быть, даже подсознательно, стремятся социализировать свой предмет с тем, чтобы вызвать к нему больше интереса. В частности, я участвовал в 2 секциях по обсуждению творчества Иосифа Бродского, и он рассматривался не только и не столько, может быть, даже как поэт и литератор, сколько как явление вот такого знак распада империи. Мотивы довольно сильные у Бродского. Видите, получается интересное встречное движение. Традиционно аполитичные сферы несколько политизируются, а сферы сугубо политические, социологические переводятся в нейтральный академический уровень.
0: Я хотел бы тут подчеркнуть, кстати, 2 момента. Значит, наблюдается какое-то падение интереса, например, к литературе. Так? По-моему, тут есть 2 причины. Одна причина чисто экономическая как раз. Ну, нет денег. Это не финансируется больше центрально и так далее. Это уже неприбыльное дело. Это одно. А второе, это как раз связано с семинаром, на котором я участвовал. Интерес, центральность литературы в России особенно, оно было вызвано еще и тем, что

0: что существовала цензура. Вот. Но если литература имела большое значение, в литературе видели, искали какую-то правду, что ли, видели какой-то между строк какой-то особый смысл и так далее. Знаешь, все обращались к литературе. Теперь в условиях децензуризации, как это, вот происходит падение интереса к литературе.
1: Ну и кроме того, приток сил. Молодой человек, у которого было плохо с физикой и химией, раньше шел на гуманитарный факультет, а сейчас он идет в бизнес. Слава богу, можно зарабатывать большие деньги. Понятно, что гуманитарные дисциплины от этого страшно страдают.
2: Друзья мои, время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Через 5 лет новый конгресс Всемирный по изучению Центральной и Восточной Европы состоится в Тампере. И вот, воспользовавшись утверждением Петра Вайля, давнего участника этих конгрессов, о том, что советологи бывшие и вообще участники этих конгрессов могут делать прогнозы, я спрашиваю вас, сделайте прогноз, что же произойдет с бывшими советологами за ближайшие 5 лет?
1: В Харагейте было 2000 человек, в Варшаве 1400. Хорошо, если в Тампере приедет человек 800.
0: Но я не люблю делать прогнозы, но будет зависеть от того, как будут эти страны развиваться. Если бывшие советские республики соберутся вместе, то соберутся вместе советологи опять.
2: Спасибо. К темам, к обсуждению работы Варшавского конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы мы еще не раз вернемся. В наших программах в этой передаче приняли участие Петр Вайль и Марио Корти. Спасибо большое.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления.

0: и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Родина за Викторию Боню и Конгресс США. Партия Родина. В чем обвинили Яблоко?
1: Выглядит очень серьезно. Дело в том, что по авторскому праву отменяют регистрации достаточно часто. Это очень простая претензия.
0: От жеребьевки в центре избиркоме до Верховного суда не прошло и недели. Что стоит за иском партии «Родина»? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня поговорим о претензиях партии «Яблоко» со стороны партии «Родина», которые де-факто, помимо прочего, по сути, отстаивали интеллектуальные права блогерки Виктории Бони, американских военных и ученых, фотофиксировавших бомбардировку японской Хиросимы, а это собственность библиотеки Конгресса США, сотрудников корпорации OpenAI, создателя чата GPT.